Я охапками листья кидаю в костер, синим дымом подпираю бледный небо шатер. Они пеплом взлетают, прогорев до конца. Я рукою стираю хлопья сажи с лица. Как будто так уже было, это просто усталость. Безразличием камня в моем сердце осталось. Пламя шорохом смерти жжет сухую листву. Это лучше.

простить тех, кто мелок душою. Их обиды наполнят лужи грязью одною. И свое отражение в мутной глади воды я прицельно разрушу белой пеной слюны. Золото сыпется с усталого дерева, тут же ветер ворует то, что было потеряно. Он хватает, что попади сильной лапой

Сколько прожито лет, сколько прожито дней. Это кто как считает, для кого как важней. Что-то сделано мной или сделано что-то. И что для себя, ну а что для кого-то. Счастье в секундах, маленьких острых. Щедрое к детям и скупое для взрослых. Липкой почкой набухнет долгожданной весной. Чтобы осенью стать в костре горящей листвою.

0: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Проще простого.
1: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше радио.

0: на нашем. Магнитная аномалия. Я тебя все равно люблю.
1: Ну и что?

0: регионе. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио. Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. На юге Красноярского края автобус с детьми попал в ДТП. Как сообщает краевое управление МВД, авария произошла в Минусинском округе. В салоне транспортного средства находилось 27 детей. Они возвращались домой из летнего лагеря. Произошло опрокидывание автобуса. Травмированы два человека – женщина и 15-летний подросток. Они отправлены в больницу для осмотра. На месте находятся полицейские. Они выясняют все детали случившегося. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Войны на Ближнем Востоке не закончатся никогда. Об этом заявил премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху. По его словам, войны страны против Ирана.

0: не с казахским. Конституция также вводит полный запрет на двойное и множественное гражданство и меняет требования к кандидатам на пост главы государства. Вспышка самого мощного класса X произошла на Солнце. Об этом сообщает телеграм-канал лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований. По данным ученых, вспышка была зафиксирована около полуночи. Всплеск активности связывают с тем, что в конце июня на Солнце образовалась крупнейшая с начала года группа пятен, площадь которой достигла больше 1000 единиц. Вспышки на Солнце часто сопровождаются выбросами плазмы, облака которой при достижении Земли могут приводить к сильным магнитным бурям. На продолжающемся в Лондоне Уимблдоне центральным матчем второго дня стала встреча 23-кратной победительницы турниров большого шлема Серены Уильямс с австралийкой Майей Джойнт. Продержавшись почти 2,5 часа против соперницы, которая младше ее на 24 года, знаменитая американка уступила в трех партиях и не смогла выйти во второй круг Уимблдона. 44-летняя Уильямс не выступала с сентября 2022 года. В начале июня теннисистка возобновила карьеру после 4-летней паузы. Третий в сезоне турнир большого шлема проходит на травяных кортах в Лондоне. Призовой фонд в этом году составляет около 85 миллионов долларов. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Доброе утро. 7:06 в Москве. 1 июля. Сегодня день недели, среда. И тепло, что не может не радовать. Таким и должно быть летом.
2: Александр. Все. Доброе утро, дорогие друзья. Не успел я набрать воздух в рот, как Игорек выскочил в среду здесь рано утром. Что это говорит нам? О чем это нам говорит? Возможно, о том, что столько накопилось новостей, и хочется рассказать о всех, да? Но я хотел вас спросить, друг мой, сегодня первое число. Вы уже определили себе кэшбэк?
1: Нет, даже не.

0: Не думал, Александр, летом как-то не думается о кэшбэках.
1: Не думается о кэшбэках?
0: А мне вот не везет, в отличие от тебя.
1: Мы меряемся кэшбэками, я скажу вам честно, потому что кэшбэками одного банка, да?
0: Мне никогда не выпадали те кэшбэки, которые мне нужны.
1: Это очень странно, потому что вот в прошлом месяце мне выпало все, что я хотел. Игар был свидетелем, да.
0: Мне вечно сервис тракторов, бензин для зажигалок и так далее. Ну, я условно тебе говорю.
1: Ну, я понял, да. Дорогие друзья, значит, что главная новость на сегодня для тех, кто проживает в московском регионе, плюс 30 градусов тепла будет сегодня. Я вчера, вы знаете, был в Таганском парке, в детском. Там есть обычный Таганский парк, а есть детский Таганский парк. Так вот, в детском парке на лужайке загорали взрослые мамы без верха. Ну, перевернувшись, правда. Так сказать, лицевой стороной в землю, к земле. Ты понимаешь, на одеялах так вот, прям на лужайках, я так понимаю, что на этих лужайках можно, я тоже там сидел. Но это, ну, не рядом.
0: Тоже без верха?
1: Нет, я не загорал, я просто, так сказать, присел на лужайку, потому что уморился. А там в этом парке прохладно. Но я к тому, что народ, который не уехал, он загорает. Загар можно получить абсолютно бесплатно в парках Москвы. Я не знаю, за все парки не скажу, но я подумал, ну раз в детском Таганском парке такое, то, наверное, ну не такое, но вот такое. Да, я вчера видел.
0: Прекрасно, Александр, прекрасно, да. Так, для всех тех, кто возмущается, что узнает счет по радио в утреннем шоу.
1: Потому что хотели посмотреть.
0: Потому что хотели посмотреть матчи в записи. Вы лучше выключите сейчас приемник или сделайте его потише. Хотя это удивительно. Мне кажется, когда человек, ну, таких не так много, но тем не менее, особенно когда матчи все-таки поздно идут, не все смотрят их. Но если ты планируешь посмотреть матч в записи, ты явно не будешь ни заходить в интернет, ни включать радио. Ну, вот у нас, например, в новостях будет уже результат.
1: Да, мы же не можем сидеть и думать, так, Иванов еще не посмотрел матч Кот-д'Ивуар.
0: Нельзя говорить результат. Поэтому сразу вот те ранимые люди, которые почему-то обижаются.
1: Знаете, кто подбирал слов для вас?
0: Да. Обижаются, что мы называем результаты матча чемпионата мира по футболу по радио. Что удивительно. Но при этом вы слушаете радио, да?
1: Так.
0: Не слушайте, иначе вы... Это не касается не только нашего радио.
1: Это, между прочим, литературная версия того, что он хотел вам сказать.
0: Мы сейчас назовем результаты игр и вчерашних, и сегодняшних, поэтому еще раз, последнее предупреждение. Ладно, Александр, ну, во-первых, ты проиграл. Мы с тобой спорили вчера на результат матча Кот-д'Ивуар
1: Норвегия.
0: Хотя, честно говоря, я очень ждал дополнительного времени. 1-2. Кот-д'Ивуар, Норвегия.
1: Почему вы говорите Кот-д'Ивуар?
0: Кот-д'Ивуар, я говорю.
1: Ну, ты говоришь Кот-д'Ивуар.
0: Ну, может быть, сейчас так я съел. Кот-д'Ивуар.
1: Во, Кот-д'Ивуар. Кот, он кот, а не коть. А все, я вчера смотрел, когда матч...
0: Ты когда часто говоришь Кот-д'Ивуар, ты говоришь Кот-д'Ивуар.
1: Кот-д'Ивуар. Кот-д'Ивуар. Ну, он кот, а не коть.
0: Александр, я у тебя и у всех жителей Кот-д'Ивуара, которых обижает Кот-д'Ивуар.
1: Да я не обижаюсь.
0: Прошу прощения.
1: Мне просто интересно.
0: Ты проиграл.
1: Я проиграл.
0: Да, ты говорил.
1: С Кот-д'Ивуаром.
0: 1-2. И Кот-д'Ивуар тоже проиграл. Дальше. Мексика-Эквадор. 2-0. Мексика победила. Франция-Швеция. 3-0. Победа Франции. Я посмотрел только первый тайм, и это было невероятно что-то. Потому что, мне кажется, счет должен был быть уже в первом тайме 5-0. Столько моментов у них было. Просто какая-то фантастическая команда и фантастическая атака у Франции. Но это было очень красиво и очень много моментов.
1: Ну, вице-чемпионы мира.
0: Но, ты знаешь, немцы тоже...
1: Не, ну немцы не вице-чемпионы мира. Они последний раз в 2014 году завоевывали. А Франция в прошлом году все-таки второе место заняла.
0: И где немцы, и где французы? Хотя я, ты знаешь, всегда болею за слабых.
1: А чемпионат мира в России кто выиграл? Не французы?
0: Не. Французы, по-моему.
1: Ну вот.
0: Не помню уже.
1: Ну что ты хотел?
0: Я запомнил только невероятную атмосферу и невероятный выход наш и нашей сборной. А все остальное как-то у меня не отложилось. Ладно, дорогие друзья, мы тут, Яна по-прежнему в отпуске до конца недели. Если хотите с нами пообщаться, наш.ру, пожалуйста, пишите. Мы начинаем, поехали.
2: Подъемники на нашем радио. Наше радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7:22 в столице. Сегодня у нас уже среда, жаркий день. Сегодня нам обещают синоптики. Ну, таким, наверное, и должно быть лето, 1 июля.
3: Конечно, конечно.
2: Жарко. В отпусках важна не длительность, а регулярность. Говорят специалисты. Небольшие по длительности, но регулярные отпуска помогают человеку лучше нейтрализовать эмоциональную нагрузку и легче справляться со стрессом из-за работы.
3: Ну, не у всех есть возможность...
2: Да, абсолютно
3: вот
2: верно.
3: Так делить свой отпуск.
2: При этом руководители могут дергать работника в отпуске только в исключительных случаях. То же касается и того времени, когда начальник находится в своем отпуске. Его стоит избавить от информационной нагрузки и пытаться по возможности решать проблемы самим. Ну, то есть ты вот ушел в отпуск, да? Лукьянов тут сидит и не знает, что делать. И звонит тебе. И, конечно, это... А ты всегда возьмешь трубку. Надо сказать, отдать тебе должное, да.
3: Ну, да.
2: Хотя раньше ты не брал. Может быть, раньше ответственности было меньше. Ну, судя по всему, да. Я маленькие отпуски все-таки считаю, что это, ну, вредит здоровью.
3: Не, ну мы же много раз читали статьи от экспертов, которые говорят, что человек начинает только через 2 недели отдыхать. Ну, мозг его перестраивается.
2: Ну да.
3: А меньше гораздо сложнее, чтобы организм твой отдохнул. Задумались, да?
2: Да.
3: Давайте.
2: Мало я отдохнул.
3: Александр, обратимся к нашим слушателям.
2: Может быть,
3: узнаем,
2: просто,
3: как
2: просто...
3: они отдыхают.
2: Да, давайте спросим. Просто я думаю, может быть, это так же, как со сном. Нельзя потом доспать. Если ты вот ночь не спал, это уже плохо. И нельзя потом доспать.
3: Но, с другой стороны, тебе же говорят
2: вот
3: всевозможные
2: клетки.
3: Нутрициологи, диетологи, что есть нужно чаще, но небольшими порциями.
2: С отпуском так же.
3: Нельзя там, ну или вредно, хорошо. Большинство людей раз в день есть.
2: Да.
3: Ну, ты наедаешься там, условно, перед сном. То есть целый день ты не ешь, не ешь, не ешь, а вот перед сном ты съедаешь просто корову и ложишься спать.
2: Был у меня такой начальник, который говорил, что мне вредно ходить в отпуск и вредно зарабатывать деньги. Ладно, давайте, дорогие друзья, мы спросим у вас, как у вас устроен отпуск, да?
3: Да, как устроен отпуск, как вы отдыхаете, ваши личные полезные советы. С другой стороны, если человеку хорошо вот так, да, вот ему достаточно, не знаю, по 4 дня там отдыхать, но чаще. И он успевает и отдохнуть, и восстановиться, и перезагрузиться. Но кому-то нужно 30 дней, или там, если у вас есть еще надбавки к отпуску, да, много профессий, которым положены там и дополнительные дни, и какие-то другие там льготы. Например, дорога в отпуск не считается днями отпуска.
2: Совсем преступление вообще какое-то.
3: Почему бы и нет? Расскажите про свой отпуск. Как обычно вы ходите в отпуск? Или, может быть, запланирован у вас на ближайшие дни? Или вы были уже в отпуске?
2: Мне вот интересно...
3: И кем вы работаете?
2: Еще узнать, вот люди, которые ходят в отпуск на 28 дней, да, 4 недели. Что вы там делаете? Вот мне кажется, уехать на 28 дней загорать, это какой-то трэш. Ну, это много.
3: А мне кажется, просто мы с тобой не умеем, поэтому...
2: Ну, не умеем, да, поэтому я и спрашиваю.
3: Такие вопросы.
2: Да, давайте,
3: а все. Кто-то чудесно справляется.
2: Чудесным образом.
3: Да. Ждем ваши истории, пожалуйста, пишите наш.ру.
1: Подъемники на нашем радио. Новое на нашем. Афинаж от Мича.

0: наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, давайте почитаем ваше сообщение. Как устроен ваш отпуск, как вы его делите?
3: Да.
2: Если и вы если он у вас
3: давно не ходили в отпуск, то сейчас можно будет позавидовать людям. Доброе утро, подъемники. Отпуск 54 дня. В летний период только 14 дней. Остальные 40 дней делю на две части в любое время года. Иван из Югры нам написал. Но, Вань, самое главное, не написали, кем вы работаете. Всегда интересно, когда такой большой отпуск. Стабильно 2-3 недели отдыхаю в новогодние праздники. И минимум 2 недели июль-август. При этом, если появляется возможность свалить куда-нибудь на рыбалку или позагорать в течение года, также не отказываю себе в удовольствии. Одно плохо, что работаю в такси. Две недели — это вообще ни о чем. Когда служил в армии, меньше чем на 60 суток не ходил. Это общая продолжительность с дорогой и надбавками. Сейчас на пенсии, работаю в народном хозяйстве. Отпуск 28 дней. Полностью беру через год, когда в санаторий еду. Брал бы ежегодно, но работодатель волнуется. Поэтому компромисс через год. И, соответственно, через год по две недели.
2: Не понял.
3: Понял тоже. Ну, я думаю, что кто-то догадался, как это работает. Я люблю короткие отпуска. Беру по пару дней к выходным и обязательно куда-нибудь уезжаю. За несколько дней действительно отдыхаю и перезагружаюсь. Но обязательное условие – сменить обстановку. Максимальный отпуск 14 дней по КЗОТу. Работаю в банке. Общее количество дней отпуска 33.
2: Но вы понимаете, когда вы берете к выходным 2 дня, это получается, что вы не 2 дня берете, а 4. Потому что по закону вам должны считать выходные обязательно к отпуску.
3: Доброе утро.
2: У вас, получается, не 2 дня тратится из отпуска, а 4.
3: Не был в отпуске, наверное, лет 30 и привык. Беру отгулы, если надо, и мне хватает, чтобы отдохнуть достаточно 2 дней. Ну вот есть такая категория граждан, которые считают, что им хватает. И гордятся, что... Ну, или, не знаю, гордятся, или просто констатируют факт, что вот из-за работы не могут пойти в отпуск. Некоторые не хотят просто.
2: Да, некоторым противопоказан отпуск.
3: Покупала билеты в Крым за 90 суток. Билеты были на 4 июля. 2 дня назад пришло смс, что поезд отменен в связи со сложившейся обстановкой. Пришлось купить билеты на другой поезд за 21 тысячу на одного. Ранее купленные билеты были за 7 тысяч. Решила ехать, а не сидеть отпуск в Москве и не ковыряться в огороде.
2: Ну да, кто-то не хочет ковыряться в огороде.
3: Врач-травматолог. В отпуск ходить не умею. Нам положено 42 дня отпуска. На данный момент у меня накопилось уже 269 дней.
2: У вас отдел кадров.
3: Отдел кадров меня ненавидит.
2: А, понятно. Вас не просто ненавидят, вас за человека больше не считают. Многие. Сколько вам полагается выплатить? Или они сгорают?
3: Ничего не сгорают.
2: А, не сгорает?
3: Ну, по-моему, нет.
2: Ну, и не при увольнении...
3: Просто за это ругают обычно работодатели. Да. Работаю преподавателем. Отпуск 56 суток. Первые 2 недели не понимаю, что происходит. Последние 2 недели — это режим подготовки к выходу на работу. Обидно. В декрете 3 года. Отпуском его назвал дьявол. Многие говорят, декретный. Ты же мамочка в декрете, да. Отдыхаешь, да. Не работаешь, хорошо у тебя. Ну, у всех по-разному декрет проходит, поэтому кто-то не понимает, о чем бы. А как проходит ваш отпуск и кем вы работаете? Пожалуйста, напишите наш.ру.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте дочитаем ваше сообщение про ваши отпуска.
3: Работаю юристом в банке и имею частную практику. 28 дней в году, плюс дней 6 беру за свой счет, плюс 10 дней по донорству. Из обязательных 8 дней на Новороссийск...
2: В июле,
3: Новороссийский, 5 июля. Дней в Мурманске в сентябре. Остальные дни уходят на международные отпуска с целью дайвинга. В этом году Китай, Бали и Кения.
2: А что у вас ежегодное посещение Мурманска и Новороссийска? С какой целью? Ну, помимо того, что я понял, посмотреть, отдохнуть.
3: Может быть, нравится, может или быть, это родом вас... оттуда человек.
2: Да, место силы
3: приезжает.
2: У вас.
3: Работаю в такси, отдыхаю тогда, когда чувствую, что начинаю выгорать. Летом путешествую с детьми на машине по России и провожу время на даче. Зимой просто отдыхаю дома. Общее время отдыха примерно 2 месяца в год.
2: А не жирно? Сколько там получается, 60 дней?
3: Ну, у вас отпуск, получается, неоплачиваемый?
2: Ну да, вы сами себе.
3: Я массажист. Отпуск заранее обсуждаем с коллегой по кабинету. В этом году ухожу на месяц, 7 июля. Отдых в Дагестане 5 дней, затем 3 недели в санатории с дочкой. Клиенты плачут.
2: Что вы ушли?
3: Доброе утро, уважаемые наши. Работаю в правоохранительных органах 17 лет. Отпуск нам положен больше...
2: Большой.
3: Или большой, да. От 45 до 67 суток. Но по факту дают отдохнуть 3 недели. Так и живем. А у меня получилось так, что за последние 3 года меня внутри организации 3 раза переводили в разные юрлица. И весь отпуск выплачивался деньгами. Так что уже 3 года без полноценного отпуска. Так только по несколько дней урывками. Уже, конечно, притомилось.
2: Слушайте, ну это вообще безобразие, конечно.
3: В данный момент...
2: с другой стороны, удобно.
3: В данный момент лучше ковыряться на даче в Москве, чем отпуск в Крыму. В связи со сложившейся ситуацией 95+, вчера приобрел за 185 рублей за литр. Александр из Севастополя написал нам. В этом году я запланировал отпуск на каждый месяц. В июне, августе, сентябре, по неделе. В июле 2. Имею право, хочу и буду. А кем вы работаете? Вот это самое интересное в подобных
2: сообщениях. Про ваши права мы поняли.
3: Отпуск основной 30, дополнительный за выслугу лет 15. 9 дней за ненормированный отпуск. И все без учета выходных и праздничных дней. Служу в МЧС, основной провожу в Астрахани.
2: Отпуск?
3: Да.
2: На рыбалке.
3: Работаем с женой на общественном транспорте. Отпуск 58 дней. Стараемся по возможности куда-нибудь слинять в другой город на пару недель, так как пейзаж за рулем надоедает и хочется чего-то нового. Остальное время гуляем по родному городу, ищем новые места и пейзажи, да и просто работаем водителями дивана.
2: А где вы водители общественного транспорта? Просто вы знаете, я думаю, что вас, наверное, вот путешествие на машине по России, оно не впечатлит, да? Скажут, ну, куда еще ехать? Не, ну вы что, на работе еду, еще и в отпуске ехать. Да?
3: Ну да, наверное, так и есть.
2: Ладно, дорогие друзья, спасибо вам большое. Дай Бог вам каждому отпуск хороший, тот, который вы заслуживаете, чтобы была возможность поехать туда, куда вы захотите.
3: Силы терпения тем, кому отпуск не положен по разным причинам. Ну и привет всем, кто отдыхает сейчас.
0: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
4: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша реклама.
5: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбербизнес.Лайф.
6: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Обломки БПЛА упали на недостроенное здание и повредили линии электропередачи в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко. По его словам, пострадавших нет. На месте происшествия работают службы экстренного реагирования. Режим беспилотной опасности в Пензенской области продолжает действовать. Аэропорт Пензы приостановил работу. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Генсек НАТО назвал задачу Альянса перед возможными переговорами Москвы и Киева. В интервью Financial Times Марк Рютте заявил, что НАТО должно поддерживать Киев и убедиться, что украинская сторона будет как можно сильнее. По его мнению, Украина начала показывать успехи в конфликте с Россией, которые в том числе признал президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком Альянса в Белом доме. При этом, по словам Рютте, это не значит, что российская сторона будет охотно участвовать в мирном процессе. Ранее президент Владимир Путин заявил, что Киев наносит удары по гражданским объектам в России, чтобы создать впечатление о сильных позициях для возобновления переговоров. TikTok согласился пойти на мировое соглашение с 15-летним мальчиком из Флориды, который утверждал, что платформа нанесла вред его психическому здоровью. Как сообщает Рейтер, дело подростка рассматривается в суде штата Калифорния и является вторым подобным иском по утверждениям о том, что платформы соцсетей разработаны таким образом, чтобы вызывать зависимость у детей, что провоцирует кризис психического здоровья. Согласно материалам дела, юноша начал пользоваться соцсетями в 8 лет, пристрастился к ним, из-за чего плохо спал и страдал от депрессии и тревог.

0: развиваться, и пока что я никаких планов такого рода не имею. Возможно, я осенью начну делать интервью на своем сайте.
1: В понедельник Первый канал показал повтор выпуска передачи «Познер» с режиссером и скульптором Ризо Габриадзе к 90-летию со дня его рождения. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
2: Национальная служба новостей.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 8 часов и 7 минут в столице, сегодня уже 1 июля, мы вас с этим поздравляем, ну, вообще поздравляем всегда с тем, что у нас первое, да?
3: Да.
2: Вот, поэтому такое маленькое, не хочу, чтобы вы воспринимали это как спам, а именно как искреннее маленькое поздравление нового дня и новый месяц летний.
3: Александр, еще... мы поняли. Поняли, давайте.
2: Еще долго до осени.
3: Откапывайте. Давайте сыграем кинопробу.
2: Два билета на летний концерт Сергея Бабунца с симфоническим оркестром, который состоится в Зеленом театре ВДНХ 3 июля. Будем и разыгрывать. Мы для вас переозвучили фрагмент с Игорьком. Фильм, но его нельзя называть старым.
3: Это ремейк.
2: Да, его нельзя назвать старым, и он, по-моему, 10-го года.
3: Оригинал мне очень нравится и очень меня веселил.
2: А ты думал, да?
3: Да, это же адаптация американская.
2: Да.
3: Сегодня первое число, значит, будем принимать первый правильный ответ. Поехали.
4: Брайан, кто это?
5: Когда мой старик умер, я тоже спрашивал себя, кто это?
4: Брайан, я спрашиваю, кто в гробу? Это не мой отец.
5: Точно?
4: Думаете, я родного отца не узнаю?
5: В минуту скорби бывает, что...
4: Да ты на трупешник посмотри!
5: Вот блин!
4: Это какой-то Джеки Чан!
3: Ну, как вы понимаете, это черная комедия. Из озвученного нами.
2: Там, мне кажется, слишком много пауз убрали.
3: Ждем
2: там логичные.
3: Первый правильный ответ. Наш.ру. Поехали. Да.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Выиграйте скутер и другие призы от Магнит. С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой Магнит Плюс и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах Магнит у дома и Моя Цена в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, давайте послушаем еще раз фрагмент,
3: который мы переозвучили. Напомню, мы принимали первый правильный ответ.
4: Брайан, кто это?
5: Когда мой старик умер, я тоже спрашивал себя, кто это?
4: Брайан, я спрашиваю, кто в гробу? Это не мой отец.
5: Точно?
4: Думаете, я родного отца не узнаю?
5: В минуту скорби бывает, что...
4: Да ты на трупешник посмотри!
5: Вот блин!
4: Это какой-то Джеки Чан!
2: Итак, два билета на летний концерт Сергея Бабунца достается абоненту с номером 8-916-806-30 и так далее. Мы вас поздравляем. Этот фильм называется «Смерть на похоронах».
3: Вообще, изначально это английский фильм 2007 года. Американцы его пересняли, по-моему, в 2010 году. И если вы любите черные комедии и не смотрели «Смерть на похоронах», то рекомендуем вам именно версию английскую 2007 года посмотреть. С нее начать.
2: Да.
3: Но учтите, это черный юмор, он очень на любителя. И если вы такие фильмы не любите, то тогда вам точно не понравится.
2: Да.
3: Спасибо, Александр. Смерть на похоронах.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро. 8:26 в Москве.
0: Один день лета.
3: У каждого есть день лета, который хочется проживать снова и снова. Яркий, беззаботный, освежающий, как Балтика, ноль безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия. Спонсор рубрики ООО «ПК Балтика». Мы, дорогие друзья, начинаем нашу новую рубрику. Идти она будет 2 недели. И концепция тут очень простая, и условия очень простые. Мы предлагаем вам вместе с нами вспомнить и написать свою историю о том самом одном дне лета, который они хотели бы, хотели бы пережить снова и снова. И лучшие сообщения мы зачитаем в эфире. Прямо здесь в эфире. И определим, у нас будет 3 номинации.
2: Да.
3: Мы решили сделать 3 номинации. Самый романтичный день, самый смешной день и самый впечатляющий день.
2: Не знаю, под какую номинацию попадет моя история. Наверное, самый впечатляющий день. Но история в следующем. Моя двоюродная сестра, будучи школьницей, отдыхала у бабушки в деревне с моим двоюродным братом. И, как у многих детей, у нее было задание на лето написать сочинение. Причем это было сочинение не «Как я провел это лето», а «Один день лета» как раз. И так как ничего интересного не происходило, по ее мнению,
3: в деревне у бабушки,
2: она решила сделать следующее. Посадила своего родного брата, моего двоюродного, в сарай и подожгла сарай, чтобы написать сочинение на тему «Как я спасла своего брата и совершила подвиг одним днем лета». И слава богу, что рядом были взрослые и быстро это увидели. Она потом объяснила свой поступок. Я не знаю, действительно это было или так, но это история, которую мы вспоминаем уже очень много лет. Вот нужно было учительнице сочинение, не было темы. Вот, пожалуйста, она ее придумала.
3: Ну да. У меня была история, связанная с летом. Я ее до сих пор вспоминаю. На вопрос, хотел бы ли я пережить это, ну, если только чисто эмоционально. У нас в садах, значит, мы...
2: Это дача. Да, на Урале так называют.
3: Дача по-московски. Короче говоря, стояли сады, и мы с соседями, там, с дядей Петей Четером, я даже помню его фамилию, дружили с его сыном. А он держал, раньше можно было держать в садах все что угодно. Кур, скотину, он держал свинью в гараже. И я предложил ему, другу своему, говорю, давай костер разведем. Под этой штукой. Он говорит, да ты что, не будем, прям под свиньей. Говорит, да давай разведем, то есть быстренько вот это сделаем. Что-то нам надо было сжечь. А, или расплавить свинец, да, вот. И в какой-то момент это все полыхнуло.
2: Ну, ты же понимаешь, что это не смешно.
3: Это не смешно, страшно. Это страшно. Вот, это все полыхнуло. И когда нас, значит, наши отцы подвели, это был самый страшный день в моей жизни, нас подвели и сказали, что случилось. И я... даже не моргнул глазом, сказал, это он.
2: Как это по-мужски, Александр.
3: Это было ужасно, да, мне до сих пор стыдно.
2: Дорогие друзья, вспомните, неважно, когда это было, в каком возрасте, но самый романтичный, самый веселый, самый яркий день своего лета. У нас будет 3 номинации.
3: Романтичный, смешной, впечатляющий.
2: Да, и мы зачитаем эти сообщения. Пожалуйста, пишите наши.ру.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Росско». Я доволен.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей памяткой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
10: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ПО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
11: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: А ну что, дорогие друзья, есть ли у нас сообщение по номинациям?
3: 11 августа 92 года. Крым, шум прибоя и ее улыбка. Она уронила книгу, я поднял. Мы говорили о звездах до утра, сидя на теплом песке. Ее ладонь в моей руке казалась самой родной на свете. Тот рассвет стал началом нашей общей вселенной. 33 года вместе мы муж и жена. Люблю тебя, Анастасия.
2: Анастейша.
3: Есть номинация у нас «Романтик»?
2: Есть.
3: Вот, мне кажется, это туда.
2: Есть.
3: Но мы чуть больше, чем в номинациях, прочитаем. «Самый прекрасный день именно лето и единственный из моих дней рождения 7 июля 2016 года. Подготовка к нашествию. Первую половину дня подготовка, потом доехать до причала. Мне подарили в последние дни продажи билетов на теплоходик. И несмотря на то, что я крайне необщительная, но собралась такая прекрасная компания, что день рождения встречали весело и громко. И, конечно, следующие три прекрасных дня на фестивале».
2: Ну, отличное впечатление, да.
3: «Мой брат, я младшая сестра, уходил в армию. И в день проводов он не стал устраивать пьянки, а вечером посадил меня на велосипед и повез на озеро. И мы весь вечер купались. С большой теплотой вспоминаю этот день».
2: Это очень трогательно.
3: Очень трогательно.
2: Да, это прям самый впечатляющий день, наверное.
3: Да, самый романтичный. Это вот 33 года вместе и история про Крым. Это самый впечатляющий. Денис, 46 лет, в возрасте лет 8, в славном городе Одинцово, с двумя друзьями подожгли 10 тонн строительной смолы в упаковке из бумаги. Горело знатно. Смола лежала на небольшой горке, и когда загорелась и расплавилась, то потекла на дорогу, где ездили машины. Горящие покрышки, трава по пути следования лавы. Красота. По приезду милиции все во дворе сказали, что это сделал я, так как товарищи убежали домой, а я остался тушить.
2: Ну вот.
3: Первый фестиваль «Крылья» в 2000 году в Тушино. На сцену выходит Ва-банк с программой «Водный мир», и в этот момент все поле накрывает ливень с грозой. Это было эпично.
2: Эпично.
3: 21 июня 2024 года у меня день рождения. Я сделал себе подарок, а жене сюрприз. Забронировал на сутки в гостинице номер с джакузи. Жена узнала об этом всем только у стойки регистрации и была в шоке от того, что я провернул все втайне от нее. Это были самые лучшие сутки за последние 17 лет. Жаль, что такого больше не повторить. Эффекта сюрприза не будет. Да почему не повторить? Ну, не повторите с гостиницей. Повторите с чем-то еще.
2: Со страной, например.
3: Миллион
2: способов. Пусть будет гостиница, но в другой стране или в другом городе.
3: Если такое произвело на вас и на нее впечатление, что вы называете это лучшими сутками за 17 лет совместной жизни.
2: А самое главное, что значит, как я смог это провернуть? Ну, вы просто в отель забронировали, втихаря.
3: Втихаря, да.
2: Ну, в смысле, ну, а как что?
3: Ну, может быть, откроем вам тайну, но очень много разных механик сюрпризов, которые будут приятны вашей второй половине. Просто нужно пробовать.
2: Ну что ж, у нас прозвучало самое романтичное, да?
3: Да.
2: Самое впечатляющее.
3: Да.
2: И самое смешное.
3: Смешное, да.
2: Да.
3: Ну, тебя веселили покрышки, точнее, 10 тонн смолы горящей.
2: Не-не-не, они меня не веселили. Я думаю, что это самый впечатляющий день вообще на самом деле. Вот. А смешно. Смешно мне про другое. От Калининграда до Владивостока тысячи историй складываются в одно большое лето. Солнечное, незабываемое, наше. Балтика 0 безалкогольное. Там, где лето, там, где Россия. Спонсор рубрики ООО ПК «Балтика».
1: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро. 8 часов и 47 минут столица.
2: Что сообщение? Хочу поднять очень актуальную тему — яичница в музыке. Выбрал музыку в поездку из соцсети ВК. Так вот, большая часть треков сгенерирована ИИ. Думал, какая талантливая исполнительница. Голос такой динамичный, в разных коллективах исполняет. А потом анализ паттернов привел к озарению. Я вам больше скажу, процентов 20, наверное, композиций, которые сейчас в стримингах занимают Яндекс.Музыки, ВК-музыка, звуки, занимают первые места, ну, или там в топе. Это все сгенерированные искусственным интеллектом или той самой пресловутой Суно артисты.
1: Так, может быть, все это потому, что человек уже не может ничего создать. Мы вот слушаем.
2: Человек может и создает прекрасную музыку в разных жанрах. Дело в том, что создавать музыку с помощью искусственного интеллекта

0: думаю, что генерирует, конечно.
1: Да.
0: Он сегодня, кстати, вместе с Алисой выходит из отпуска. Вот. Надеемся, отдохнувшие с историями.
1: Две недели, надеюсь, что будет весело.
0: Будет весело.
1: Отдыхали.
0: Вот. Так что, может быть, конечно, вас это удивляет.
2: Я, честно говоря, не понимаю, вы сокрушаетесь по этому поводу?
0: Ну да, да, да. Что он не думал, что это все искусственный интеллект. Музыка-то понравилась, и песни понравились.
2: А если вам голос... понравилось, какая разница? В смысле, вы не сможете прийти на концерт этого человека? Нет, или что?
0: Многие расстраиваются. Считают, что это нечестно. Не должно так быть.
3: На нашем радио. Наша погода.
4: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 5 метров в секунду.
3: Наша реклама. Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань, ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар» строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Сувар Строит». Телефон 207-1035. 207-1035.
11: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Проще простого.
13: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
3: Наше радио. Музыка.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Кинологи подключились к поискам пропавшего в Приморье вертолета. Об этом сообщает Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в Приморье. Поиск осложнен сложным рельефом местности и неустойчивыми погодными условиями. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Пропавший вертолет «Робинсон» ежедневно ищут в Тернейском районе с 21 июня. Экипаж выполнял лесоавиационный

временной работы. На борту были женщина-пилот с большим стажем и летчик-наблюдатель. Из потопленных районов Свердловской области эвакуировали более 150 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. Развернуты пункты временного размещения. Спасатели оказывают людям адресную помощь. Организован подвоз питьевой воды. В Нижнесергинском муниципальном округе продолжается работа по расчистке русла реки. В Екатеринбурге и Среднеуральске при помощи мотопомп идет откачка воды. Паводок вызван затяжными дождями в регионе. США привержены продолжению переговоров и поддержке дипломатического разрешения конфликта с Ираном. Об этом спецпослание президента США Стив Уиткоф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер заявили на встрече с премьер-министром и главой МИДа Катара, сообщает пресс-служба катарского внешнеполитического ведомства. Встреча прошла накануне, на ней обсуждались переговоры Вашингтона и Тегерана в рамках меморандума о взаимопонимании. Как сообщил CNN, в Дохе Уиткоф и Кушнер также должны были встретиться с представителями Ирана. Родители смогут получать в банках информацию о счетах и вкладах несовершеннолетних детей. Такие поправки внесены в федеральный закон о банках и банковской деятельности. Теперь финорганизации обязаны предоставлять родителям или опекунам информацию о счетах и вкладах несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Исключение – несовершеннолетние граждане, которые получили полную дееспособность в результате эмансипации или вступления в брак. С нового учебного года в российских школах начнется поэтапное введение нового предмета «Духовно-нравственная культура России». Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Первыми новую дисциплину начнут изучать ученики 5 классов, а со следующего учебного года ее включат в программу 6 и 7.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. Всем здравствуйте. 9 часов и 6 минут. Столица сегодня 1 июля. 1 июля, сегодня среда. До 30 градусов тепла обещают нам сегодня синоптики.
3: Давайте погадаем. Александр, подумайте над книгой, посмотрите, может быть, мы человеку что-нибудь дадим загадание.
2: Что нам думать? Александр Дюма.
3: Александр Дюма. А будем ли мы как-то поощрять человека? Нет сегодня?
2: Хорошо, мы играть сегодня будем еще?
3: В кто кого
2: будем
3: планируем,
2: значит,
3: да.
2: Поощрять сегодня никого
3: хорошо,
2: не будем.
3: Хорошо, тогда просто погадаем тому, кого выведем в эфир, а большинству из вас в экспресс-режиме. Пишите, что вас беспокоит, какие есть вопросы. Выберем вашу проблему, выведем в эфир, и вы назовете номер страницы, номер строчки. Ну, а большинству еще раз в экспресс-режиме. Вот, пожалуйста. Подобные проблемы, кстати, нам уже приходили. Мальчики обращаются к нам. Елен, мне 42 года.
2: Так, уже
3: мама
2: хорошо.
3: Двоих детей.
2: Прекрасно.
3: За свои 42 года я ни разу не выходила из дома без белья. И тут появилось стойкое желание в летнем платье пойти сегодня на работу полностью без белья. И... позволить себе или нет?
2: А вы нас спрашиваете?
3: Да.
2: Ну, конечно, позволите.
3: Ну, конечно, вы
2: конечно,
3: нас спрашиваете,
2: идите.
3: Мы, конечно, скажем.
2: Я думал, вы сейчас, Игорек, сейчас прочитаете, я ни разу не выходила замуж. Я мать двоих детей, ни разу не выходила замуж.
3: Распространенная история.
2: Распространенная. Не, ну просто, конечно, идите. Вы чего?
3: А кто вам запретит? А, или вы спрашиваете, потому что муж против? Или мужа нет?

0: муж есть или нет.
1: Тут не сказано ничего. Идите.
0: Я представляю, вот я так завидую людям, которые никогда чего-то не пробовали.
1: Не делали.
0: Да, и вот для них это новое, что-то необычное, от чего там волнение внутри. Ты дрожишь.
1: Ты ходил на работу без трусов?
0: Нет, я не ходил на работу без трусов. И у меня дело в том, что я даже не хочу идти на работу без трусов. Понимаешь? У меня все шорты, они на замках. И для меня это, ну...
1: А, просто ты боишься травмы.
0: Я боюсь травмы. У меня травма детства.
1: А как же вот твоя зависть людям, которые чего-то не делали и...
0: Именно чего-то не делали.
1: К этому чего-то, мне... чего хочется, да?
0: Да, чего-чего хочется. Что, от чего у тебя вот прям, я не знаю, там руки трясутся. Страсть как охота.
1: У тебя есть что-то такое? Вот чего тебе очень хочется,
0: конечно,
1: но ты ни разу еще... Нет, что ты ни разу не делал.
0: А, что ни разу не делал. Конечно, хочется, Игорек.
1: Ждем ваши проблемы, пожалуйста, пишите, рассказывайте, что вас беспокоит. По отцу гадаем, да, сегодня?
0: По Александру Дюма.
1: Пожалуйста, пишите. По Александру Дюма
0: гадаем. Отсюда.
2: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Выиграйте скутер и другие призы от Магнит. С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой Магнит Плюс и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах Магнит Утома и Моя Цена в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах. Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте почитаем ваши сообщения, которые вы нам пишете, проблемы.
3: Хочу маме купить квартиру. Нашла вариант, но там нужен ремонт. Очень хороший. И после ремонта ее сдавать в посудку. Пару лет, пока мама не планирует переезжать в эту квартиру. И все доп. Средства, и очень много времени. Но квартира в Петербурге, вариант хороший, центр. И еще смущает, что продавец квартиры какой-то странный. Все документы нужно клещами вытаскивать. Может, это знак? Вот, думаю, ввязываться в это. Можно без эфира, предварительная сделка уже в пятницу. Но совершенно точно мы не те люди, которые дадут вам правильный совет в этой ситуации, но совершенно очевидно, что нужно обратиться к специалисту, который будет помогать вам и курировать эту сделку.
2: Сам документы вытащит, и все.
3: Да,
2: и проверит. А вы только приедете уже в банк.
3: Потому что, конечно, за последнее время столько этих историй, связанных с мошенниками и продажей, покупкой квартир, что невинные люди страдают и потом не могут вернуть свои деньги. Поэтому лучше 100 раз перепроверьте. И зачем делать очень хороший ремонт в квартире, которую вы будете посуточно сдавать?
2: Да.
3: Или она не будет сдаваться, если там будет...
2: Вот тоже вариант.
3: Ремонт.
2: Вопросик.
3: Но в любом случае желаем вам, чтобы сделка была честной и прошла легко и хорошо. Напишите нам потом. Приветствую. Проблема с выбором машины. Не так много вариантов в моем ценовом диапазоне. Есть хороший вариант в нашем городе. Правый руль. То, что хочу. Пробег 80 тысяч. Один хозяин. Но останавливает, что машина 2012 года. Брать или ждать, вдруг будет что-то поинтереснее.
2: Слушайте, а я не знаю вашего диапазона ценового. Напишите, а не проще ли все-таки привезти оттуда, пригнать уже правый руль? И я думаю, вы очень серьезно сэкономите.
3: Я не эксперт, более того,
2: до Владивостока с аукциона они доставляют туда автомобиль, а от Владивостока либо доставка, если вас не устраивает, там что-то от 250 тысяч или даже меньше.
3: Все растаможки, утильсборы и так далее.
2: Утильсборы, растаможка, все, машина пришла во Владивосток. Дальше ты ее оформляешь в ГАИ.
3: Ну и по нынешним временам машина 2012 года не такая уж и старая.
2: Да. Мне кажется, лучше с аукциона, там машина посвежее будет.
3: Смущает пробег 80 тысяч, как будто немного, да?
2: Слушай, сколько у нас с тобой была одна коллега давным-давно. У нее в год получалось 15 тысяч.
3: Я еще
2: сокрушался, зачем ей машина.
3: По Москве только, да.
2: Да, то есть
3: В субботу предстоит 100 километров на велосипеде с сообществом велосипедистов. Проблема в том, что я новичок-велосипедист, да и велосипед не самый надежный. Есть опыт с ними же по бездорожью 72 километра. Понадобился ремонт после этого, да и мне уже почти 50. Очень хочется. Ехать или не ехать? Погадайте, пожалуйста, можно не в эфире, Татьяна из Тольятти.
2: Слушайте, Татьяна, я, конечно, не знаю, в каком смысле вы новичок. Если как я новичок, то 100 километров это просто ад.
3: С другой стороны, если 72 километра уже проехали с ними же, тут написано, есть опыт с ними же по бездорожью 72 километра, то вы уже не совсем новичок.
2: Тогда вы уже не новичок, да. Я думал, я просто больше 40 не ездил.
3: Слушайте, а что вы теряете? Хорошо, устали вы. Решили сойти. Просто сошли и все. Или назад пути нет. Если вам хочется, попробуйте. Главное, не насилуйте себя. Чувствуете, что плохо. Все, останавливайтесь. Кому нужны эти рекорды?
2: Сами с собой можете делать, что хотите.
3: И тебе велосипед жалко?
2: Главное, будьте осторожны. Да.
3: 100 километров это сильно.
2: Это очень много для велосипеда. Я сейчас говорю как новичок. Это прям реально. Но у меня я сейчас раскрыл карту, до каких городов я планирую этим летом добраться, если выдадут мне велик.
3: Вот тебе про машину пояснение пришло. Доставка 200 тысяч будет стоить, а так только 750 тысяч на руках.
2: Вы все-таки с аукциона подумайте, и чтобы купить, и самому пригнать, я так понимаю, где-то в той стороне, за Уралом, пригнать туда сами, ну, на самолете или на поезде, а потом уже гнать машину сюда, к вам.
3: 9:19 в Москве, мы ждем ваши проблемы, гадаем по Дюма сегодня, поэтому пишите, рассказывайте.
1: Подъемники на нашем радио.

на нашем. Гребенщик, Огниво, улица Счастья.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
9: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
10: Ну что, друзья, давайте гадать. Гадаем сегодня по Дюма.
11: Доброе утро, дорогие. В субботу предстоит 100 километров на велосипеде с сообществом велосипедистов. Проблема в том, что я новичок-велосипедист. Да, велосипед не самый надежный. Или да, и велосипед не самый надежный. Есть опыт с ними же по бездорожью 72 километра. Понадобился ремонт после этого. Да и мне уже почти 50. Очень хочется поехать. Ехать или нет? Погадайте, пожалуйста. Татьяна из Тольятти. Написала Таня, доброе утро.
12: Доброе утро, наше.
11: Таня, а можно ли назвать новичком человека, который 72 километра на велосипеде проехал по бездорожью?
12: Конечно, это был разовый опыт.
11: Так, а куда вы едете? Откуда и куда вот эти 100 километров?
12: Ну вот 100 километров с Тольятти до замка Гарибальди. Там 44 километра тоже по бездорожью, по лесу. Там немного поплутаем и обратно.
13: Остановки какие-то будут?
12: Да, остановки будут возле каждого магазина, обещают остановки вроде как, да.
11: Зачем возле каждого магазина брать?
13: Я имею в виду...
12: Ну, вкусняшек всяких там набрать, чтобы...
13: Спортсмены.
11: Гибкий ЗОЖ, да.
13: Я имею в виду, там остановки каждые 5 или 10 километров.
12: Ну, нет.
13: А как у вас так зад выдерживает, если вы новичок? Вот 72 километра вы проехали. Как это вообще? Как вы
12: на опыте? Есть оборудование специальное.
11: А какое? Расскажите, может, кого-то волнует. Это Александр у нас. У него зад не выдерживает уже давно.
12: Велошорты.
13: Ну, велошорты. Просто... Нет, если вы новичок, вам ни велошорты, ни юбки не помогут. Я понимаю там. А велосипед он у вас какого класса? Горный, гравийный или что там?
12: Горный велосипед, да.
13: Понятно.
11: А вы говорите, что он не очень надежный. В чем ненадежность?
13: Да, в чем его ненадежность?
12: Ну, вот эти 72 километра проехала, и пришлось в ремонт сдавать. Там каретка полетела, и...
13: Еще, что за велосипеды сейчас сделать? Я понять не могу. 100 километров человек не проехал. А он у вас новый или старый?
12: Новый.
13: Вот, новый. Вот. Ну вообще же.
11: Просто для Саши это боль, он купил новый, и он в ремонте уже неделю. А скажите, пожалуйста.
13: Я так понимаю, что вопрос с нашими велосипедами стоит так же остро, как с нашими автомобилями.
12: Это да.
13: Это вообще ужас. Я просто, да, я даже не думал, причем мне сказали наоборот. Там сидят мастера спорта, олимпийские чемпионы, сами инженерят. Хочется к вам обратиться, ребята, а что за...
11: Может быть, конкретно тебе не повезло, Саша. Машина,
13: не, ну вот девушке не повезло.
11: Ну, девушка проехала 72 километра по бездорожью. Может, она сама сломала. Тань, скажите, пожалуйста, а большая компания у вас едет?
12: Да, обещают большое. Там и из Самары приедут, и из Тольятти приедут. Собрались два сообщества и поехали.
11: Что будет, если вы проедете, там, не знаю, 50 километров, скажете, все, ребят, не могу.
13: Да, да даже не, что, не скажете, отстали, да. И все.
12: Да, дело в том, что для меня еще и город новый. И, собственно, пути-то я не знаю. Если я отстала, то куда я поеду обратно, я не знаю.
13: А вы сами откуда?
12: Приеду ли я назад? О, я из далекой, из Сибири.
13: То есть вы специально едете в Тольятти с велосипедом?
12: Нет. Мы здесь 2 года как живем.
11: А. Ну, как раз прекрасный и повод вот изучить окрестности.
12: Ну, да.
13: Это ж приключение.
12: Ну, да.
11: А плюс, если это организовано, у вас, наверное, есть там ведомый, ведущий, замыкающий, который контролирует всех, нет?
12: Ну, это да, я просто не очень уверена в своем велосипеде, да и в себе тоже. Поэтому и сомнение гложет меня, ехать или не ехать.
11: Как будто бы вас уговариваем.
13: Вообще все грустно. А вам не хотите в велосервис заехать перед тем, как отправиться? Просто пройти диагностику?
12: Конечно. Вот я скажу так, что перед той покатушкой я тоже заехала в велосервис. Меня все подтянули, все сделали. Я была абсолютно уверена в своем велосипеде, а вот не выдержал.
11: Для новичков-велосипедистов, пишут наши слушатели, чтобы не болела попа, делают анатомические сидушки по слепку от попы плюс подседальный или сидельный штырь с амортизатором.
12: Непонятно. С амортизатором, да.
11: Ну, Тань, давайте к книге. Дюма сегодня у нас. Номер страницы, номер строчки.
12: 28-я страница, 4-я строчка снизу.
11: Доброе утро, дорогие. В субботу предстоит 100 километров на велосипеде с сообществом велосипедистов. Проблема в том, что я новичок-велосипедист. Да, велосипед не самый надежный. Или да, и велосипед не самый надежный. Есть опыт с ними же по бездорожью 72 километра. Понадобился ремонт после этого. Да и мне уже почти 50. Очень хочется. Ехать или нет? Погадайте, пожалуйста.
13: Она бросилась к двери и отворила ее.
11: Ну, ехать, значит.
13: Значит, ехать.
11: Да. А там ну, уж да. Все-таки 40 километров от города не такое большое расстояние. Ну, чтобы вернуться в случае чего.
13: А я так понимаю, что каждые 100 километров, короче говоря, велик ломается, да?
11: Не знаю, Саш, ничего не могу сказать. Ну, вот тут Татьяна спрашивает вас, что за сообщество велосипедистов? Кто-то, наверное, захотел присоединиться.
12: Велотельняки.
11: Вело-Тольятти.
13: Вело-Тольятти. Да. Я так понимаю, в каждом городе Вело-Москва, Вело-Дубна.
11: Я знаю.
13: Ну и так далее.
11: Удачи вам.
12: Спасибо большое.
11: Напишите в понедельник, как все прошло.
13: Да, езжайте, короче говоря.
11: Ты поехал бы?
13: С заездом в сервис. Только я планирую, да, я...
11: Прям вот с толпой, ну, с сообществом или...
13: Не-не-не-не, никакой
11: одиночный путешествие.
13: Да, скорее всего, одиночный. Потому что, ну, я жену не могу говорить, она работает. А так я планирую, да. Я хочу себе просто еще один велик купить, и чтобы у меня было 2.
11: С собой возить, не, на случай, если один сломается?
13: Да нет, ну и зачем? Просто другого класса.
11: А, разные задачи. Да?
13: Разные задачи.
11: Понятно. Ну и обращаясь ко всем нашим слушателям, вот интересно, к специалистам есть среди нас специалисты, которые разбираются в велосипедах? Вот какой велосипед купить среднестатистическому человеку? Для разных задач, и по городу покататься, и на лесную тропинку заехать, ну, без,
13: для не
11: без экстрима.
13: Не для фанатика, короче.
11: Да, не для фанатика.
13: Для обычного человека. То есть для такого, как ты.
11: Ну, например, да. 9:40 в Москве, доброе утро.
14: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте.
3: Да что вы тут полемику развели? Это как с автомобилями. Кто-то на «Жигулях» ездит, а кому-то и «Мерседес» повозка. Я вот покупал велосипед в «Спортмастере», самый дешевый «Штерн». 8 лет назад. За все время поменял цепь и звезды, и одну шину. Может, все зависит от ездока?
2: Да, вы знаете, я тут видел, ну, есть специальные парковки для, вот возле метро, станции метро, есть специальный паркинг для велосипедистов. Не вот эти бордюры стоящие, штанги эти, а именно такие паркинги. И там одни штерны и стелсы. Я думаю, сначала, может быть, это, ну, такая мода, а потом понимаю, что, наверное, их просто безопаснее оставлять.
3: Ездил в прошлом году в экспедицию на приполярный Урал. У меня GT. Переделывали все, но двое были на велосипедах питерского производства «Шульц». Очень неплохой велосипед, линейка для разных задач. Оба прошли без поломок. По велосипедам. В наших крупных магазинах сейчас сплошной аспект. Это наши выкупили бренд, и из китайских деталей делают велосипед. Купил БУ американский горный вел Cube, или Cube, не знаю, как правильно. Зато уверенно, а по факту грустная тема.
2: Во многих веломагазинах есть вот велосипеды со скидками. Я так понимаю, те, которые сдали там и так далее. Вот то, что вы хотите купить дорогое, посмотрите, там есть очень хорошие скидки.
3: Идеальный велик для города и ближайшего пригорода без фанатического экстрима – это Аист.
2: Спасибо.
3: Бергамонт Ревокс или Бергамонт Ревокс. Отличный велик. Везде катал. Езжу на нем на охоту. Один раз подвел, только цепь порвалась. Урал. Прекрасный велосипед. У меня велосипед с 2010 года. Не ломался вообще. Стелс-навигатор. Лет через 7 заменил задние звезды, ступицу в сборе. Не помню, как правильно называется. Они просто подстерлись. И подшипник заскрипел. Значит, мне повезло? Ну, значит, вам повезло.
2: Значит, вам повезло.
3: Велосипед хороший, дешевле 100 тысяч не купить. А вот странно. Странно. Когда это у нас велосипеды хорошие стали стоить больше 100 тысяч?
2: Вообще, трошка не
3: шла. Кстати, вчера решил прокатиться на прокатном велосипеде. Сначала там подтверждал, хотя у меня было скачано это приложение на МОС.ру, минут 15, в общем, взял велосипед, а он оказался
2: электро. Ты уверен, там, может быть, переключатель есть?
3: Не видел я там переключателя.
2: Крутишь, едешь.
3: 9:50 в Москве.
1: На нашем радио. Наша погода.
4: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 5 метров в секунду.
1: Наша реклама.
5: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф. Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: Ресторан «Максимилианс» и наше радио представляют 2 июля. Группа «Крематорий».
6: Солнце в синих небесах.
1: Билеты без комиссии на maximilians.ru. 18+. Обилетон по ГРН 112-169-004-85-78. Город Казань, улица Хадид Акташ, дом 1, помещение 1.3.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенийч» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенийч», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
7: Проще простого.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
1: Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Силы ПВО за ночь сбили над Россией 179 БПЛА. Дроны уничтожали над 17 регионами, отчиталось Минобороны. В Пензенской области при атаке БПЛА мог быть поврежден промышленный объект. В Ставропольском крае дрон уничтожен на подлете к промзоне Будённовска. В обоих регионах обошлось без жертв. В Якутске 3 человека пострадали при ударе маломерного судна о берег. ЧП произошло накануне на протоке реки Лены. На борту судна находились судоводитель и 9 пассажиров. При ударе 3 пассажиров получили телесные повреждения, им оказывают помощь. Правоохранители проводят проверку по статье о нарушении правил безопасности движения. Банки в странах Евразийского экономического союза с июня начали ужесточать условия внесения наличных российских рублей, обратил внимание РБК. По его данным, несколько банков Армении отказались принимать рубли. Казахстанский банк «Центркредит» ввел 5% комиссию за прием рублей через кассы, терминалы и банкоматы. Наиболее масштабные ограничения в Беларуси, где комиссии за внесение наличных рублей ввели больше трети банков. Почти половина россиян готовы менять работу каждые несколько лет. Такой подход, по мнению респондентов, помогает развивать профессиональные навыки и сохранять конкурентоспособность на рынке труда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервисов «Ясно» и «Эйч». При этом треть участников опроса относится к частой смене работодателя, настороженная из-за нестабильности рынка труда. Большинство опрошенных признали, что хотя бы раз ощущали, что переросли свою работу, потеряли интерес к задачам, ощутили отсутствие новых заданий и что уровень оплаты перестал соответствовать профессиональным навыкам. Спасатели, разбирающие завалы после землетрясения в Венесуэле, продолжают находить под ними живых людей. Об этом каналу CBS News рассказали представители спасательных команд из США, работающих в районе Каракаса. Уже 6 дней под завалами остается 44-летний мужчина. В момент землетрясения он был на подземной парковке 10-этажного здания, которое частично обрушилось. Он работал охранником, и спасатели полагают, что он остается внутри будки охраны, благодаря чему выжил. Им удалось установить с ним связь и передать воду. Также спасателям удалось найти выжившего 18 дней младенца, а в другом случае достать из-под обломков женщину с 9-месячным ребенком, которые отделались незначительными травмами. Аукционный дом «Сотбис» выставит на торги 3,5-метровый скелет тиранозавра по имени Газ. Лот обладает самой высокой предаукционной ценой, когда-либо присвоенной ископаемым останком хищника. Он оценивается в 20-30 миллионов долларов. В собранном виде длина этого гиганта составляет 11,5 метров, а высота почти 4 метра. Возраст лота около 67 миллионов лет. Скелет был найден в штате Монтана, США. Газ считается одним из самых полных и хорошо сохранившихся скелетов тиранозавра, обнаруженных палеонтологами. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте.
3: Давайте посмотрим в календарь. Сегодня день ветеранов боевых действий. Поздравляем всех причастных с этим днем. День добровольного вхождения Бурятии в состав российского государства.
2: Так.
3: Александр, я накидываю тебе Что еще? Вышел в свет первый том первой в мире энциклопедии в 1751 году.
2: Угу.
3: Ну?
2: Что-то еще было в этот день?
3: Основана Российская государственная библиотека в 1862 году.
2: Про Бурятию ты сказал?
3: Да.
2: Про Бурятию. Ну, давайте про Бурятию сыграем. Бурятия.
3: Угу. Я просто думаю, кто против кого будет играть. Давайте закончим тему велосипедов. Те, кто доволен своим велосипедом, купил его и счастлив, против тех, кому не повезло с техникой.
2: Ну, да, только давайте вот эти истории про моему аисту 150 лет, ну, хватит уже, мы поняли, катайтесь дальше.
3: Итак, отправляйте ваше имя, контактный телефон и пояснение, за какую команду вы будете играть. Закроем тему велосипедов.
2: Веловезунчиков, либо велотерпил.
3: Либо велотерпил, да. Вот так. Что разыгрываем, Александр?
2: Значит, разыгрываем мы, внимание, два билета на концерт группы «Крематорий», который пройдет 10 июля на летней сцене ДК «Горбунова», территория.
3: Ждем ваши заявки, пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.

0: Танюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньевича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкет и место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньевича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио. Проверено временем.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 10 часов и 15 минут в столице. Мы играем. Кто с нами на связи?
3: Татьяна с нами на связи. С велосипедами никогда не везло. Когда училась кататься, проехала ногой по шлаку и на всю жизнь заработала огромный шрам. А уж сколько раз штаны попадали в цепь, и я летела с велика и не счесть. Татьяна, доброе утро.
2: Татьяна, доброе утро.
4: Доброе утро, только я не Татьяна, я Ирина.
3: Ирина, да, Ирина. Прошу прощения, Ирина.
2: Это Игорек, да. У нас, да. Закатывать штанину? Я помню, раньше мы закатывали штанину, чтобы она не попала.
4: Закатывали, ну и что-то мне все равно это не помогало.
2: Не помогало, ну хорошо.
3: Хорошо, Ир, давайте тогда отвечать на вопрос. Сегодня у нас нечетное число, у вас преимущество.
2: Первым в России заповедником стал Баргузинский. Он расположен в Бурятии и основан 11 января 1917 года. А какая цель была при основании заповедника? Увеличить популяцию соболя, сохранить популяцию тигров или оградить лесные территории от туристов?
4: Мне кажется, тигров сохранить.
2: Увеличить популяцию соболя.
4: Ну, надо же.
2: Это была основная задача заповедника Баргузинского. В Бурятии более 300 целебных и 50 минеральных источников. Они разбросаны по всей республике. Один из самых популярных – Аршан в Тункинском районе. Его название связывают с санскритским «рашиани». А что это означает? Живая вода, жидкое золото или питье богов?
4: Живая вода.
2: Что-то я смотрю, вам не только с велосипедами не везет. Это питье,
4: не везет.
2: Питье богов. Питье богов. Давайте хоть один балл заработаем, чтобы вашему сопернику тогда нужно будет ответить на два, чтобы победить.
4: Ну, я постараюсь.
2: Давайте закатаем штанины и поехали. Если в России гостей принято встречать с хлебом и солью, то в Бурятии гостей встречают этим продуктом. Каким? Молоком, строганиной, травяными отварами.
4: Ну, самое логичное — травяными отварами.
2: Ну,
4: пусть будет молоком.
2: Вот так надо было отвечать, думать вообще на все вопросы. Правильный ответ — молоко, да. Все-таки не... Вы молодец, молодец.
3: Но сохраняются шансы.
2: Да, выход в одну в финал, так сказать, победителей. Да, вашему сопернику нужно будет ответить на два вопроса, чтобы победить, потому что сегодня нечетное число. Но теперь те, кому с великами везет.
3: Да, пожалуйста, отправляйте ваше имя.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Поиграем дальше. С кем?
3: Да, Олеся у нас на связи. Довольна своим великом, как слон. Катаюсь только по городу. Олеся, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Что за велосипед у вас?
4: Вы знаете, я его купила в этом году на Авито, вот, бэушный. Там всего-навсего 3 скорости, и для меня очень важно было, чтобы он был легкий, там алюминиевая рама, и максимально вообще легкий и удобный велосипед именно вот для города. И он меня устраивает вообще всем.
3: А как называется-то?
4: Слушайте, Ситрек, по-моему, какая-то такая марка непонятная, то есть они у нас уже не продаются, то есть я его взяла бэушный.
3: Хорошо. Ваша задача на 2 вопроса правильно ответить, чтобы победить.
2: На 2.
3: Да, тема Бурятии у нас.
2: В бурятской кухне есть очень интересный молочный десерт. Называется он урмен. Что он собой представляет? Сладкое кипяченое молоко с травами и ягодами, сушеные молочные пенки или запеканка из молока и семян подорожника?
4: А еще раз можно?
2: Вот сразу видно, что у вас БУ велосипед. Значит, давайте еще раз.
4: Молочная пенка, по-моему.
2: Ваш ответ — молочная пенка?
4: Да.
2: Пенку снимают с кипящего молока, сушат и нарезают на кусочки. Это блюдо постепенно теряет популярность у бурят, к сожалению. Но во многих деревнях его до сих пор готовят как на местный Новый год. Сагаалган. Так называется. Да, сушеные молочные пенки. Идем дальше. В бурятском языке нет рода. Ни мужского, ни женского, ни среднего. Также имеется строгий порядок слов. Предложение всегда заканчивается этой частью речи. Какой? Глаголом, существительным или прилагательным?
4: Как быть глаголом?
2: В бурятском языке господствует порядок субъект, объект, глагол. Ну, то есть, я тебе говорю, встань, Игорь, иди.
3: Очень по-бурятски прозвучало все, Саша.
2: Хорошо, мальчик книгу читает, так понятно? Мальчик книгу читает, вот так, не читает мальчик, а мальчик книгу
3: мальчик
2: читает.
3: Читай вопрос.
2: На многих бурятских, вы только что победили. На многих бурятских дорогах можно увидеть культовые сооружения, субурганы. Многие местные водители просят благословения для доброй дороги, оставляя взамен несколько монет. Слово происходит от санскритского ступа. Что оно означает? Макушка, сила земли или голова предков?
4: Мне кажется, голова предков.
2: А это макушка. Это архитектурно-скульптурное сооружение, чаще всего имеющее полусферическое очертание. Исторически оно входит к древним могильным курганам, которые возводили для погребения правителей или вождей. Но, тем не менее, вы победили. У вас 2 правильных ответа. Мы вас поздравляем. Вы получаете 2 билета на концерт группы «Крематорий».
3: Тут кому-то ничего, кому-то все. И с велосипедом повезло.
2: Да,
3: и
2: билеты. Вот так вот, пожалуйста.
3: Да,
2: вот
3: поздравляем, Олесь.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
6: Да.
7: Да, ну что за минуты? Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
8: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, доброе утро. Всем здравствуйте. 10 часов и 36 минут в столице. Сегодня 1 июля. Сегодня среда. До 30 градусов обещают синоптики сегодня. На улице уже жарко.
3: Проверите у своего банка.
2: А ты
3: вдруг вам
2: уже
3: что-то полезное нет? Я знаю, что мне никогда ничего нужного.
2: Значит, сегодня придет. Все сегодня, да, значит, придет.
3: Хорошая новость. Александр просил хорошую новость, потому что плохих хватает. А вот с хорошими у нас как-то...
2: Только такую, чтобы за которую можно было зацепиться.
3: Россию назвали второй самой быстро богатеющей страной в мире. Понятно. Лидером стала Южная Корея, а замкнула тройку Хорватия. Россия вошла в число лидеров по темпам роста благосостояния. С 20 по 25 год прирост богатства на душу населения с учетом инфляции составил 37%, что позволило стране занять второе место в мире.
2: Что это за невидимые соревнования такие, где страна богатеет?
3: А мы не знаем, да?
2: А мы не знаем. Нет,
3: ну, просто... Может быть, просто
2: что
3: мы с тобой...
2: Что за агентство такое, которое высчитывает вот эти богатства? Ну, кто-то... Зачем стране богатство? Я просто не понимаю. Если ими не пользоваться гражданам, то, что ими пользуются отдельно взятые люди, это другое дело. Но это не богатство страны, это богатство этих личностей.
3: Мы же не можем за всех говорить, Александр.
2: Ну хорошо, вот эти богатства, которые мы на втором месте. Что ты с этого?
3: Я ничего.
2: Вот. И не только ты.
3: Нет, может быть, я не знаю, Саш. Может быть, тут вообще с чем сравнивать?
2: Вот что это значит? Я просто понять не могу.
3: Ну вот смотри, в то же время некоторые европейские страны показали снижение уровня благосостояния. Анти-лидерами стали Великобритания, минус 23,2%. Нидерланды, минус 14,4%. Франция, минус 4,5%. Единственной страной, где ситуация осталась практически без изменений, оказалась Италия.
2: Понятно.
3: Просил хорошие новости, вот получи. 10:38 в Москве.
2: Минуточку. Все-таки мы не можем говорить, я не знаю благосостояние. Нам говорят, что благосостояние Европы все падает, вообще дальше ниже уже некуда. Пенсии у них упали?
3: У французов
2: самые высокие пенсии.
3: Не могу тебе ничего
2: Они
3: сказать.
2: Также все путешествуют, французские пенсионеры, да и немецкие.
3: Ну, может быть, они путешествуют уже скромнее.
2: Потише.
3: Хотя мы тут, Саша, сегодня увидели ролик одной женщины, которая возмущалась, что в июле, значит, на 4 человека Тургаяк. База отдыха, сейчас не вспомню, как называется, но не выглядит, что самое там... Кристалл.
2: Называется Кристалл.
3: А, ну, там 180, 200 тысяч.
2: На 4 дня за 4-х.
3: Без питания.
2: Я думаю, что это фейк, честно говоря. Ну, я просто в это не верю. Нет, Тургаяк...
3: А ты говоришь, у нас благосостояние не увеличилось. Смотри.
2: Тургаяк...
3: Нет, прекрасное, красивое озеро. Я там был.
2: Крутое место.
3: Фантастически, куча разных баз там. Нет, тут вообще бесспорно. Мы сейчас не говорим про природу и про место. Мы говорим о ценообразовании.
2: Цена-то за 180 тысяч на 4-х без еды. Это что?
3: Ну вот, Саш, заповедные места, пожалуйста, плати. Ну, если такая цена, значит, люди покупают.
2: Они бы
3: не держали такие цены. Ты думаешь, это фейк?
2: Я тебе говорю, я не знаю, фейк это или не фейк. Можешь сейчас пока набрать, пока я буду выдвигать свою тираду. Вот катаясь на велосипеде, я все больше и больше убеждаюсь, что за закатами и рассветами ехать некуда. К озерам подъезды закрыты. У нас все базы, турбазы и так далее.
3: Ну сейчас... вот смотри.
2: Давай, на 4
3: Во-первых,
2: дня.
3: Хорошее место. Ну давай в даты мне это говори. Же...
2: Ну, господи, ну давай.
3: Ну, июль, вот, ну давай. На 4 места. Вот давай с 13 июля.
2: Ну зачем? С 4 давай.
3: Ну, с 4 там уже занято. Подожди, вот давай с 13 это понедельник.
2: Давай.
3: По 16.
2: 16. Тургаяк.
3: 4 человека. Раз. 2, 3, 4. От 18 лет тут написано.
2: Да.
3: Применить. Показать наличие. Дом комфорт, капсула номер 5, 136, ну это за 3 ночи, кстати, 136 тысяч.
2: Это что, Египет?
3: 167, без питания, бесплатная отмена, частичная предоплата. Ну есть дешевле, Саша. Вот дом-шале 85 за 3 ночи, за 4 человека. А так, да, 170.
2: Без питания?
3: 148, да, без питания все.
2: Я вообще...
3: А, вот смотри, дом-бочка, Саш, 43 500 за 3 ночи, за 4. Ну, вот в бочке можешь жить за такие деньги.
2: Вчетвером?
3: Да. Ну, тут выглядит, ну как, это дом-бочка, но, знаешь, как бани-бочки есть. Вот, смотри.
2: Я никогда не хочу в этом жить.
3: Если такие цены есть, значит,
2: есть спрос.
3: Там вот на ближайшие выходные...
2: Уважаемая челябинская общественность, вы, мне просто интересно, вы реально туда ездите за такие деньги?
3: Ну, почему Челябинск? Может быть, из Москвы люди приезжают.
2: На Тургаяк.
3: Ну да. 10:41 в Москве. Доброе утро.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: У нас буквально минута.
3: Да, спасибо большое за ликбез по поводу цен внутри страны. Действительно, можно дешево, а можно очень дорого.
2: Написали, что Челябинск едет во Вьетнам, а Тургояк — это что-то на богатом.
3: А тебе написали из Финляндии, Саша. Пенсии нет, а цены в 3 раза выше.
2: Что пенсии нет?
3: Ну,
2: нет,
3: ты говорил, пенсии? Что там пенсии и так далее. И тому, ну, нет, ну просто, может, конкретно человеку вот, при себе.
2: Пенсии не повысили, а
3: или пенсии не повысили, да.
2: 3 раза,
3: а цены в 3 раза.
2: Вот. Вы знаете, жизнь в Финляндии меня интересует меньше всего. Это я просто как пример приводил.
3: Но ты, как человек, рожденный в Челябинске, мог бы взять семью и поехать отдохнуть на Тургояк.
2: Да вы понимаете, что в области московской дешевле будет.
3: Ладно, дорогие друзья, всем хорошего настроения и удачи.
2: Любим вас.
3: До завтра. Берегите себя.
2: Пока.
1: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
4: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 5 метров в секунду.
1: Наша реклама.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
1: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
5: «Тренди.рф».
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань, ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью? Где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
10: Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Число выездов дорожного патруля на ДТП сократилось на треть с начала года. Автомобили службы Центра организации дорожного движения выезжали на место аварии около 5500 раз. Это на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сотрудники помогали водителям суммарно более 20000 раз, рассказали газете «Коммерсант» в пресс-службе ЦОД. Сокращение числа выездов соответствует общей положительной динамике аварийности, пояснил вице-мэр Максим Лексутов. Городская прокуратура подмосковного Пушкина начала проверку после сообщения о том, что в игровом центре дети вместе с пищей могли съесть стекло. Надзорное ведомство проверяет исполнение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Там уточнили, что поводом для проверки стали публикации в СМИ. Телеграм-канал «Осторожно, Москва» писал, что в Пушкинском игровом центре дети съели ягоды с осколками стекла. В больницу доставили двух девочек в возрасте 3 и 10 лет. Врачи осмотрели еще 5 детей, но госпитализация им не потребовалась. Осколки могли попасть в контейнер с ягодами из разбитой рядом посуды. За последние 5 лет средняя зарплата в Москве выросла более чем на 103 тысячи рублей. Это подсчитал ТАСС, опираясь на данные Росстата. В 2021 году москвичам начисляли в среднем 116 тысяч рублей в месяц. В марте этого года средняя начисленная зарплата достигла 219 тысяч. Однако, согласно данным о медианной зарплате, которая более точно отражает реальные доходы населения, в апреле 2025 года зарплата составляла 122,5 тысячи. Данные по медианной зарплате за этот год пока не опубликованы. В Москве распродают чугунную плитку с электрозавода. Ранее появилась информация о возможном сносе исторического комплекса, образца промышленной архитектуры начала 20 века. Но затем застройщик выступил с опровержением этой информации, пообещав сносить все. Теперь на сервисе с объявлениями выставили на продажу чугунную напольную плитку с электрозавода. Это шестиугольные соты, которые десятилетиями лежали в зданиях легендарного промышленного комплекса, сообщает издание «Москвич-МЭК». За один элемент просили 750 рублей. Продавец также подсказывал варианты использования для дачи или для стилизованных помещений лофт. На данный момент предложение уже отправлено в архив. В метро Москвы юноша на велосипеде прыгнул с одной платформы на другую через пути. Инцидент произошел на станции Партизанской Арбатско-Покровской линии. Об этом сообщил официальный представитель МВД России Ирина Волк. Сотрудники полиции задержали и доставили в отдел полиции 19-летнего молодого человека. В отношении юноши, который выполнил опасный трюк, составлен административный протокол. В Москве сегодня прогнозируют небольшую облачность до плюс 30 градусов. В Москве действует оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
0: Наше.
5: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
6: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной. Чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги. Не найду.

0: наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша реклама. Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите ДОХС. Люто, дико, мощно. ДОХС, ДОХС, ДОХС. Безопасно при правильном применении.
2: Ресторан «Максимилианс» и наше радио представляют 2 июля. Группа «Крематорий».
3: Солнце в синих небесах.
2: Билеты без комиссии на maximilians.ru. 18+. Обилетон ОГРН 112-169-004-85-78. Город Казань, улица Хадид-Акташ, дом 1, помещение 1.3.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Ольга Дворянова, здравствуйте. Центробанк не исключает повышение ключевой ставки в среднесрочной перспективе. В публикации регулятора говорится, что с учетом имеющихся данных и реализации проинфляционных рисков для стабилизации инфляции в среднесрочной перспективе может потребоваться более высокая траектория ключевой ставки, чем предполагалось в апрельском прогнозе. Отмечается, что такой сценарий допустили все участники июньского заседания ЦБ по ключевой ставке. Ранее Центробанк принял решение снизить ключевую ставку с 14,5% до 14,25%. ФСБ заявила об изъятии 0,5 тонны кокаина из туш тунца в порту Санкт-Петербурга. В причастности к контрабанде 500 килограммов кокаина подозревается россиянин, он задержан. Партию наркотика обнаружили на территории контейнерного терминала морского порта «Большой порт» Санкт-Петербурга. Она находилась в грузовом контейнере, прибывшем из Эквадора, и была спрятана в замороженных тушах тунца. При задержании россиянина изъяли устройство с доступом к криптокошелькам, на которых лежали 600 тысяч долларов, 13 люксовых наручных часов более чем на 1 миллион долларов, и 5 автомобилей стоимостью не менее 130 миллионов рублей. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шухин сообщил премьер-министру Мишустину о системных дисбалансах в отрасли инфраструктурного строительства. Они, по словам главы РСПП, создают критические риски для крупнейших подрядных организаций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо, отправленное Шохиным главе Кабмина. По его оценкам, убыток организации транспортного строительства за последние годы превысил 280 миллиардов рублей, а доля предприятий, находящихся в зоне высокой долговой нагрузки и кассовых разрывов, приблизилась 30%. Около 85% российских студентов используют нейросети. ИИ они назвали главным технологическим инструментом для продуктивной учебы. Также выяснилось, что 39% студентов могут учиться часами, если увлечены предметом. Это показал опрос Wiki Education. Чтобы настроиться на учебу, больше половины опрошенных наводит порядок на рабочем столе. Кроме того, для этого студенты делают короткий перерыв и переключаются на развлекательный контент, смотрят блоги успешных людей или включают фоновую музыку. В Мариинском театре пройдет масштабный показ полного цикла оперы Рихарда Вагнера «Кольцо Нибелунга». Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал на сцене, что он большой поклонник этого композитора.
2: Вагнер, он все-таки для меня особенный композитор. Вагнер — это не масс-маркет, понимаете, это не Ханс Циммер какой-нибудь. До определенного времени я не был таким большим его поклонником. Хорошо, когда есть свежее исполнение. Многие произведения нуждаются в свежем глотке воздуха. Ладно, замечательно. Поскольку это будет Мариинка, то, конечно, это двойная причина для того, чтобы пойти.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Так, ну что, я соскучился за 2 недели отсутствия, отпуска и так далее. Без Алисы Михайловны сегодня все нормально. Мы так и договаривались. Она выйдет с понедельника. Она не может выходить в среду, она может только в понедельник выходить. У нее какие-то там свои собственные графики. Она стала взрослой. Я надеюсь, что вы ее вчера поздравили с днем рождения. Все ее слушатели и ее поклонники не только на радио, но и как певицы, и как исполнительницы, и как музыканта, поэта, композитора и так далее и тому подобное. Вот, не скажу, сколько ей исполнилось, она сама скажет, 39. Вот, хотел у вас, и ну, мне кажется, что знаковый возраст, конечно, потому что я не знаю, как вы, я перед сорокетом, ну, как-то волновался. Ну, меня, собственно, мужики поймут, потом начинается кризис среднего возраста, некоторые покупают мотоцикл, например, Седов, Ломанов, ну, Ломанов сразу себе купил, он уже родился стариком, вот, 40-летним или там 70-летним, у него сразу был мотоцикл, ишь теперь BMW, ну, вот, видите, кто как зарабатывает. Да, вот, что с Алисой Михайловной, я думаю, приедет, расскажет, она уже с понедельника, ну, давайте еще раз ее поздравим с прошедшим, пожелаем всего самого хорошего и счастья, ну, и преданных поклонников, это тоже очень-очень важно, тем более для человека творческого. Мне вот интересно, у нее это-то будет знаковым, вот будет ломка, у вас как, девчонки, вообще, вот если 39 тебе исполняется, у вас ломка происходит или все нормально, или маленькая собачка до старости щенок и вообще не считается? У меня, по-моему, перед сорокетом, как я уже сказал, было что-то такое непонятное. Вот, в этом году полтинник, посмотрим. А, ну что, почти 10 лет разница? А, ну не почти, а 10 лет разница с Алисой Михайловной, с хвостиком, очень небольшим. А, пока спокоен, но вот перед сорокетом, мне казалось, это что-то такое очень важное было. А потом как-то полетело, и эти 9 лет куда-то так как-то вот совсем незаметно. Так вот, давайте, может быть, хотел подвести итоги месяца первого летнего. Ну, что их там подводить? Мы все видим ситуацию, поэтому сегодня рискнул, приехал за рулем. Буду назад ехать в поисках чего-нибудь такого, знаете, жидкого топлива. Ладно, был ли у вас какой-то переломный возраст? И какой он был, и с чем это было связано? И что у вас поменялось вот после наступления этого возраста? Давайте по-серьезки сегодня поговорим, поскольку второй час у меня шоу будет. Это интервью с Пашей Захаровым, группа «Озон». Он уже придет через час, мы с ним будем разговаривать про панк, про новый альбом, про новый клип. Вот. А сейчас давайте про вот этот вот переломный возраст. Мы выясним, кстати, вот 25 лет исполняется группе «Озон», и мы выясним, ну 25 лет это прилично, 1/4 века, на секундочку, как вообще для панка существовать этот возраст и так далее. Так вот, переломный возраст в вашей жизни. Когда он был, с чем это было связано и что вообще поменялось? Вот по-серьезки начнем эту среду. Ну и, собственно говоря, всех поздравляю с тем, что сегодня 1 июля. Второй летний месяц мы с вами только что распечатали.
2: Сварщики и стюардессы, художники и дальнобойщики, спортсмены и учителя. Что связывает этих людей? Непреодолимая тяга пощекотать себе нервы и получить титул умный.

0: Седов и Андрей Ломанов заставят ваше серое вещество немного потрудиться. Разгадать загадки Пифтории, раскопать что-то новое и узнать, на что вы способны за 60 секунд. С 4 до 8 вечера в научно-популярном шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Когда наступает поздний вечер, и ведущие нашего радио видят третий сон. В эфире начинает твориться.
2: Черт знает что! Максимальное уплотнение звука для любителей потяжелее.
0: 60 минут тотального рока, драйва и хардкора.
3: Авторская программа Алексея Петровского.
4: Жесткий диск.
3: Все об экстремальных видах субкультуры.
5: Эти люди куют музыку.
0: Не проспи, по вторникам за час до полуночи
3: на нашем радио.
6: Я, Яна Лукьянова, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю честно и открыто освещать все полученные мною факты, новости, детали из жизни наших артистов, уважать их личные интересы, границы, право на конфиденциальность, подробно освещать темы и вопросы слушателей нашего радио, а также заботиться о престиже радиосообщества, предоставляя только проверенные данные. А теперь, ребята, за мной.
0: За сценой. Слушай по будням, чтобы не пропустить самое интересное. Самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка. Наше радио всегда с тобой.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, я у вас просил, чтобы в первый день второго месяца, лета, вот, поговорить с вами насчет такого переломного возраста. Был ли он у вас, не был ли его у вас, и как вообще по ощущениям? Неважно, с чем это связано, с цифрой ли в нашем паспорте или, может быть, с какими-то событиями. Спросил, как вообще было и с чем это было связано. Вот смотрите, добрый день. Для так, меня переломный возраст случился в 38, когда я родила свою долгожданную доченьку. Теперь заново доживаю детство. Игры, детские книги, прогулки, качели. Как вам фиксики, расскажите? Вы уже в них погрязли? Вы уже начали пить? А синий трактор? Потому что я пока с ужасом на все это дело смотрю. Мало ли что. Думаю, может быть, начать заранее, знаете, чтобы потом пересматривать. Это как с учебниками по алгебре. Ты там где-то что-то списал, ты там где-то что-то подучил, где-то там, ну, сдал, короче говоря, сдал. Вот. Не все зная, а потом к тебе приходит маленький ребенок, и ты понимаешь, что не бель меса. Поэтому нужно заново изучать. Так вот, я думаю, может быть, стоит уже начать сейчас смотреть «Синий трактор», мало ли, ну, чтобы потом как-то, ну, знаете, ну, какую-то там критику почитать, еще что-то. Митя, здравствуйте, тоже скучал. Здравствуй, Дениска, это пишет Денис из Благовещенска. Наверное, до меня еще не дошел как таковой переломный момент, но недавно смирился с ухудшением зрения и гипертонии. Грустно, пишет Денис. Ну, вообще-то, как бы, гипертонию лечить надо, Денис, давай будем честными. Нужно себя беречь в этом плане, особенно нам, мужикам. Давайте будем честными. Давайте, мужики, будем честными. Мы очень часто, всегда наплевательски относимся к собственному здоровью. Пока нога не отвалилась, мы не ходим к хирургу. Ну, не ползем к хирургу уже, да? Не прыгаем к хирургу на там последней ноге. И так далее. И тем более, собственно, с гипертонией. Лучше сходить, отследить и сделать, потому что это, ну, просто бич сейчас. И нужно с этим быть аккуратным, Денис. Вот. А с ухудшением зрения, да, всегда соточка, всегда классно. А тут читаю тексты какой-то рекламный здесь же. В эфире это было, и понимаю, что плывет. Ломано вытаскивает свои очки для чтения. Говорит, да, не, мне не надо, мне не надо. Напяливаю их и понимаю, что... Зараза. Надо покупать. Обидно, капец было. Здравствуйте. 39 очень триггерило. Число 40 пугало еще больше. Натуральный кризис. Что я сделала? Что я не сделала? Что дальше? Там ли я нахожусь? И вот уже месяц, как мне 40. Так, кризис отпустил, привыкаю. Аня из Москвы. Аня, вот, ну, тут 40 для женщины — это сейчас самый пик. Это пик сексуальности. Это пик красоты. Тебе нужен сейчас молодой мужик рядом или своего, а молодей вылечи, что там у него может быть, гипертонию ему вылечи, ногу пусть ему пришьют, в конце концов, ботокс пусть ему вколят какой-нибудь. Я не советую ни в коем случае насчет там всех вот этих вот процедур. Это только врачи делают. Ну, что ты сделай, и все, и нормал, да и будет, и вперед, ты же тигрица, помни об этом. У меня сейчас переломный момент, мы с тобой одного возраста, на меня очень давит. Купил велосипед, езжу на длительные покатушки, очень боюсь момента, когда не смогу крутить педали. Это как граница между молодостью и старостью, пишет нам Татьяна из Тольятти. Таня, я так понимаю, что тоже еще впереди полтинник, да? Ну, посмотрим, давай вместе держаться, а что делать-то? Как-то давай, ну, если не за руки, ты не за там педали одного велосипеда, то хотя бы как-то так через эфир будем делать это. Потому что, честно, тоже, да, вот эти даты, ну, прям мощно. И то, что ВОЗ берет и двигает наш возраст, что там теперь молодежь 37 лет, это все еще молодежь. А все равно мы как-то всегда опережаем. Мы как-то опережаем эту молодежь. Мы всегда чуть старше, чем молодежь. Вот это вот задевает иногда. Привет. Вообще не переживал. Я 40 лет. Я не суеверный. А вот 30 – это как ухоя. Почувствовал возраст, хоть и не дед. Пишет нам кто-то, не подписываясь. Подписывайтесь, пожалуйста. Был такой шлагбаум, пишет нам тоже не подписавшийся. Ну, тут как бы... В общем, 35 лет, когда родилась дочь. Я уже стал не сам по себе, что хочу, то и делаю. Я уже стал отцом. Отцом здесь написано с большой буквы, чтобы вы понимали, насколько серьезно человек к этому отнесся. Корежило, конечно, но потом совсем другая жизнь. А вчера вот аттестат получила за 9 классов. И поздравляю, папаша, и мамаша тоже, и дочь вашу поздравляю. Так, переломный возраст в вашей жизни. Какой был? Пишите, пожалуйста, с чем это было связано. Пишите через наших ботов в ваших мессенджерах. Вроде бы что-то там должно еще работать, хотя я за 2 недели не знаю. Мне не было... Ну, должно работать. Ну, мне же пишут, значит, работает. Пишите.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. АО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, я у вас спросил, еще раз здравствуйте, да, все, из отпуска вернулись мы не все, но скоро вернемся. Это я про Алису Михайловну. Я у вас спросил насчет переломного момента по возрасту, что у вас, с чем это было связано, какая была причина и так далее. Дима, привет, через 2 недели исполняется 39, примерно все ровесники, включая меня. С, так, 35 начал говорить с ракет на носу. Звучит очень страшно. В 25 никто не говорил про 30, и никто не боялся этого рубежа. Потому что 30 это считалось, что ты же станешь уже окончательно взрослым. Мы же до 22-3 учились, потом еще что-то, потом пока то, пока сё. В 30 ты только вдыхал и понимал, что у тебя дети, семья. Так, успокой нас всех. Не успокою. Пока сами не перешагнете, никак не получится. 40 это вообще не страшно. Это вот, ну я не знаю, мне было кайфово. Хотя мой любимый возраст 35-36, вот так где-то. С ракет легко перешагнул, полтинник позырим. Пока не очень колбасит, но к зиме ближе посмотрим. Послесловие. На мотоцикле езжу с 14, но стал коситься на кабриолеты. Стыдоба. Да не стыдоба, а нормально. Это же, ну чего, классно, классно. Почему нет? Это же здорово, кабриолет. Тем более в жару в такую сейчас. Сейчас же, говорят, тут всю Европу накрыло. Нас тоже вот захватило на пару дней, захватит нас. Ну, потом, вы не переживайте, к выходным температура понизится. Если кто-то планировал на сапах, на ее лодках, на год съездить и там позагорать, не будет 20 градусов. Вот сейчас 38. Ну, неважно, ладно. Слушай, ну попробуй, ну не знаю я, почему так, почему. Ну, вот как-то этот возраст что-то нам втемяшили в голову. Может быть, потому что, когда мы были еще древними людьми, мы жили лет по 40. Может быть, поэтому 40 считалось уже все. Ну, как бы глубокой старости. А сейчас вроде бы еще ничего, у тебя ипотека. Ее тебе самое главное еще дают. Вот. Как только перестают давать тебе ипотеку, все, старость наступила. До этого мы молоды. Мы молоды. Так, тут вот где-то у меня 2 сообщения пришло. Сейчас попробую их найти. А вот, пожалуйста. Так, здравствуйте, Дмитрий. Виталий из Санкт-Петербурга пишет. У меня было 2 переходных возраста. Как раз в 39 бросил курить, а через 4 года, 43, бросил употреблять алкоголь. И стало жить так хорошо, пишет нам Виталий из Санкт-Петербурга. Да и вот 3-й переходный возраст был 3,5 года назад. Развелся и стало жить еще лучше. Короче говоря, вредная привычка, я понял по твоей жизни, это курение, алкоголь и жена. Все, как только ты от них избавился, жизнь стала налаживаться. Напомню, Минздрав предупреждает, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Курение – это вообще зараза, и яд от него избавляться надо. И так далее. Дмитрий, привет, с возвращением, пишет нам Паша. Тут Паша еще до выхода в эфир выслал это сообщение. Паш, спасибо тебе большое. И вообще всем, кто такие вещи прислал, приятно, очень приятно, правда. Вот. Ну, тут Паша написал еще и про Алису. Будет она в понедельник, все норм, все будем. Дима, привет, мне 39, скоро 40. Надеюсь, что я щенок до старости, пишет нам Аня. Аня, почему бы нет? Как вы себя ощущаете, так и видите себя. Мне в этом году 42, ощущаю себя на 30. А как была раздолбайкой, так и есть. И никакого переломного возраста не было. Может, он в 50 будет? Лена, тихо. Лена из РУЗы пишет. Лена, не надо нагнетать ситуацию. Мне вот, я тебе скажу в декабре, хорошо? Будет он переходный период или не будет? Там позырим. Дмитрий, с выходом, вас также. Аня нам пишет из поцелуя борщевика. Аня, привет, дорогая. Переломный возраст был в 25 лет, а потом философски подумала, что все мои года – это мое богатство. Главное – быть молодым в душе и теле. Сейчас мне 41, и у меня это не парит, а в 40 я была самой счастливой, так как получила кружку от самого крутого ведущего. Спасибо большое. Это от кого? От меня, то ли? От меня, то ли? Пожалуйста. Митя, привет, рада тебя слышать. Здравствуйте. Года идут, а дурь все та же. Вот послезавтра плюс год к жизни, днюха, в пятницу полет нормальный, пишет нам Виктория. Это уже из людей из Поварова. Кизовские подтянулись, друзья. 8 числа мы с вами сыграем обязательно. Так, насчет переходного возраста, насчет вот этого переломного момента в вашей жизни. В каком возрасте он у вас был, если был? И с чем это было связано, как вы думаете? Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, я у вас спросил насчет переломного момента в вашей жизни, в каком возрасте он наступил, с чем это было связано. Ни в коем случае не кризис среднего возраста. О чем вы говорите? Нафиг кризисы? Кризис у нас, ладно, у нас и так кризисов дофига вокруг, чтобы еще личные кризисы тоже брать, замечать. Зачем это надо? Кто-то напишет, дратуйте, дратуйте. И вам тоже дратуйте, это же приятно. Какая метафора тут вот хорошая пришла. Как пляж без песка. Вроде все есть, а не настоящее. Это вот в наш адрес нашего шоу с Алисой Михайловной. Спасибо большое. Хорошая метафора. То есть мы вот этот песок, это прям такие намеки на возраст, да, все? Вы про это, что ли? Ладно. Вот, кризис только у бездельников, которые сидят и горюют по возрасту. 41 год, 5 детей, постоянная авантюра. Когда 40 прошло, не заметила. Так это же круто, это же прям очень круто. Тем более 5 детей, это вообще в наше время умничка, умничка просто. Мне 42, я до сих пор не знаю, кем хочу стать, когда вырасту. У меня еще не было таких переломов. А может и к лучшему, что их не было. Это тоже хорошо, знаете ли, когда их нет. Может быть, все идет... Они, может быть, и не всегда нужны. Они не всегда нужны. Они всегда связаны с там, каким-то потрясением или очень важным событием. А может быть, у вас такая вот как бы череда событий, которая... И вы с ней справляетесь, и вам комфортно, и все круто, и как бы достижения тоже идут вовремя и своим чередом. Доброго дня. Дмитрий пишет нам. Настя, здравствуйте. Пишет мне Настя. Вот, да. Я к 40 решила заняться собой. Похудела на 35 килограммов. А по переживаниям сложным были 27. Ну, прям кризис, что ничего не достигла, семьи нет, ничего нет, пишет Настя. Настя, умничка. Умничка, что вышла из этого состояния. Отцу 78. Точка. Вот у него переломный возраст. Я в шоке, что его записывают в пенсионер. Согласен, как-то вот... А он уже записывает? Подожди, у нас же вроде в 65. Подожди, какие 78? Ты как бы, вы как бы не пугаете заранее, ну прям совсем не хочется. Хочется же верить в то, что мы еще сможем немножко потратить эти баллы, которые нам там, или не там, или я уже путаю что-то. Что там? Ну ладно, бог с ним. Так, у меня не в возрасте, а в статусе. Когда я стала бабушкой первый раз, вот не подписано. Почему не подписано, бабуль? Бабуль, почему не подписалась? Вот, чувствовала себя молодой, холостой, веселой и прочее, но вдруг бабушка. И тут смайлики стоят. А нужны же блинчики, оладушки. А я до сих пор по рок-концертам мотаюсь. Но с внуками полное взаимопонимание. Блинчики, оладушки, да не вопрос. Вот жду, когда же сама себе найду дедушку. Так надо побольше, почаще ходить на рок-концерты. Вот сейчас придет Паша из Озона и Нюта из Озона придут. Вот, и мы с ним поговорим, когда у них что будет. Может быть, туда пойти. Там прям панки, вот. Поэтому вместе с внуками нормуля. Это будет очень по-панковски. Мне 41, в 39 родила второго. Вот вам прекрасное лекарство от всяких недугов, типа стрессов по возрасту. Дочке 2,5 года, а мне как будто 27-28. В общем, ощущаем себя вновь молодыми родителями. Вы хоть высыпаетесь? Вот надо, кстати, поговорить еще насчет того, что первый ребенок, второй ребенок, кому как проще относились, кому сложнее. Но это мы как-нибудь в следующий раз. Вот, Михаил навернется, мы два бездетных. Про детей поговорим, если получится. Дима, привет, хой всем нашим. Надо меньше париться, возраст это условно. А вот если так окружающие троллят, то это может и напрягать. А нет, надо расслабиться, наслаждаться жизнью, пишет нам Маша из Франции. Я вот перешагнула полтинник, и что? И ничего, в попе пламенный мотор, покой нам только снится. Вчера вот на большой вечеринке была одной единственной дамой, кто залез в бассейн и купалась с детьми, молодежью и некоторыми мужчинами. Остальные смотрели с и троеточие. Маша, у вас там правда что-то, жара вас лупит вообще не по-детски, да, получается у вас? Прям что-то прям совсем все плохо, да? Ну, так и правильно сделала, что влезла. Нефиг им вот это вот. Пусть они парятся, а ты в водичке, тебе хорошо. Мне 47, мужу будет полтосик. Когда завели курочек, поняли, что что-то тут не то. Елена из Санкт-Петербурга. Наш новостник, вот, Виноградов Олег, который у нас читает новости, как вы поняли, он тоже завелся кур. Нас яйцами снабжает по скопилятивной цене, ну, по норм, все. Вот, шутим. Я так говорю, Олега, скажи честно. Он говорит, подожди. Говорит, у тебя хороший сарай на даче. Я тебе расскажу, как сделать автопоилки, автокормилки и прочее. Так, крестной дали ипотеку в 63. Меня пугает, что в 63 она еще понадобилась. Ну, хотя, если внука, может быть, то тогда ладно.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша погода.
2: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Блокаут произошел в подмосковных Котельниках и Люберцах после ЧП на подстанции. В этих городских округах возникли перебои с подачей электричества потребителям. Предварительно причиной произошедшего могло стать задымление, которое привело к аварии на подстанции Россетей. Сообщается, что аварийные бригады работают на месте. Специалисты принимают все необходимые меры для скорейшего восстановления подачи электроэнергии. Москвичей предупредили об изменении расписания на МЦД-3. С 23 часов до 11 утра 3 и 4 июля часть маршрутов сократится. Интервалы некоторых поездов увеличат, сообщает пресс-служба столичного Дептранса. На ленинградском направлении интервалы движения частично увеличат до 30 минут. Часть поездов со стороны станции Ипподром будет следовать по укороченному маршруту до и от станции Ховрино и Сходня. Часть составов не будет останавливаться на станции Ферсановская. На казанском направлении интервалы увеличат до 15 минут. В это время РЖД будет обновлять путевую инфраструктуру на станции Зеленоград-Крюково. На ней возможны изменения расписания. Посольство Израиля в России приостановило прием посетителей после пожара. Об этом сообщило диппредставительство. Пожар произошел в здании посольства на Малой Ордынке накануне. По данным агентства «Москва», загорелась техника на площади 5 квадратных метров. В Москве установленные в машинах ГАИ приборы могут выявлять автомобили, находящиеся в розыске. Приборы идентифицируют в потоке номера транспортных средств в режиме реального времени. Об этом рассказал представитель столичного ГАИ Антон Порошин. По его словам, установленные в патрульной машине приборы идентифицируют в потоке номера транспортных средств. Если автомобиль внесен в базу оперативного розыска, то полицейским незамедлительно поступает информация, и они могут принять меры к задержанию такой машины. Добавлю, столичное ГАИ в этом году отмечает 90-летие со дня образования. День Государственной инспекции безопасности дорожного движения ежегодно отмечается 3 июля. Ни одна новостройка в массовом сегменте не вышла на рынок недвижимости в пределах старых границ Москвы за первое полугодие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков Метриум. Стартовал лишь один проект комфорт-класса в Новой Москве. В свою очередь, в первом полугодии 2025 года столичные девелоперы вывели на рынок 5 массовых новостроек. В первом полугодии 2024 – 10. В городском хозяйстве Москвы предупредили, что сегодня в столице будет жарко, до плюс 29 градусов. Из-за этого в городе будут вестись работы по поливу дорог для охлаждения дорожного покрытия. Жители призвали избегать длительного пребывания на улице и следить за своим самочувствием. Во время отдыха у воды соблюдать правила безопасности и не оставлять без присмотра детей и животных. В ночь на четверг температура воздуха может опуститься до плюс 13. В Москве на сегодня и завтра объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте, здравствуйте. Так, из отпуска вернулся и сразу же, так скажем, чисто по-стахановски. Вот, Павел Захаров в гостях, вокал, гитара и бас-гитара группы «Озон». Нюта Захарова сидит здесь, тоже вокалистка, она сейчас снимает кружочки. Сказала, садись, Захарова, садись.

0: было, и...
1: У вас был мультяшный клип.
0: Да.
1: Офигенный, да.
0: По его поводу...
1: Вы прям вот раз в год выходите с супер мощными клипами.
0: Раз в 10 месяцев, получается.
1: Да? Вот так. Угу.
0: Работа очень большая, как я сказал, у нас такой не было, ну, и не хочется лишний раз хвалиться, но в целом, мне кажется, мало у кого вообще было, потому что, ну, она прям кино получилась, кино-кино. Вот, мы снимали ее в течение трех съемочных...
1: Да, например, Майкл Джексон, там History у него, триллер. Помнишь триллер? Да, триллер, классный, киношный, да. Ага. Ну, были уже какие-то прецеденты снимать кино.
0: Были, но это так. Это...
1: Ну, я понял. Да. Это были первые ласточки, а вы сейчас сделали уже, да. Так, Нолан бы позавидовал, скажи?
0: Не знаю, я с ним не знаком.
1: Так, а надо ему выслать, сказать, Нолан, ты что, здравствуй.
0: Здорово, Нолан.
1: Да, а так и работает все на самом деле. Так, что там будет в клипе? Почему он такой необычный? Что там такого особенного, чтобы мы сейчас все пошли посмотрели?
0: Во-первых, это постапокалипсис, но пугаться не надо. Мы там специально сделали приписочку, что очень надеемся, что все это так и останется фантастикой. Вот. Во-вторых, там прекрасен наш барабанщик, который исполняет роль зомби, гоняющегося за мной на протяжении всего этого самого клипа. Вот.
1: Майкл Джексон триллер. Так, Стас Ярушин зомби сейчас выпустил. Ага, хорошо. Так.
0: Да. Ну вот, остальные музыканты группы также
1: зомби.
0: В роли зомби, да. Вот, у нас там 4 сюжетных линии.
1: В клипе 4 сюжетных линии.
0: Да.
1: Сколько он длится?
0: 5 минут 30 секунд.
1: 4 сюжетных линии.
0: 4 сюжетных линии.
1: Слышали там создатели всяких сериалов, которые мыльные вот эти оперы? Вы на 25 лет растягиваете сюжет один, а тут 4 сюжетных линии в 5-минутных. Понятно? Учитесь. Так. Но он так не смог бы. Бог с ним.
0: Вот. И, соответственно, самая интересная часть съемок была на заброшенной атомной электростанции в Татарстане, которую, собственно, после нашего отъезда со съемочной площадки начали сносить. То есть, видимо...
1: Настолько это вы все хорошо сняли, и настолько ваши зомби вдруг людям... Слушайте, по нашей заброшке атомной бегают зомби. Может, давайте к чертям ее снесем?
0: На всякий, от греха.
1: Думаешь, вот так это было? Или все же какие-то сроки?
0: Нет, там были сроки, в которые мы договорились успеть снять. Мы приехали туда в 5 утра, а, по-моему, там в 11 дня рабочие должны были приступить к работе. То есть, вот мы за это время... Мы еще заблудились немножко. Съемочная бригада очень нервничала, потому что мы не оказались вовремя на месте, но все успели в итоге.
1: А вот скажи, пожалуйста, пацан твой внутренний, а мы-то понимаем, в общем, друг дружку, мы-то все в детстве, сейчас такого нет, слава богу, и вообще не нужно этого делать, мы же бегали по всем заброшкам, недостроим и прочего. А твой вот внутренний пацан, он как, ну, такой встрепенулся, сказал, блин, как классно же вообще, офигенно, как в детство.
0: Был полный восторг,
1: так.
0: И я на самом деле, когда я там убегал от нашего барабанщика, я нисколечки не играл никакую роль. Я просто
1: радостно
0: бегал.
1: Да. Хорошо, а вот теперь такой вопрос. Смотри, у меня в очень прошлом часе была такая тема, переломный момент, там, с возрастом и так далее и тому подобное. А вот скажи мне, пожалуйста, в детстве мы по этим заброшкам мотались как сумасшедшие. Нам было не страшно. У нас были крылья, мы летали там с этажа на этаж, у нас не было перил. А сейчас, скажи, жим-жим было в сердечке? Ты-то уже взрослый дядька.
0: Ну вот. Честно говоря, было, но такое отвлеченное. Я там был по делу и был все-таки сосредоточен на нем, а если бы я оказался там просто в виде прогулки, наверное, да, с возрастом пришло вот это вот пугливость. Я стал чуть-чуть бояться высоты, раньше не боялся вообще. Mm-hmm. Вот, у нас...
1: Дашь мне потом название своего магния, хорошо? Вот, потому что ты ягод нормально бегал, так?
0: Угу. Вот, в детстве я много лазил по крышам, сейчас бы не стал уже.
1: Сейчас бы не стал. И это правда, дети, поверьте, пожалуйста, вот те, кто нас сейчас слушают, это, конечно, прикольно. Это не прикольно. Это вообще уже не прикольно. Вот. Поэтому то, что крыши закрыли в подъездах, это к лучшему. Это к нашей безопасности, потому что, в детстве мозгов у нас, конечно, маловато. Да и с возрастом их особо много не становится. Так, друзья, Павел Захаров в гостях, группа «Озон». Мы очень скоро вернемся. Ваши вопросы присылайте через наших ботов, в ваших мессенджерах. И напомню, прямая трансляция идет на сайте наше.ру.
2: Наша реклама.
3: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг.

0: и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбербизнес Лайф.
1: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наша.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Да, друзья, и Павел Захаров, лидер группы «Озон», у меня в гостях сегодня. 22 мая вышел новый альбом, называется «Он к свету». Песня вот заглавная только что прозвучала в нашем эфире. И, кстати, на песню из этого же альбома, который называется «Классный новый мир», вместе с «Ангел небес», вот, группа «Озон» сделала киноклип. Вот, киноклип. Так, скажи мне, пожалуйста, а зачем вообще сейчас делать клипы? Сейчас же все это идет, ну, очень коротко, 15 секунд, какие-то там, вот, я сейчас скажу тебе слова, ты вряд ли их знаешь, тоже старые, вайны, все, на этом моя лексика закончилась, и мой вокабуляр закончился молодежный, но они что, 15 секунд делают, а вы сняли 5-минутный клип, а зачем сейчас делать клипы? Сейчас нет MTV, Муз-ТВ вас вряд ли поставит, потому что вы все же панки, давай, да, вы, как бы, ребята жесткие, да, а там, поп-музыка, так нафига тогда, скажи?
2: Ну, во-первых, мы все-таки целимся частично в ту аудиторию, которая, ну, может себе найти все силы посмотреть 5 минут какого-то сюжета. Вот. А во-вторых, ну, как бы, когда клип действительно содержит в себе сюжет, который, ну, вроде как обязывает досмотреть себя до конца, вот, ну, то есть клипы сейчас надо снимать такие, чтобы они затягивали, как мне кажется.
1: Ну, как минимум затягивали, да, потому что сейчас, в общем, быстро дофамин, 15 секунд, ты как бы листаешь вверх, вниз, там, делаешь свайп влево-вправо, и все.
2: Вот, это первое, а второе, мне кажется, что, ну, в любом случае надо закладывать в это дело рекламные бюджеты, чтобы, ну, как бы откручивать рекламу и долбить в максимально широкую аудиторию.
1: Так вот я про это хотел спросить. Снять клип — это большая работа, потому что нужен сценарий. А мы же прекрасно понимаем, без сценария уже сейчас не снимешь, даже если вы панки. Вот, хороший панк-клип снимать особенно. Как кто-то там, не помню, сказал, знали бы вы, как дорого стоит выглядеть так дешево, да? Вот, как, в общем, панкам снять, ну, такой клип, чтобы он выглядел круто, при всем при этом панковский, это стоит денег, это нужен сценарий, это не просто так, это не хихоньки-хахоньки, вышел, снял там на ВХС-ку себе, понимаешь? Так вот я и спрашиваю, зачем тратить такие бюджеты и прочее, вот почему это? Это вы люди старой закалки или какой-то месседж? О, месседж, я вспомнил слово, месседж. Вайн и месседж. Ну, я еще в 90-х.
2: Мы на самом деле люди, да, старой закалки, но, ко всему прочему, еще и имеем месседж. У нас это как-то совместилось. Вот, ну, на самом деле, вопрос философский. Зачем делать то, зачем делать это, зачем выпускать, зачем записывать новые песни, если старые хорошие?
1: Ну, так очень многие живут на маленьком плоту, и все нормально, понимаешь, земля у него плоская, плот у него идет прямо, и все, норм у него денег есть.
2: Ну, я согласен, но у нас пока еще горит, да я бы сказал...
1: Горит еще?
2: Да, особо сильно горит даже. Вот, мы только выпустили альбом, а вчера я закончил запись демки новой песни, уже совсем новой. И у нас постоянно так, хочется выдохнуть, и что-то не выдыхается.
1: Ты знаешь, а я сейчас тебе скажу по секрету, я как человек, который находится уже давно в творческом кризисе, где-то лет 6, наверное, 7, и не пишется совсем, если у тебя пока прет, записывай все. Даже глупости, записывай, пусть это лежит в столе, пусть, потому что потом кинешься, и ты будешь, слушай, а я там 42 был, классный такой, гениальный чувак, а сейчас-то вот свои 50 уже не могу ничего такого написать.
2: А вот, я так и делаю. Не, я стараюсь ловить идеи, как бы фиксировать их. Я понимаю, что какой-то лимит этого всего есть, что когда-то он, вероятно, закончится, или, ну, по крайней мере, перейдет в более какой-то, ну, плавный режим. Вот, поэтому...
1: Что значит плавный режим? Что это такое?
2: Ну, мне, ну, просто будет меньше писаться, потому что...
1: А, в этом смысле?
2: Да.
1: Угу. Так, хорошо. А у панк-музыки не есть срок годности или нет? Потому что, в принципе, ну, вот такая панк-музыка, она же является протестной музыкой, да, там против чего-то, там во имя чего-то и так далее и тому подобное. Вот, но время меняется, и, допустим, на маленьком плато можно петь и в 80-х, и сейчас в 26-м году.
2: А я стараюсь писать, у меня есть прям пара исключений за всю нашу там 25-летнюю с лишним историю. Я стараюсь писать песни, которые хорошо слушаются в разное время, которая там была написана в 2008 году и прекрасно слушается в 2026.
1: Это потому что время не поменялось, и ты работаешь с вечными ценностями?
2: Я стараюсь не отвлекаться на события текущие, какие бы глобальные они ни были. Я хочу, чтобы песня, ну, как бы одинаково хорошо смотрелась в разное время. Вот. Это такая установка, которой я стараюсь следовать, и... Ну, есть пара исключений, причем одно из них, оно было сделано на совсем раннем этапе существования группы, когда я был там совсем молодой, неопытный, вот, и парочка штук, шутки ради, ну, вот песни, на которые я делаю какие-то ставки более-менее, я стараюсь, чтобы они были вне времени, вот.
1: Так, хорошо, а с возрастом не появилось ли желание больше написать какую-то таких вот, ну, вещей лирических, знаешь, вот панки панком, да, но можно же и панк сделать такой любовный, понимаешь?
2: С возрастом первая лирическая композиция у меня родилась, получается, в 22 года. Вот,
1: а в 22 только так и рождается, там ты еще, да, там хочется.
2: И с тех пор регулярно.
1: А, вот так это, да, все. Да. Итак, друзья, Павел Захаров в гостях, лидер группы «Озон». Ваши вопросы присылайте через наших ботов в ваших мессенджерах. Мы очень скоро вернемся. Так, сейчас, секундочку, я должен понять, что тут нажать. После отпуска, слушай, вообще все разбежалось.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, и Павел Захаров в гостях у меня, лидер группы Озон. И еще, если вы сейчас посмотрите нашу прямую трансляцию на сайте наш.ру, то мы еще присадили. Мы еще позвали Нюту Захарову, вот, без химзащиты гулять. Нюта, здравствуй.
2: Привет.
1: Ой, как хорошо. Значит, нужно микрофон настроили вместе с Юлькой. Так, давай, расскажи мне, пожалуйста, как вообще так вышло, что жена поет в группе мужа? Или это была твоя группа, а он ее просто отжал? Знаешь, как туалет мы можем отжать в семье? Честно, расскажи, пожалуйста.
3: Можно я начну?
1: Нет, Нюта сказала, можно? Что ты ей не дашь говорить. А вопрос был Нюте. Нюта, давай, как так вышло?
3: А скажи. Я одно предложение всего скажу, и все.
1: Я понял, почему ты так говорила. Давай.
3: Значит, дело в том, что очень много лет люди, которые случайно слышали, как Нютка поет, говорили мне, надо что-то сделать, надо правдами, неправдами. И в итоге, в общем-то, обманом.
2: Неправдами, в общем, получилось.
1: Удалось. Вышло неправдами?
2: Да.
1: Ага, и сколько ты уже, скажи, пожалуйста, я что-то вот это дело упустил, сколько вы уже вместе?
2: В акустиках 3 года и в записях, да, а ровно год в электричестве.
3: Нютка участвовала с 11 года, как теневой менеджер группы по разным, по непонятным вопросам.
2: Непонятным вопросам.
1: Это называется следить за этими пацанами, которые панки. Тут очень понятный вопрос.
3: Конечно, да. Мы мерч потеряем, поехав без нее.
1: А у вас мерч хороший, да.
2: Мы сейчас еще не справлялись просто.
1: Естественно. Вот. Так, кто-то должен внести, был такое организующее начало. Так. Так, хорошо, скажи мне, пожалуйста, как быть вообще в панк-группе? Как быть вокалисткой в панк-группе? Как вообще тебе гастроли? Вот ты раньше ездил, не ездил, а тут вот ездить нужно, хочешь, не хочешь, надо.
2: Я и так ездила.
1: А, просто ездила?
2: Я же директор по непонятным вопросам. А меня никак.
1: Никак. А да. Тут еще на сцену. Ощущение, да. Вот честно скажи, кайфовая сцена. Это кайф?
2: Сначала было страшно.
1: Ну, так это классно.
2: А сейчас просто хорошо.
1: Просто хорошо.
3: Просто хорошо.
1: А скажи мне, пожалуйста, теперь ты понимаешь, почему твой муж 25 лет занимается этим? Что уйти со сцены невозможно? Что
2: я
1: это
2: давно
1: такое?
2: Понимаю.
1: Да?
2: Да.
1: Так, хорошо, скажи, пожалуйста. А вот давайте сейчас вот самые такие бытовые вопросы с вами коснемся, буквально в двух словах, потому что у нас сейчас будет потом дальше реклама, коммерческая пауза. Скажи, пожалуйста, а с чего состоит утро панк-музыканта? Вот у женатой пары панк-музыкантов. С чего он состоит? Вы что, завтракаете, не знаю, там, ну, там каких-то там стрекоз перемалываете, еще что-то. Или все же у вас какие-то смузи уже, еще что-то. Как вообще у вас это выглядит? Гламурно или нуарно? Это не у тебя вопрос был. Дай поговорить солистке. Что ж такое?
2: Как у обычных людей.
1: Ну как у обычных? Я не знаю, как у обычных людей. Я никогда не жил с музыканткой. Понимаешь? У меня не было такого. Нюта?
2: Я, правда, затрудняюсь ответить.
3: Да, кашки,
1: Паша,
3: кашки мы едим на завтрак.
1: Кашки?
3: Да.
1: На обед
2: вот борщ. Такие вот панки.
1: Вот такие панки. Так, хорошо. А там здоровый образ жизни, ПП и прочее, уже в вашу жизнь вошло? Потому что, в принципе, вы же шикарно выглядите.
3: Давно.
1: Ну, то вообще даже не хочу обсуждать. Посмотрите, пожалуйста, видеотрансляцию. Она безумно красивая девушка. Вот. Ну, и Павел тоже как-то молодо выглядит для своих лет. А панки должны быть, ну, такие, как Ефремов, понимаешь, ну, как минимум. А вы вот как-то так вот. Что это такое вообще, пацаны?
3: Ну, так случилось, что, да, ЗОЖ вошел постепенно как-то в нашу жизнь.
1: И во весь вот коллектив тоже?
3: Нет, не во весь коллектив.
1: То есть есть нормальные панки у вас?
3: Есть, mm-hmm. Настоящие сохранились, значит, нормальные, но мы тоже не то чтобы прям какие-то ярые сторонники, просто, ну, так чуть полегче бороться с...
1: Сейчас, ну, с гастролями.
3: Давай
1: честно, это тяжело, потому что мотаешься, это гостиницы, это вечные выступления и так далее. Да,
3: да, это и без отягчающих факторов тяжеловато, а уж если начинать как-то, ну, по рок-н-ролльному совсем, то можно и не доехать до финальной точки.
1: Это правда. А вот сейчас скажите, ребята, а ваша публика, она сейчас какая? Вот 25 лет недавно исполнилось группе Озон, ну, 25 лет люди поменялись, и не все уже могут панковать. Кто сейчас ваша публика?
3: Наша публика, в принципе, всех возрастов. Вот как-то так сложилось, что и прям совсем-совсем молодые люди, которые спрашивают там, а могу ли я пройти на концерт, потому что мне еще не исполнилось 18 там. Вот. И, ну, также люди, которые старше меня, там, верхняя планка, я не знаю, мне кажется, лет 70 последний раз приходила какая-то тетенька, скупила у нас все диски, причем не стала покупать диск с акустическим альбомом, мы пытались его сосватать, мол...
2: Я всем тетенькам рекомендую, то есть если я вижу, что в возрасте тетеньки покупают диск, я говорю, рекомендую, в джазовом звучании, прекрасные песенки.
1: Еще раз, в джазовом звучании?
2: Да, в акустически джазовом там...
3: У нас есть такое.
1: Офигеть. Так, у нас вот Алиса Михайловна в джазе выступать стала, вокс, поэтому... Да-да-да-да-да, так что сейчас вот все вот эти вот квадраты джазовые она тоже знает. Почему джаз, скажите, ребята, почему джаз?
3: На самом деле это очень условное определение, приджазованное, я бы сказал, потому что сам джаз, он в 1000 раз сложнее, чем то, что есть у нас там, но просто с такими вот отсылочками, такими элементиками, на которых хватило наших там панковских мозгов. Вот.
1: Как скромно. 25 лет вы существуете, а о чем вы говорите? Какие тут уже, это самая скромность? Тут уже, вы уже скоро, ну, уже все, еще вот чуть-чуть, и вы уже, ну, как эти называются, мастодонты, метры и прочее. Итак, друзья, Чита Захаров, панки Захаровы, вот, которые на ПП, группа Озон. В гостях у нас, очень скоро вернемся.
0: Наша реклама.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир с вами заодно.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7 495 925 04 44.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: А также Павел Захаров и Нюта Захарова. И все это вокалисты, ну и тут как бы лидерцы, да, Паша? Вот, группа Озон. 25 лет коллективу, 15 лет ребята вместе уже. Вот, скажите, пожалуйста, как это 24/7 быть вместе? 24/7. Нет, я-то, да, но я Нюту вижу второй раз в жизни, да, ну, условно говоря, она безумно красивая девушка, понятно, но 24/7...
2: Мало. Если бы было 25 часов или больше дней, то лучше было бы так.
3: Я ощущаю полную естественность такого положения вещей. То есть ничего в этом положении меня не огорчает, не тревожит и так далее. И как раз наоборот, если мы действительно по какой-то причине так получается, что мы там куда-то разъезжаемся на более-менее продолжительное время, ну то есть там на день, на два.
1: Вот, я чувствую... День на два это более продолжительное время.
3: Ну, это очень... Ага. Два дня это очень продолжительно.
1: Офигеть, так.
3: Вот. И я себя чувствую некомфортно, неправильно и как раз уже неестественно.
1: Нет. 15 лет, а как сохранить любовь 15 лет? Вот так, чтобы на, там расставание на это пару дней, вы уже чувствовали себя какими-то, ну, как будто вас общипали, извините.
3: Ну, лично, я ничего специально для этого не делаю. То есть, ну, как бы оно все вот само так естественным образом происходит.
2: У нас нет никакого рецепта, да. Вы спросили, его нет.
1: Как
2: просто,
1: приятно, что у меня
2: вы... быть, вот, мне вот кажется.
1: Она. Старость моя, звездность моя, да. Так, хорошо. А вот, Нют, в общем, Павел в быту, он какой? Потому что у нас чаще всего женщины жалуются, мужики такие вот скуфятся и так далее. А так, чтобы он до сих пор еще вызывал желание, что там его нет пару дней, а ты уже дергаешься из-за этого. Ты как будто не в своей тарелке. Вот он, собственно, какой? Ну, вот расскажи, какие они панки и любовь?
3: Скверный.
1: Подожди. А вот сейчас, Паша, тихо. Нет. Вот он какой в быту? Он все делает так, как нужно? Он вещи кладет туда, куда нужно? Или за ним приходится там выметать носки из-под дивана?
2: Вот он все делает слишком как нужно и не дает мне делать как не нужно. Не дает волю хаосу.
1: А, так хаос ты в семье?
2: Да.
1: Да, Паша. Что в этом хаосе так прельщает? Расскажи, пожалуйста. То, что скучно, не бывает понятно.
3: Суббота, вот, пожалуй, это мне всегда есть чем себя занять. Если вдруг случится день, когда у меня нет никаких задач по группе и по иным моим, значит, активностям, то я прекрасно могу заниматься с утра до ночи наведением порядков. И, значит, выстраивание всех...
1: Кого всех выстраивать? Всю семью строишь, что ли?
3: Ну, у меня сын еще есть.
1: Так, нет, это я понимаю, да. Угу, так.
3: Ну, вот всех их.
2: Вот он еще и кота строил, да.
3: Ну, да.
1: Так, хорошо, расскажите, пожалуйста, а вот это вот чувство любви, которое на сцене, вот вы вместе работаете, когда ты Нюту встретил, не хотелось ли что-нибудь такое, знаешь, балладу рубануть, как, ну, не знаю, как... Аэросмит, допустим.
2: Она есть.
3: Она есть, она написалась вот сейчас, она на вышедшем альбоме.
1: Так.
3: Она называется...
1: Свету называется альбом, так?
3: Да, а песня называется Nothing Else Matters. Я сегодня в футболочке, которая соответствует. Угу. Вот. Собственно, это про Нюту. Я долго думал, как мне выразить вот это все. На самом деле, это не первая и не последняя песня, которая, значит, вызвана чувствами к ней. Вот. Ну, как бы это регулярно происходит. Пишется что-то такое. Адресат чего...
1: То есть лирическая героиня у тебя Нюта всегда идет, получается?
3: В нескольких песнях, да, именно она.
1: Так, друзья, ну что, вот такая вот любовная история. Скажите, так, ладно, все, давайте сейчас сделаем, ну, такую небольшую паузу. Дальше у нас будут песни, и мы вернемся. Павел Захаров, Нюта Захарова, влюбленные панки. Это все лидеры группы Озон. Скоро вернемся. Наша

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: А также Павел Захаров и Нюта Захарова, и все это группа Озон. В гостях, напомним, друзья, сегодня вышел клип, который называется «Классный новый мир». Песня уже звучала в нашем эфире, его можно посмотреть. Это игровой, как мы уже обсуждали, фильм, и там даже есть моменты, где просто нет музыки, и где только происходят действия. Вот, посмотрите его, пожалуйста, вышел он сегодня на всех площадках. Кроме того, у коллектива вышел 22 мая альбом, называется он «К свету». Кстати, а в чем особенность этого альбома «К свету»? Что-то мы так как-то так поговорили комкано. Ну, это я виноват, поэтому.
2: Ну, я бы не сказал, что он прям обладает какими-то большими особенностями. Самое важное, что с ним произошло для меня, ну, во-первых, это, как мне кажется, зрелая наша работа наиболее. Вот. А во-вторых, она впервые, значит, это 10-й наш альбом.
1: Да, кстати, 10-й. 10-й. Long play. Мама, да, дорогая, поздравляю. Это же круто. Это
2: спасибо.
1: Прям круто.
2: Спасибо,
1: да,
2: большое. Вот. Во-вторых, он примечателен тем, что у нас не случалось накладок в процессе его приготовления к нему и выпуска. То есть у нас все шло прямо по тому графику, который был намечен. Мы приехали из осеннего тура и подумали, что к концу весны хорошо бы выпустить альбом. И расписали, как мы это будем делать, и прям вот ровно так и сделали. У нас никогда до этого так не происходило. У нас происходили накладки, у нас чего только не было. То есть отменялись там целые сессии записи на студии, переносилось все, мы не успевали в сроки, мы лейблу писали, что давайте подождем, чуть-чуть попозже отгрузим все. В общем, это первый случай, когда у нас все пошло строго, строго по графику.
1: Так, хорошо, скажи, пожалуйста, а сейчас музыканты в последнее время выпускают синглы. Говорят, что брать альбом, его собирать, там, выбирать за главную песню, название, там, обложки, тур, поддержка и прочее, это сейчас сложно. Гораздо проще выпускать синглы. Сингл выпустил, он так постепенно добавляется к концертной программе, и вроде бы как на, в общем, стримингах есть новинки, вы как бы в топы входите, и есть новый материал. Но вот этой вот заморочки нет. А вы еще работаете с лейблом, причем серьезным лейблом работаете, правильно? Скажи, вот мне два вопроса. Нафига собирать альбом? Ну, такой вот, это первый вопрос. Второй, как, ладно, давай пока первый.
2: Ну, во-первых, мы все-таки собираем альбом постепенно, то есть мы начинаем выпускать синглы, штуки 4 выпускаем синглами, а потом, значит, еще там, допустим, 4-5 песен добиваем, и вот у нас получается альбом. А во-вторых, все-таки, по моим представлениям, альбом — это отпечаток некоего периода творческого, да, вот, и собрать то, что наработалось в определенный период, это важно для того, чтобы было понятно, вот, там, допустим, в 2025 году мы звучали вот так и писали вот такие песни, да, там, вот, а, допустим, в 2018 году у нас было вот так, и песен было вот столько, и были они такие, вот, все это важно для составления, мне кажется, правильного бэкграунда группы, ну и в целом, несмотря ни на что, очень много публики, которая все-таки ждет именно выпуска альбома, у нас много людей, которые писали, что вот я дождался, вот теперь я послушал все внимательно, все эти синглы проскакивали так чуть-чуть мимо, а теперь вот...
1: А, ну, кстати, да, я что-то вот про это не думал, что, знаешь, когда там песня выходит одна, она же может потеряться, ну, там, в общем, в ваших избранных и так далее и тому подобное, а тут ты берешь новый материал и весь прослушиваешь.
2: Да, да, и, ну, тут более вдумчивое, мне кажется, тебе надо... взять там полчаса времени, выделить на это как-то, вот, и внимательнее послушать. Так что смысл в этом есть по-прежнему, как мне кажется. Во всяком случае, мы пока настроены продолжать в таком вот духе.
1: Uh-huh. Так, хорошо. В вашем пресс-релизе, который мне сегодня принесла Феня, вот, написано, что у вас, написано, что у вас какая-то там нить протянута через весь альбом. Павел, расскажи, пожалуйста, что вы там натянули, что вы там гномиков вызываете?
2: Мы на самом деле предлагаем эту нить отследить каждому самостоятельно. Она не сюжетная, это, скорее, нить некоего настроения, проходящего через весь альбом, вот, но почувствовать это настроение мы предлагаем каждому самостоятельно, дополнительных пояснений не то чтобы не хотим давать, а просто, мне кажется, так интереснее.
1: Если... Интереснее.
2: Да.
1: Так, хорошо, скажи, пожалуйста, но, в общем, когда ты собирал альбом, этот собирал, ведь есть же песни у тебя еще в загашнике, правильно? В столе лежит там, как минимум, там, 12 песен у тебя есть. Вот, как ты делал выбор? Вот как ты собирал эту вот нить? Ты же должен был нанизать на вот эту вот пирамидку сделать детскую. Ты же на что-то основывался, на чем-то основывался. Ну, дай нам подсказку хотя бы. Где искать?
2: Дело в том, что... когда мы вернулись вот из того тура и начали готовиться к записи альбома, я вдруг понял, что мне хочется, чтобы он полностью состоял из песен вот прямо сейчасшних. То есть многие более ранние наработки, они остались до сих пор лежать. Мы к ним вернемся чуть попозже. А тут я решил прям вот новое, совсем новое. И это, кстати, и есть подсказка.
1: Хорошо, все так. А еще такой вопрос. Скажи, пожалуйста, есть ли такие песни, которые тебе уже не хочется исполнять из своих, особенно если это хитовые? Масса музыкантов отказываются, допустим, от своих суперхитов петь их на концертах, потому что они считают, что они уже выработали их.
2: Если хитовые, то тут достаточно мотивации для меня, чтобы они оставались в сет-листе. Я не напрягаюсь на сцене, я в принципе могу подумать о том, что я буду там есть на ужин, пока я исполняю какую-то песню.
1: Ты вот это вообще никогда не говори. Вообще никогда не. Вообще не при... Этого не было. Пожалуйста, вырежите кусок прямого эфира. Итак, друзья, в гостях у нас был Павел Захаров, Нюта Захарова. Это все группа Озон. Всем счастливо, пока-пока.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
4: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань, ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-1035. 207-1035.
9: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Проще простого.
10: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Ольга Дворянова, здравствуйте. Ситуация с топливом сейчас непростая, но не стоит драматизировать. С таким заявлением выступил спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, правительство принимает все необходимые меры для ее разрешения. Для этого потребуется время. Матвиенко выразила уверенность, что ситуация будет исправлена, потому что решения, которые необходимы для этого, правительством принимаются. Матвиенко также поручила на отдельном контроле держать вопрос обеспечения дистоплива в первую очередь аграрно-промышленного комплекса. Двух туристов унесло в реку Катунь на Алтае за один день с интервалом в несколько часов. Мужчин ищут, сообщили в региональном главке МЧС. Два происшествия на воде произошли примерно в одном и том же месте с разницей в 4 часа. Причиной несчастных случаев стало быстрое течение в реке. В МЧС призвали купаться только на оборудованных пляжах, в горных реках сильное течение и купание в них опасно. Солист группы Village People Виктор Уиллис скончался на 75-м году жизни после непродолжительной, но агрессивной болезни. Об этом сообщили музыканты в соцсетях. Уиллис был одним из основателей группы и соавтором всех ее успешных синглов, в том числе хита YMCA, под который любит танцевать президент США Дональд Трамп. Эта композиция, а также Go West, до сих пор остаются гимнами эпохи 70-х. Контракт Александра Овечкина с клубом Washington Capitals истек. 40-летний хоккеист впервые в карьере выйдет на рынок свободных агентов НХЛ. Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в беседе с НСН посоветовал Овечкину поиграть еще и не спешит становиться тренером. По словам Фетисова, тренерство – это тяжелая работа и непростая профессия. Придется отвечать за команду, а не только за себя. Фетисов заявил, что пока не видит Овечкина в качестве тренера. По его мнению, следующий год он обязан отработать как игрок и добиться таких рекордных результатов, на которые никто не посягнет. 3 россиян заявили, что готовы прожить вообще без интернета. Большинство же, 72%, не представляют своей жизни без него. Глава Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко рассказал НСН, что без интернета можно жить, но только если им не будет пользоваться вообще никто.
2: Тут же все сильно зависит от психологии. Мы когда бросаем курить, если вокруг нас никто не курит, то в целом даже мир. То есть, а если мы бросили курить, а вокруг нас курят, это у нас, конечно, большой дискомфорт. Поэтому, если не будет интернета вообще, как такового, ни у кого, ну, как-нибудь переживем. Всегда найдется, что делать. А вот если вопрос в том, что интернет у меня нет, а вокруг есть у кого-то там, да, то есть это, конечно, будет создавать действительно дискомфорт, когда вокруг идет жизнь, а ты из нее выключен.
1: Как пишет газета «Ру», респонденты спрашивали, как долго они смогут жить без интернета. Более половины заявили, что им вполне комфортно будет существовать в таком режиме один или два дня. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте, здравствуйте. Так, без Алисы Михайловны до понедельника. Ну, у всех разные отпуски. Вот такой вышел у Алисы Михайловны. Ну, и то, там, не совсем. Короче, приедет, расскажет. Все, здрасте. Хочу поговорить с вами об этом часе. Вам предложить тему, поговорить о наших с вами отличительных чертах, наших характеров.

0: это тот, что я спланирую сам. Отсюда, естественно, возникает тревожность. Потому что если вдруг что-то идет не по моим планам, не по тому, как я задумал, все, психозы начинаются, еще какие-то вещи, легкие мужские истерики, в плане, я не хочу ничего делать, все нафиг, все, давай просто купим, не буду я копать тебе эту канаву. Вот, ну и такие вещи, да. Ну и третье, я, наверное, с гиперопекой еще. Мне важно, что если ко мне приехали гости, то у них должно быть вода, еда, положенные, постеленные, покупанные, вымытые, чтобы с подарками уехали и так далее и тому подобное, чтобы им было спать хорошо. В итоге я на всех этих вечеринках, которые проходят у меня, я не отдыхаю, потому что я все контролирую. Мытую посуду, еду и так далее и тому подобное. И тоже, вот, поэтому я не особо люблю гостей. А вы думали, что я такой нелюдимый человек? Нет, просто я не люблю эти все вещи контролировать, я хочу тоже иногда отдыхать. Так вот, вот эти три таких черты, которые я знаю о себе. Ну, ладно, есть еще четвертое. Я раздолбай. Ну, да, я могу забить. А, значит, очень важное. На работу, ну, не в плане работы эфира, а там другие какие-то работы. У меня же есть, у меня в 50 лет, у меня же есть несколько работ. Вот, я могу подзабить чуть-чуть и подумать, сказать, да елки-моталки, устал я в конце концов. Но это вот недавно появилось такое. Но это еще не пофигизм, я сейчас к этому стремлюсь. Хочу, чтобы был пофигизм в жизни. Хотелось бы, конечно, но вот пока его нет. Но буду стараться. Так вот, в общем, три своих черты я выделю. А вы какие бы выделили в себе? Какие вы, вот глядя на себя в зеркало, вы знаете, что это такое. Неважно, положительные это качества или не очень положительные, или, может быть, какие-то такие тревожные, от которых нужно избавляться, или которые нужно проработать. Вот. Единственное, что я давно уже понял для себя, кстати, сейчас немножко будет такое лирическое отступление, очень часто говорят, вот все наши проблемы из детства. Да, возможно, что-то там было как-то там, но все вот эти вот проблемы из детства сделали меня таким, какой я есть сейчас. А значит, они были нужны в детстве, чтобы быть таким, как я сейчас. А я себя, в какой-то мере, в такой нормальной люблю. Понимаете? И то, что там было, может быть, что-то хорошее или, может быть, что-то плохое, это пришло недавно, кстати. Это пришло недавно, когда... А, и еще очень легко сразу же тут же перестать винить всех остальных в детстве в своем, в том, что ты делаешь сейчас. Да, ну ты же это осознал, действуй дальше. И правда, ребята, это работает. И, кстати, без всяких психологов обошлось, но тоже говорят, что они очень хорошо помогают. Так вот, три ваших качества напишите, ваших основных качества. Возможно, они не столь явны для окружающих, но вы их для себя четко отмечаете. Они ваши основополагающие качества. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
1: Наша реклама.
2: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
1: Проще простого.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
1: Наше радио.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, я вас попросил выделить, ну, как минимум три ваших таких, ну, таких характерных черты, ну, которые видны только вам. Вы с этим уже согласны, а не то, что вам сказали там возле подъезда. Кстати, вот насчет возле подъезда. Дмитрий, добрый день. Насчет сюрпризов и гостей жму руку. Я очень бываю обидчивой, причем иногда прям очень сильно и не из-за чего-то глобального, если разобраться. Так, в плане работы я упертая, если что-то началось, считаю, что могу задержаться на работе, чтобы закончить. А, то есть вы вот такая бросить не можете, да, на полпути. А еще у меня шило в одном красивом месте, пишет нам Настя. Настя требует доказательства. Покажите шило в красивом месте. А я вот, например, таков, пишет нам наш слушатель, без подписи. В общем, первое, это так, прокрастинаторище, господи, слово-то какое. Оно и так сложно было, вы его еще сложнее сделали. Дальше, второе, очень обаятельный мерзавец, мне даже бабки у подъездов уважают, это вот насчет подъездов. Дальше, три, романтик, поэтому самый необязательный человек в Нижегородской области, потому что все суета, а звезды такие красивые, особенно летом. Ну и пытливый, незаурядный умище бонусом. Короче говоря, холостой, денег нет, все, ясно с вами. Читай книгу, станет легче. А, это Денис пишет нам из Благовещенска. Мне нужно, Денис, по теме, понимаешь? Так, добрый день, любимое радио. Я веселый раздолбайка, также упрямица и транжира. Муж меня обожает. Считает доброй, общительной, ласковой. Лизу не люблю его целовать. Муж просто золото. Для меня он идеальный. Можно три раза повторить, что он во всем супер. Это вы ему скажите лучше. Итак, пишет нам дядя Митя из Пятигорска. Дальше. Внимательность, разгильдяйство и упрямство. Как вообще совмещается внимательность и разгильдяйство? Как вы это делаете? Как вы это? Интересно. Так, добрый день. Митя, сложно выбрать то, что лучше всего меня характеризует, поэтому пусть будет это. Я кушаю хорошо, пишет нам Артемий из Москвы. А это уже хорошо. Главное, чтобы ты, мальчик, кушал хорошо. Все мы помним эту присказку. Итак, друзья, три ваших таких вот явных черты вашего характера или вашей личности, которые вы сами за собой замечаете. Знаете, что на этих вот трех хитах вы, собственно говоря, и стоите. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: За сценой. Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня поговорим о новом сингле с Викой Борзовой и узнаем, что связывает группу «Экспедиция Восход» с солнечной Бразилией. Вика Борзова выпустила новый сингл «Роза». У этой песни длинная история, ведь она была написана, когда артистке было всего 15 лет. Как записанная под гитару демка превратилась в новый трек, рассказывает Вика Борзова.
2: Она была написана, по сути, не о такой стандартной любви, она была о любви близких, друзей и посвящена моему дорогому, любимому человеку. Она потерпела очень много изменений, правок текста, но изначально там правда была история других людей. И я как раз-таки выступила просто созидательной. Очень она мне дорога, она всем поменялась, когда-то она была написана чисто под гитару. Примерно там все то же самое, костяк остался, но она стала сильно взрослее, она стала современнее, она делала качественнее.

это реально авторитетно для меня людей, я поняла, что нужно на нее посмотреть не через призму того, что это когда-то написано, но вещь в детстве. Нет, это как отдельное существо. И, собственно, я не пожалела, мне она сейчас очень нравится.

0: послушать новую песню Вики Борзовой уже можно на любой удобной цифровой площадке. Еще одним новым синглом порадовала нас группа «Экспедиция Восход». Команда выпустила трек под названием «Эмо 90-х». Ну а как с этой песней оказался связан известный бразильский художник, рассказывает Илья Михальченков.
1: Какое-то время назад нам постучался известный бразильский художник Фернандо де Пиала. Он работал с такими мировыми брендами, как «Бланети Ту», «Трэвис Баркер», «Елагунс», «Сайпресс Хилл» и со многими другими. Так вот, он рассказал достаточно трогательную историю о том, что когда он рисует свои картины, то слушает нашу музыку. И в этот момент слезы текут по его щекам. И что типа, ребят, я не знаю, что вы там такое поете, но это трогает меня до глубины души. Нас эта история тоже тронула, мы решили, что обязательно нужно сделать что-то совместное, посотрудничать. И в итоге получилась такая коллаборация к нашему новому треку. На обложке простой бразильский парень сидит за рулем простой советской Волги ГАЗ-24 на МБА, собственно, точно такой же Волги, на котором мы сами путешествуем по всему миру. И смотрит даль, то наблюдает там пейзаж, который сам Фернандо наблюдал каждое утро на протяжении всего своего детства на северо-востоке Бразилии, в городе Натал, где он родился и вырос.

0: Посмотреть обложку и послушать новый сингл можно прямо сейчас. Релиз уже в сети. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наш.ру и в телеграм-канале наше_ру. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Я вас попросил написать ваши три черты, которые, ну, как бы вы считаете яркими, явными такими, и сами себе отдаете в них отчет, а не то, что знаете, там, да. Итак, поехали. О себе. Итак, искренне, никаких шкурных интересов кому-либо нет. Прямолинейный, но при этом тактичный, во всяком случае стараюсь. И не прощаю предательства. Тут я крайне категоричный. Спасибо за заботу, пишет нам Дениска из Благовещенска. Все, Денис, прочел твое сообщение, так что все нормально. Дальше смотрим. Первое, я слушатель. Мне сложно что-то рассказывать, мне кажется, что это мало кого-то волнует, но и меня это не парит. А вот некоторым людям из-за этого со мной некомфортно. А я... это было первое. Второе. Я не люблю, когда другим со мной некомфортно. Тут, я понимаю, взаимоисключающие такие понятия. Хочу оставлять впечатление хорошее о себе. И, в общем, третье. Борюсь при всем при этом со своей удобностью. Вот, иногда люди этим слишком пользуются. Ну вот насчет удобности это да, когда ты думаешь о других больше, чем о себе, чаще всего люди воспринимают это, к сожалению, это правда, как слабость почему-то. Добрый день, спокойствие. Раньше я думала, что меня легко вывести из себя, но за последние 3 года в должности начальника поняла, что мега спокойный человек. Раздолбайство равно, если можно отложить или забить, отложу и забью. И неторопливо. Всегда опаздываю на 2-3 минуты, но опоздаю. Добрый день, мне недавно сказали, что есть бесячая черта во мне. Так, если у меня что-то произошло, болит, ну там или плохо, я буду молчать. И тут две стороны одной медали. Я не хочу грузить других своими так, проблемами, настроениями и так далее. А вот другие, как оказалось, видят во мне молчаливое чудовище, которое мучает окружающих своим молчанием. Это обидно. Пишет нам тоже кто-то и не подписался. Наши, здравствуйте. Не понимаю, как меня в детстве упрекали. Сидишь один как сыч. Сейчас люблю общение, есть жена, ребенок, друзья. Но если есть возможность, то работать, кушать, идти за покупками предпочитаю один. Так, меня можно только любить. Не терпеть, не подстраиваться, а только любить. И жизнь у окружающих играет так красками радуги. Пишет нам кто-то. Так, дальше. Дмитрий, здравствуйте. Слабоумие и отвага мой девиз. Ну и, в общем, третьим пусть будет лень. Так и живем. Пишет нам Дмитрий из Нижнего Новгорода. Дим, насчет лени, я думаю, что у нас это общая черта такая, именная. Лень. Добрый день, отдохнувший Дмитрий. Мои три кита. Это люди, запятая, постоянное развитие и внутреннее состояние души. Какое внутреннее состояние души? Оно у вас какое? Какое оно у вас? Оно у вас спокойное? У вас там мир? У вас там рассветы, закаты? Или у вас там какая-то, знаете, море волнуется раз? Так, привет. Ни педант, ни зануда, ни скряга. А какой тогда? Скажите, пожалуйста. Дима, привет. А мне моя любимая всегда говорит. Первое, что я очень красивенький. Так тут так и написано, что я очень красивенький. Вот, как она в меня влюбилась, в рыжего Конопатова. Второе, очень умненький. Вот, иногда не могу даже так порог на кухонной гарнитуре поправить. Это тут же человек сам себя критикует, умница. Ну, во всяком случае, чувство юмора и самоирония у вас вообще великолепная. Очень внимательный. Цветы дарю редко, но нет. Привет тебе. Дядя Митя из Пятигорска. Внимательность и разгильдяйство сочетаются очень хорошо. Все замечаем и пропускаем мимо. А это, кстати, хорошее качество. Нужно будет как-то подумать, как в себе развить внимательность и разгильдяйство. Итак, друзья, три ваших качества, ну, такие три ваших качества, которые вы в себе выделяете, они такие очень яркие у вас. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, я у вас просил в этом часе назвать три ваших качества, которые, ну, для себя выделили, они как бы ваши основополагающие в вашем характере, в вашем поведении, в общем, в вашей жизни. Не то, что вам говорят. Понятное дело, нам многое что могут рассказать люди. Они больше о нас знают, чем мы сами. Но тем не менее. Здравствуйте, Дмитрий. Я могу про себя сказать так. Так, пунктуальный, рукастый, трудоголик, готовы помочь всем безвозмездно. Дядя Вися, 39 лет. Ох, дядя Витя, насчет вот всем и вся вот эти вот Чип и Дейл спешат на помощь. Это, конечно, ну такое, но нормально. Если вам хорошо, то это хорошо. Так, что? Просто баран и тотальный контроль. Ну, такое тоже бывает. Такое тоже бывает нормально. Так, еще нам пишет кто-то. Я еще перфекционист, максималист и очень добрый и ранимый. Кто вы? Как вы выжили? Как вы выжили с такими качествами? Ну, кто вы такой, чтобы судить? Кто вы такой? Привет, я жуткая тревожница, перфекционист с синдромом отличницы. Вокс, ты что ли пишешь? Мне очень трудно живется, работаю над собой. К 40 с лишним годиков пошли успехи. Спасибо мужу, поддерживает и наставляет. Ну, тут только возраст слегка не совпадает, а так прямо точно сказал. Вокс, ты что ли? Ты что ли? Так, я... так, педант, псих и... тут вот сэр Волчин... Я не знаю, что это значит. У вас тут в скобочках. Ну, что-то такое вот значит. Так, ну и что, доброе утро, лояльность, выносливость. Жена меня за это очень любит.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша погода.
2: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама. Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите Докс. Люто, дико, мощно. Докс, Докс, Докс. Безопасно при правильном применении.
3: Ресторан «Максимилианс» и наше радио представляют 2 июля. Группа «Крематорий».
4: Солнце в синих небесах.
3: Билеты без комиссии на maximilians.ru 18+. Обилетон ОГРН 112-169-004-85-78. Город Казань, улица Хадид-Акташ, дом 1, помещение 1.3.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Сделано в России.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском столичных новостей к этому часу. Пожарная электроподстанция Россети «Московский регион» тушит в подмосковных Люберцах. Ему присвоен повышенный ранг сложности, сообщил Мособлпожспас. Городские округа Люберцы и Котельники частично оказались без света. Сейчас восстановлено электроснабжение более 80% ранее обесточенных потребителей. Полностью восстановлено электроснабжение в поселках Красково и Малаховка. К работам привлечено 20 бригад энергетиков. Задействуются резервные схемы. Для временного электроснабжения потребителей направлены 60 резервных источников подачи электроэнергии. Церемония возложения цветов к памятнику воинам-интернационалистам прошла на Поклонной горе в честь Дня ветеранов боевых действий. На мероприятии присутствовали ветераны боевых действий всех локальных конфликтов, которые прошли после окончания Второй мировой войны, а также депутаты Государственной Думы, руководители ветеранских и общественных организаций. Более 100 коллективов из Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Калининграда, Ярославля, Самары и других городов выступили в июне на площадках 3-го международного открытого фестиваля «Театральный бульвар». Гостям представили более 300 спектаклей и программ, сообщили в Департаменте культуры. Например, на сцене на Чистопрудном бульваре можно было посмотреть спектакли «Руслан и Людмила» и «Тайна Куликовской битвы». Примерную программу «Музыка слов» посвятили судьбе Владимира Дали и его работе над толковым словарем живого великорусского языка. До 7 июля в рамках фестиваля запланировано еще порядка 100 театральных постановок, концертов, занятий по актерскому мастерству и сценической речи, встреч с известными артистами и деятелями искусства. Познавательные мероприятия пройдут в столичных экоцентрах со 2 по 4 июля в рамках Международного дня отказа от пластикового пакета. Как сообщили в Мосприроде, горожане узнают, почему важно бережно относиться к окружающей среде. Так, завтра в полдень экоцентр «Лосиный остров. Русский быт» приглашает на тематическое занятие. Участники узнают о том, какой вклад можно внести в сохранение биоразнообразия в случае отказа от использования полиэтиленовых пакетов. 3 июля в час дня специалисты экоцентра «Кузьминки» приглашают на лекцию «Пакеты. Сдавайтесь». Пассажирам из Ужары бесплатно раздают питьевую воду на станциях московского метрополитена и вокзалах, а также на других транспортных объектах. Также воду раздают на всех причалах регулярного речного электротранспорта на двух прогулочных маршрутах – Киевский и Китай-город. Раздавать бутилированную воду будут и пассажирам столичных автовокзалов. По данным гидрометцентра, жаркая погода сохранится в Москве области до завтрашнего вечера. Температура воздуха может подниматься до плюс 31 градуса. Причиной жары стало влияние субтропического гребня, который принес экстремальный температуры в Европу. В конце рабочей недели жара должна пойти на спад. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: следите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф. Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 14-81-11-08-2015. 0+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

дерево в этом городе обречено. Но я все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели. Мне кажется, что это мой дом. Мне кажется, что это...

0: Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, пытаюсь сейчас работать в, собственно, очках для чтения Андрея Германовича Ломанова, потому что мы все нечаянно взрослеем и стареем. Итак, партнер рубрики ООО «НП Групп». В общем, где провести незабываемый день рождения, корпоратив или просто отдохнуть на природе всей семьи? Конечно, в норвежских веревочных парках Норвей Парк. Норвей Парк – это приключение на высоте для взрослых и детей. Веревочные парки Норвей Парк работают ежедневно, адреса, цены, скидки смотрите на сайте norwaypark.ru. Возрастное ограничение 6+. Ну и вы же помните, что там разные по цвету есть, собственно, трассы. И самое, для самых маленьких это белая трасса, где можно спокойно, совершенно безопасно. Вот, но 6+. Вот, имейте в виду. Итак, друзья, хочется еще напомнить, в общем, где находятся норвежские веревочные парки. Так, три больших веревочных парка. Это Норвей Парк Барвих в Барвихе, в парке Раздолье, рядом с центральным входом. Также Норвей Парк в Красногорске, это в парке Сказочный, рядом с центральным входом. И Норвей Парк Лазутинка в Одинцове, вот, в парке Ларисы Лазутиной. Также два парка, это сетчатый лабиринт и Нет Парк, для посетителей ростом от 100 сантиметров и весом до 100 килограммов. Также Норвей Парк Шишки, это в Истринском районе, в лесопарке Шишкин лес. Норвей Парк Вишня в Балашихе, в Вишняковском лесопарке. Ну и самое интересное, ну как мне кажется, это, ну нет, не самое интересное, это одно из интересных, но просто я очень люблю летать. Это зиплайны Норвей Парк, Авангард, это город Электросталь, парк Авангард. Два зиплайна над озером длиной 450 и 250 метров, где ты просто раз и летишь. Летишь, тебе хорошо и тебе здорово. Итак, друзья, вот вы уже в душе стали экстремалом и полюбили веревочные парки, Норвей Парк, и теперь хотите разделить эти впечатления со своим окружением. У вас намечается день рождения, мальчишник, девичник, свадьба, корпоратив, крестины. Ну, что-то можете еще, собственно, придумать для всей целой вашей любимой компании. Так вот, знаете, в веревочных парках Норвей Парк можно провести любое ваше мероприятие. Вам подберут программу на ваш случай и под запрос вашей компании. Заказать мероприятие можно на сайте norveypark.ru в разделе «Мероприятия». Оставляйте заявку, и менеджер с вами свяжется и все вам расскажет. А далее вы веселые, летом, классно и на высоте. Итак, друзья, а вот сертификат на посещение веревочного парка получит сегодня тот, кто напишет самый креативный ответ на вопрос: что и с кем бы вы отметили в веревочном парке? Что и с кем бы вы отметили в веревочном парке Норвей Парк? Итак, пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах, а я буду зачитывать и выберу самого креативного, ну, на свой вкус, ну, какой есть вкус, вот так и выберу. Итак, друзья, пишите.

0: наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
6: Наш

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Итак, друзья, Норвежский веревочный парк и Норвег парк – это отличное место для активного отдыха всей семьей, а также проведения незабываемых дней рождения и корпоративов. Норвег парк – это приключение на высоте для взрослых и детей. Веревочные парки Норвег парк работают ежедневно. Адреса, время работы, цены и скидки смотрите на сайте norvegpark.ru. 6+, возрастное ограничение. Я у вас спросил, вернее, я вас попросил предположить, с кем бы вы и по какому поводу хотели бы отпраздновать какое-то событие в норвежских веревочных парках. И вот вы начали писать, а я должен был выбрать, в принципе, самое оригинальное. В веревочном парке я бы провел время со своей женой. Она так визжит, что все вокруг в обморок падают. Забавно. Ладно, хорошо. Так, зачем, в общем, с кем-то отмечать, пишет нам Анна. Анна работает в РЖД. Те, кто в РЖД работают, они не смеются. Да? Вот. Просто, чтобы не сорваться от злости и негатива на работе, буду восстанавливать нервные окончания. Пойду одна дзенить, пишет нам Аня. Так, Дмитрий, привет. Ну что можно отметить? День взятия Бастилии, конечно, тем более, что он очень скоро. Не нужно подарков, я из Сибири. День взятия Бастилии в сухую прошел. Привет, Сиуска, здравствуй, Димка. Хотел бы отметить для начала 50-летний юбилей нашей радиостанции со всеми ведущими. Спасибо за ваш оптимизм, за то, что вы просто так вот смело смотрите в будущее. Нам сейчас сколько? 27, я не помню, сколько нам лет? Ну, не помню. Ну, короче, вот что-то нам много уже. Нам, а вы еще хотите столько же? Мы-то не против. Но я просто представляю себя 75-летнего чувака, который прыгает. Хотя, почему бы нет? Есть же и для самых маленьких, а старость, молодость, они же, ну и детство, они же очень близки. Так, самого спортивного участника нашего радио. Договорились бы с веревочным парком, им плюс лишний люди. Тут уже целый бизнес-план сделали, между прочим. Вот, пригласила бы ведущих и пару звезд нашего радио, и чтобы в течение недели или двух участники присылали свои результаты времени с трасс, несложных. Так, выигравшему встреча с артистом, а также встреча лучшему ведущему, подарок бесплатного входа в парк, ну и артисту тоже что-то. Так артист же тоже встретится с победителем, вот ему что-то будет. Вот, они не так артисты, им и так достаточно. А я бы пошел в парк вместе с троюродной сестренкой Сонькой, она та еще макака, и ей там как раз самое место. Вот, друзья, простите, может быть, я не самое выбрала оригинальное, но сейчас вот следующее прочту вам, и вы поймете, почему я это сделал. Вот, добрый день, Митя, не очень креативно, но это правдивая история. Вот, развелся с бывшей супругой, и сыну не удалось встретиться 3 года. И вот 5 июля нам разрешено увидеться. Очень хотел бы с ним сходить и провести вместе время в норвежском веревочном парке в Одинцове, пишет нам Станислав. Стас, вот, Станислав, давайте я вам вручу этот сертификат, и я буду очень рад, что у вас все будет там хорошо. Так что поздравляю, и этот сертификат достается вам. Ну, а для всех наших слушателей, вот, действует специальная скидка в 10% до, внимание, 31 октября 2026 года, до конца сезона это действует скидка. Нужно просто сказать кассиру, что вы узнали о норвежских веревочных парках на нашем радио, что вы нас услышали, туда пошли, сказали, и вам будет скидка в 10%. Вот, скидки и акции не суммируются. Кстати, насчет акций и скидок тоже посмотрите на сайте norvegpark.ru, там всегда актуальная информация, там всегда есть масса скидок и есть масса акций, поэтому тоже за этим следите. Все, друзья, большое спасибо за ваше участие.
0: Наше радио.

Так, друзья, в общем, первый день после отпуска вроде полет нормальный. Так, Раиса Михайловна появится в понедельник, в следующий, так что не переживайте, всем здоровы, все у нас в порядке. Кто еще не поздравил ее с прошедшим днем рождения, вчера он у нее был, сделайте это. Далее вечернее шоу 10 баллов. Я же прощаюсь с вами до завтра и отправляюсь на поиски жидкого топлива. Всем счастливо, пока-пока.

0: Шоу дня на нашем радио. Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама. Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенийч» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенийч», профсоюзная 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Дроны вооруженных сил Украины атаковали два предприятия в Пензе. Раненые два человека, сообщил губернатор области Олег Мельниченко. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Кроме того, в Пензе взрывной волной выбило стекла в двух многоквартирных домах. Обломки дрона повредили линии электропередачи. В свою очередь, президент Украины сообщил об атаке дронов на нефтеперерабатывающий завод в Уфе. Власти Башкирии официально не комментировали эту информацию. В Белгородской области мужчина погиб при атаке беспилотников по автомобилю в поселке Уразово, сообщил оперативный штаб региона. А в Рыльске Курской области взрывотехник Росгвардии погиб при обезвреживании боеприпаса, который был сброшен с дрона. Также пострадал полицейский, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он призвал жителей соблюдать меры безопасности и не приближаться к подозрительным предметам. Напряженность на рынке труда может быть не только ограничением, но и возможностью. Об этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила на финансовом конгрессе регулятора. По ее словам, есть возможности лучше использовать эти редкие трудовые ресурсы. Она также подчеркнула, что в России наблюдается огромный разрыв в плане производительности труда. Есть эффективные предприятия, которые показывают хорошую производительность. Но одновременно долго живут те, которые на себя стягивают ресурсы с меньшей отдачей. Герой России Владислава Головина переизбрали начальником главного штаба юнармии. Решение было принято на слете организации. Главной целью своей работы после переизбрания Головин назвал развитие системы наставничества в России. По его словам, ключевая задача этого процесса заключается в том, чтобы формировать у молодежи патриотизм. В ходе мероприятия также были подведены итоги деятельности главного штаба за 5 лет. Кроме того, на слете приняли обновленную редакцию устава движения. Дональд Трамп в прошлом году получил порядка 1 миллиарда 400 миллионов долларов дохода от бизнеса, связанного с криптовалютами. Это следует из ежегодной финансовой декларации президента США. Трамп и члены его семьи активно инвестировали в криптовалютный бизнес в первый год его второго президентского срока. В частности, он получил более 590 миллионов долларов дохода от компании, в числе основателей которой входят вместе с ним его сыновья. Также он получил 635 миллионов долларов в виде роялти по соглашению с компанией, через которую ведется его бизнес в сфере мемкоинов. Независимый дистрибьютор Nihon выкупил права на выпуск фильма «Луки Гуанданиньо. Искусственные» главе OpenAI, американской научно-исследовательской организации, которая занимается разработками в области искусственного интеллекта. Ранее Amazon отказалась от проекта на финальной стадии производства. Почти завершенной картине бюджетом около 40 миллионов долларов роль главы OpenAI Сэма Альтмана исполнил Эндрю Гарфилд. Решение принято спустя несколько месяцев после объявления Amazon о крупном инвестиционном соглашении с OpenAI. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в 10-бальное шоу. Лучшее вечернее шоу в обозримой вселенной. Напарник, здравствуй.
2: Здравствуй, Андрей Геннадьевич. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте все. Здравствуй, второй летний месяц, июль.
1: Да, привет. Привет ему хочешь сказать. Июль такой же.
2: Не торопись.
1: Почти свояк такой.
2: Не торопись. Давай чуть помежем.
1: Что не торопись?
2: Не тебе, июлю.
1: А я и про июля понимаю, что не торопиться-то. Давай, июль, торопись.
2: Куда торопись? За ним август.
1: А, ты имеешь в виду... Нет, я имею в виду с хорошей погодой торопись, а так поспешать-то
2: не надо. Вот тебе хорошая погода. Обещают, что выходным будет проклятие выходных, дождь, похолодание. Ладно, ребят, мы не про погоду.
1: Мы же не это, мы же не метеорологи. Че нам про погоду
2: говорить? Начнем мы традиционно с того, что проверим, насколько мы созвучны и насколько мы на одной волне. Вы уже привыкли к нашей вот этой вот...
1: Мини-рубрике, давай так
2: назовем. Рубрика. Можно и рубрика к нашей шалости. Рубрика — это что-то официоза какого-то, канцелярита добавляешь.
1: Немножко.
2: Ну, я люблю что-то.
1: А я за структуризацию всего.
2: Опять он канцелляритом своим структуризацию.
1: И деформацию.
2: В моем доме попрошу не выражаться.
1: Договорились, давай уже. Уже все ждут.
2: Сейчас мне нужно

0: поет, какая песня, о чем, про что, ее название, если вдруг вспомнить. Итак, давайте. Ты мой пятый океан, чудо-человек. Пусть небесный наш роман длится Дубль два.
1: Давай заново.
0: Ты мой пятый океан, чудо-человек. Пусть небесный наш роман длится целый век. Пусть нас минут злой обман и нежданных бед ураган. Вот как-то так, ребята.
1: Интересно вообще звучит в своем исполнении.

0: вашем радио.
1: Ну и традиционно в нашей мини-рубрике, не побоюсь этого слова, почти все дали верный ответ.
2: Ну, есть.
1: В нашей развлекушке, хорошо.
2: Кто-то предположил, что это Татьяна Овсиенко, группа «Браво» или группа «Виагра».
1: «Виагра» мне особенно понравилась.
2: Это прекрасно. Не, еще есть «Файнана». Нет, мы еще «Файнану» загадаем, пожалуй. Это Владимир Пресняков.
1: «Файнана» у нас уже была.
2: Разве?
1: Конечно.
2: Ладно, Владимир Владимирович Пресняков и, ну, пожалуй, главная его песня из 90-х. Нет, там еще было вот это вот. Ну ладно, об этом как-нибудь другое. Главная танцевально-развлекательная песня, пожалуй. Ну или караочная. Караочный блокбастер. Стюардесса по имени Жанна.

0: песня, которую искренне не любят все обладательницы имени Жанна.
1: Конечно.
0: Ну, потому что сразу вот этот вот ярлык, а ты стюардесса.
1: Вот привет, Андрей, совсем другой.
0: Ладно, ребят, спасибо большое. Доказали, что вы с нами на одной волне. Давайте поговорим.
1: Давайте.
0: Сегодня Андрей Георгиевич попросил не шокировать ничем, как вчера.
1: Слушай, мы вчера с тобой тут чуть бой не устроили в этой студии. Мы вчера с напарником сильно разошлись во мнениях. Хотя мы это часто происходит, мы расходимся во мнениях, в этом нет ничего страшного.
0: Сегодня давайте сконсолидируемся. Дело в том, что каждому человеку нет-нет, да и случается чувствовать себя, как бы это мягко сказать-то, ленивой задницей. Давайте назовем это так. Ну, то есть, когда ты понимаешь, что тебе нужно что-то сделать, а ты вот просыпаешься, или в какой-то момент, не обязательно просыпаешься, ты в какой-то момент думаешь, да ну нафиг, да, объясню к чему.
1: Ой, ребят.
0: Сегодня я проснулся с четким желанием пойти в спортзал. Причем это в третий раз на неделе, но в понедельник, во вторник я смог себя сделать над собой волевое усилие. Сегодня я проснулся, понимаю, нужно идти в спортзал, собираться, вот это вот завтракать. Мыться, я думаю, да ну все нафиг, я ничего не... Жара, лето, я пойду спать. И я просто реально, я пошел спать. То есть я еще час проспал, проснулся бодрый, такой позитивный, думаю... Знаете, ну вот такое вот ощущение, что я ленивая задница. А это реально, ну, стоило только пойти в душ, холодненькую водичку на себя полить, и, в принципе, можно было уже собираться. Но лень...
1: В больших, серьезных делах. Я себя считаю ленивой задницей прямо с выходных. Дело все в том, что дочка со своим теперь уже мужем праздновали день рождения в нашем загороде, как ты говоришь, резиденции. И что-то там жарили на мангале. И уделали брусчатку всю вот этим жиром.
0: Так.
1: Вот все закапано жиром.
0: Вообще не убрали за собой.
1: Потому что они уехали. Потому что, ну, я думаю, не до этого было. Но дело-то не в этом. Я уберу, думал я.
0: Да-да.
1: Каждый раз я смотрю на пятно, значит, выхожу, сейчас как кофе смотрю, на такой думаю.
0: Вы спор думаете.
1: Так ли дождь пройдет, может, меньше.
0: Муравьи сейчас все вылезут. Остальное дождь смел.
1: Большой один такой муравей.
0: Ребят, а давайте поговорим на чистоту. Вот в чем вы ленивая, простите за это слово, но ленивая попница, давайте вот так назовем это.
1: Жопка тогда?
0: Ну, как-то попница.
1: Попница это как-то...
0: Что? Ну, как бы, все понимают, о чем речь, но не так грубо звучит. В чем вы ленивая попница? Вот что вам нужно сделать или что-то, или вы не сделали что-то? Потому что вот многие ездят, честно знаю, понимают, что нужно заправиться, бензин залить. Приезжают,
1: там была машину поставить.
0: А там такая такая пробка, и не пробка, очередь. И не понимаешь, что это очередь она на час, на два или на 10 минут. И тут ленивая попница в тебе говорит, да ладно, поехали дальше. Да ладно, еще ж есть полбака прокатали.
1: Да, потом на метро поедем.
0: Да, ребят, в чем бы ленивая попница? Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов. Давайте сегодня это пообсуждаем.
2: Наше радио.

0: и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Про лень мы решили сегодня проговорить. Про ленивая
2: попница.
1: Попницу, да, которая, честно сказать, такая грустная вещь, которая заставляет нас что-то не делать.
2: Привет, мне лень писать.
1: Я вас очень хорошо понимаю.
2: А в такую жару, мне кажется, вообще лень
1: мне
2: все.
1: Лень отвечать.
2: Нам лень бубнить в микрофон.
1: Так, добрый день, любимые радиоволшебники. Так нам сегодня обращается. Хорошо, кстати, мне нравится слово радиоволшебники. Всю жизнь ленивая попница в плане уборки и наведения порядка. Терпеть не могу, гладить. С детства мне пророчили одинокую жизнь с котами. В итоге очень многие мужчины звали замуж. Сейчас рядом со мной самый классный муж на свете. Очень добрый, хозяйственный муж, убирается, а я вкусно готовлю. Хвалю его, веселюсь и никогда не выношу мозг из забыта.
2: Ну, то есть гладить его
1: так и не стал.
2: О, парни, привет! Ленивая попница — это кредо по жизни, пишет 40-летний Димка. Кстати, это вот не очень хорошая черта характера, вот ленивая попница.
1: Да.
2: Не кажется тебе?
1: Да. Привет, наши. По лени в спортзал. Мне под 50, владею несколькими абонементами в зал. С посещением в районе нуля. Рецепт. Индивидуальный тренер. Девушка. Теперь я хожу 3 раза в неделю.
2: Ну, а жена ваша как к этому относится?
0: Наша реклама. Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Не пропусти новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: 10 баллов на нашем радио.
1: Про лень сегодня говорим, потому что действительно иногда... Что там иногда? Довольно часто нам делать что-либо лень. Вроде бы надо, а не охота. Мы спросили, собственно, где ваша вот
2: ленивая попница?
1: Да.
2: Привет, наши. Машину в порядок привести лениво. Жара плюс 33, перегорела лампочка в габарите. Шины новые надо поставить. Но лень. Будем считать, что я просто красивая. Хотя и не блондинка. Александра из Витебска.
1: Саш, красиво сказано, молодец. Лень, двигатель прогресса, стиралка, посудомойки, керхеры, всякие роботы, пылесосы, автомобили. Все это придумали лентяи, чтобы им лень ходить, стирать, мыть, пылесосить. Да я же тоже ленивый человек по работе. Паша, правда, звонка. Хотя работаю сам на себя электриком. Вот ленился, а квартиру на 32 модуля за неделю. В одного сделал, завтра сдаю. Еще есть два объекта. Но все равно так лень, пишет нам Олег.
2: Да все лень.
1: Из Оренбурга.
2: Респект львам. С утра встаю рано, жена спит. Вижу, мелкая собака ночью нагадила.
1: Ты аккуратнее, читай.
2: Да, убирать с утра лень. Оставил жене. Будем считать, что она... что собака попозже дела свои наделала. А вы хитрец. Мы вас, если ничего не скажем, мы будем надеяться, что она...
1: Слушайте, а вы знаете, вот собака-то, она ни в чем не виновата.

0: нашем радио.
1: А про ленивую попницу сегодня обсуждаю.
2: В чем вы ленивая?
1: В чем?
2: Да. Ой, привет, я 100% ленивая, это самое, проснулась сегодня в 4 утра, светло, хорошо снова уснула, проснулась и весь день от кондиционера никуда не выхожу, не хочу, и на работу мне сегодня не нужно идти, скользящий график, вы сегодня просто счастливый человек.
1: А выходная неделя, собирал за ягодами в поля еще вчера, а так лень, там жара и всякая вот эта летучая нечисть кусается, бобо.
2: Кошмар.
1: Да.
2: Я ленивая попница, потому что сегодня на даче, потому что когда на даче покосишь траву, останется скошенная, думаешь, да ладно, завтра уберу. А на завтра смотришь на нее, думаешь,
1: да ничего.
2: Да может это отопление превратиться, газон будет лучше расти. Ну, конечно, все остальное.
1: А привет, короли вечерней вселенной, так нам обращаются. Вот идут домой с работы пешком. Мне так лень идти, но стоять несколько часов в очереди на заправку мне лень еще больше, пишет нам Анечка из Твери.
2: Я вас прекрасно не понимаю.
1: Вообще. Ребят, в чем вы ленивая попница? Да, пишите через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Андрей Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: Буквально минутка у нас остается, но нам не лень прочитать еще пару ваших сообщений.
2: Вам не лень, вы не читайте.
1: Очень лень вставать на работу в 5:30, но вставать в 3 часа ночи на рыбалку, это легко.
2: Вот не знаю, вот мне вот и вас, рыбаков, вообще не понять. В 3 часа встать, ну это же...
1: Я настолько ленивый, что даже ленюсь загружать посудомойку. А иногда даже лень читать, просто слушаю радио, лежа на диване, а потом засыпаю.
2: На работе иной раз так лень, тянешь, потом бац. И это делать, и то надо, и надо. В общем, все это лень.
1: Спасибо, ребят, вам за сообщение. Мы с напарником убедились, что не одни мы такие.
2: Да, где-нибудь желаем бы найти сил и сыскать резервы, чтобы вот эту лень в себе побороть и все дела поделать.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Сергей Собянин анонсировал открытие 1 сентября нового здания детской школы искусств в городе Московске в Троицком и Новомосковском административных округах. Он осмотрел объект вместе с директором и учениками. У этого учебного заведения большая история. Оно открылось в 70-е годы как вечерняя школа общего музыкального образования. В 83-м году была преобразована в детскую школу искусств с открытием хореографического и художественного отделений. Новая школа в 7 раз больше, чем старая. 5 раз будет больше детей заниматься, отметил мэр. После переезда в новое здание единовременно в школе смогут находиться свыше 3000 человек. Специалисты компании «Россети» Московский регион восстановили электроснабжение всех потребителей в городских округах Люберцы и Котельники. Они были обесточены в результате технологического разрушения на подстанции во время пожара. Для электроснабжения потребителей по резервным схемам привлечены резервные источники подачи электроэнергии. Сейчас продолжаются работы по восстановлению оборудования на станции в Люберцах, которая пострадала от пожара. Движение транспорта на живописном мосту на северо-западе столицы восстановлено после затруднений из-за ДТП с участием двух автомобилей, сообщил департамент транспорта. Ранее на мосту произошла авария с участием двух автомобилей. Движение было затруднено на 2 километра. В ДТП попали самосвал, Мерседес и Газель. Черепно-мозговую травму и перелом грудной клетки получил водитель последнего транспортного средства. Его госпитализировали. Специалисты Центра организации дорожного движения улучшили условия на внешней стороне третьего транспортного кольца в районе Петровско-Разумовской аллеи, сообщил департамент транспорта. Там сделали выезд на третье транспортное кольцо удобнее и безопаснее. В результате пропускная способность участка выросла на 10%. Как пояснили в Дептрансе, по проекту была обустроена переходно-скоростная полоса при выезде на третье транспортное кольцо. Перед съездом на Ленинградский проспект добавили дополнительную полосу. На Петровско-Разумовской аллее увеличили радиус выезда. Это сделано маневр удобнее для водителей городского транспорта. Тематическая экспозиция, посвященная 35-летию международного фестиваля искусств «Славянский базар Витебске», откроется в павильоне номер 18 «Республика Беларусь» на ВДНХ в рамках фестиваля национального гостеприимства «Дружба народов». В экспозиции собраны макеты знаменитых витебских сцен, раритетные артефакты и сценические костюмы артистов. Особое внимание уделено наследию Владимира Мулявина. Гости смогут увидеть подлинный сценический костюм музыканта, в котором он в 1994 году впервые исполнил молитву Олега Молчана на стихи Янки Купала. Также в числе экспонатов наряды Леонида Ермоленко и Елены Спиридовича, архивные буклеты, аккредитации разных лет, сувениры с детских конкурсов и собственная фестивальная валюта. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья. Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. Будем разыгрывать титул умника дня. Хотел, чуть не сказал последний на этой неделе.
2: Нет. Первый июльский.
1: Первый июль начался, ребята.
2: Июльский, да. Месяц. Ну, смотри, Андрей Георгиевич, давайте так... Немножечко, прикинь, извините, я сейчас просто чайку попил. Могу немножечко это ощущение, что чавка, не, просто рост начал.
1: Нет, ты не чавкаешь?
2: Нет. Июнь — это месяц клубники.
1: Да нет, клубникой. Июнь.
2: Это вот тут месяц. Это месяц клубники. Это месяц, когда мы открываем купальный сезон.
1: Ну, как взрослые люди, как дети, конечно.
2: Начинаем вкушать какие-то...
1: Черешня.
2: Черешня, наверное, июль.
1: Как? Черешня уже отходит.
2: Где?
1: Ты что, не ел черешню еще?
2: Ел.
1: Она уже отошла.
2: В магазине?
1: Нет, я все еще по тысяче.
2: Может, потому что она все еще по тысяче, поэтому...
1: И прозевала этот момент.
2: Вот. Сезон.
1: Но мне июль в этом смысле мне больше нравится.
2: Ну, июль, вот смотри, магазины уже как бы изобилуют какими-то дарами природы. Ну, там, нектарины, абрикосы, персики, вот это вот все уже набили оскомину и черешней, и вишней, и клубникой. Хочется что-то сладенького теперь.
1: А еще у Копатычи начинают идти огурцы.
2: Да, зелень своя.
1: Зелень своя, черная, красная, смородина, белая, вот это вот.
2: Белая.
1: Заморская.
2: А, я думал, ты про белую.
1: А белая идет.
2: К огурцам как раз.
1: Как смайл.
2: Нет, как раз зимой. Зимой-то она не идет. Вернее, летом не идет, зимой идет.
1: Я тебе открою секрет. Это вечно зеленое дерево.
2: Я тебе не про это.
1: А ты про что?
2: Белое.
1: Что белое?
2: Ну, белое. Для сугрева.
1: Ну, я так говорю, она круглогодично идет.
2: Да ну летом жарко.
1: Смотри,
2: кому это останавливает?
1: Ты знаешь, ты же в Химках живешь, ты не должен знать.
2: Мне кажется, что истинные ценители, да, дегустаторы, они переходят на более легкие, гуманные сорта.
1: Я просто с декантером ходят в гостиную Барселону.
2: Декантируются на ходу. Ладно, ребята, в этом части разыграем первый июльский титул «Умника дня». Готовьтесь.
0: Наша реклама. Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит Утома» и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
3: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 14-81 от 11.08.2015. 0+.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

0: нашем радио.
1: И пришло время пригласить вас поучаствовать в игре «Успеть за 60 секунд». Но поскольку мы разыгрываем титул «Умника дня», и я, и от меня будет звучать первая кодовая фраза, позвольте я чуть-чуть поумничаю. Все мы хорошо знаем такую пословицу, как «делу время, а потехе час». Но на самом деле появилась она как пословица без всякого вот этого вот союза «а». Появилась она при царе Алексея Михайловича Тишайшем, и, собственно, он ее себе где-то записал. Там она звучала так: «делу время, потехе час». И это не было... То есть время и час тогда означало одно и то же. И суть ее была в том, что события надо как...
2: Всему свое время.
1: Всему свое время, да. А в 19 веке ее решили использовать немножко по-другому, что, мол, дело-то время надо много уделять, а потехи-то всего час. Поэтому предлагаю лентяям вернуть все назад, и пусть она звучит: «делу время, потехи час». Запятую можно поставить. Какой? 20-й?
2: Да, автор 20-го сообщения будет первым игроком. Ребята, ждем ваши сообщения через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. Наше радио.

0: «Успеть за 60 секунд».
1: И давайте начнем первый раунд игры «Успеть за 60 секунд». В нем поборется за титул «Умника дня». Михаил, давайте знакомимся. Михаил, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Михаил.
3: Добрый вечер всем.
2: Ну что, если вам не лень, сделайте выбор. Андрей Германович или Владимирович?
3: Андрей Германович.
1: Очень приятно. Спасибо за доверие.
2: Минута времени и 10 вопросов. Давайте начнем первый раунд. Поехали.
1: Кто является автором строки «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить»?
3: Чернышевский.
1: Тютчев. Главной площадью какого города является площадь Святого Марка?
3: Рима.
1: Венеция. Принадлежат ли яблони голосеменным растениям?
3: Нет.
1: Правильно. Какой химический элемент обладает самой низкой температурой кипения и плавления?
3: Водород.
1: Гелий. Одним из персонажей какого романа является финдиректор Римский?
3: Мастер Маргарита.
1: Правильно. Сколько слогов в слове парапет?
2: Давайте. Парапет. Сколько слогов?
1: Парапет, да. Правильно. В каком году Красной Армии проводилась операция «Багратион»?
3: В 44-м.
1: Являлся ли звук «Ж» парным?
3: Да.
1: Правильно. На территории какого государства располагается город Бреда?
3: Чехия.
2: Нидерланды. Нидерланды. Я бы, конечно, сейчас отыграл. И вот насчет слогов бы я...
1: Ну ладно, ладно.
2: Но мне лень. 4 из 9 фиксируем.
1: Да, хорошо, хорошо.
2: Но больше так не делай, Андрей Германович. Не вызывай во мне праведный гнев, потому что, ну что это такое?
1: Ну если это парапет.
3: Ну, спасибо, я бы догадался.
2: Андрей Германович, ну как-то, ладно, сойдем, ну просто лень мне сегодня скандалить. 4 из 9 фиксируем за Михаила, и мы в скором времени пригласим второго участника дуэли, озвучим вторую кодовую фразу и проведем второй раунд.
0: На

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы приглашаем вас принять участие во втором раунде игры «Успей за 60 секунд». В первом играл Михаил, сыграл с результатом 4 из 9. И есть шанс, мне кажется.
2: Есть. Нужен второй игрок. Андрей Григорьевич, мне так лень копаться куда-то. Исторические экскурсы. При каком там тишайшем? Что там, какая...
1: Поэтому... Ну, так, давай, может, она и будет «Мне лень». Очень короткая, емкая.
2: Мне лень. Ладно, ребят, пусть будет «Мне лень». Автор 20-го сообщения будет вторым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах, если вам, конечно, не лень.
0: Наша реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает. Все инструменты.ру. Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
7: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
9: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
10: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
11: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
12: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: ответь за 60 секунд.
1: Я начинаю второй. Очень скоро решится судьба титула.
2: Судьба. У нас на связи он.
1: Кто? Он. Андрей. Здравствуйте.
2: Привет, Андрей.
1: На нас лень так действует.
2: Андрей, не лень играть за титул?
3: Нет, вполне нет.
2: Тогда давайте.
3: Есть, работаю.
2: Тогда у нас с вами минута времени. И напомню, ваш соперник Михаил сыграл с результатом 4 из 9. Вы готовы?
3: Да, готов.
2: Поехали. Сколько вершин у пирамиды с треугольным основанием?
3: 4.
2: Правильно. На территории какого государства располагается город Синтра?
3: Пас.
2: Португалия. Является ли звук «Г» парным?
3: Нет.
2: Является. В каком году Красной Армии проводилась операция «Полководец Румянцев»?
3: 43-й.
2: Правильно. Сколько слогов в слове «солист»?
3: 2.
2: Правильно. Одним из персонажей какого романа является бухгалтер Берлага?
3: Не знаю.
2: Золотой теленок. Принадлежат ли сосны голосеменным растениям?
3: Да.
2: Правильно. Какой химический элемент является вторым по распространенности во Вселенной?
3: Водород.
2: Гелий. Главная площадь какого города называется площадь Согласия?
3: Париж.
2: Правильно. Плас де ля Конкорд, как называют ее местные парижане. У меня, правда, произношение не так, как у них Конкорд. Вот это вот все. 5 из 9. Будьте любезны.
1: Произнес по-другому лучше.
2: Французов передернуло от моего прононса. Ну что, 5 из 9, Андрей Георгиевич, будьте любезны. Андрею выдайте титул умника дня. Я пока напомню, что если вам хочется поиграть в игру «Успеть за 60 секунд», но такой возможности нет, или стесняетесь, или еще что-то, то сделать это можно единолично, взяв в руки смартфон и в мессенджере Макс, либо в социальной сети ВКонтакте найти «Умник дня», прямо вот так вот ищите «Умник дня», добавляйтесь, подписывайтесь и отвечайте на вопросики. Вопросиков много, скопилось их там в изрядном количестве, если подпишетесь прямо сейчас, вам хватит, мне кажется, на ближайший месяц без отрыва от производства. Кроме того, в мессенджере Макс, в канале «Умник дня», можно узнать, что за день сегодня. Например, в этот день, в 1882 году, в Петербурге, Москве, Одессе и Риге начали действовать первые в России телефонные станции. И вот это вот «Барышня! Алло! Барышня!»
1: Соедините со Смольным.
2: Совершенно верно. А также в 1915 году в Голливуде была снята первая сцена с обнаженкой. Вот австралийская актриса, а по совместительству спортсменка Аннет Келлерман обнажилась во время съемок фильма «Дочь богов». Так. Говорят, фильм его выпустили в прокат, но общественность тогда была не готова к тому, что будет.
1: Порицали, в общем.
2: Обнаженка. Но, тем не менее, народ шел. Порицали, но шел. О том, кто родился в этот день, вы можете узнать также, подписавшись на канал «Умник дня». Напомню, все это в мессенджере Макс. Прокачивайте серое вещество.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И вот тут напарник спрашивает наш слушатель, почему ссылка ведет не на ту пиктурию.
2: Поправили, ребят. Все заменили. Теперь можно зайти в сообщество «Пиктория на 10 баллов» ВКонтакте. Послушать пятничную пикторию про Никиту Федоровича Карацупу. Про то, как появился первый в его жизни индус, где была взята настоящая пограничная собака. Как Никита Федорович...
1: как я буквально совсем недавно сказал, парапет. Так ты и слил про кого последние пиктории. Я просто понимаю, что некоторые же не слышали.
2: Вот секрет Полишинеллио. Уже как бы хорошо, вы не слышали. Если вы еще не слышали пикторию пятничную про Никиту Федоровича, то обязательно зайдите ВКонтакте, найдите сообщество «Пиктория на 10 баллов».
1: Так и там, называется, да, прямо набирайте его в поисковике.
2: И там уже все опубликовано, пятничная пиктория. Замечательная, на мой взгляд, вышла такая, ну, с любопытными фактами.
1: Как человек и его собак вообще прекрасно.
2: Конечно. Про главного пограничника СССР, как, собственно, рождалась и формировалась легенда.
1: И как формировалась кинологическая служба молодой страны.
2: А также все остальные пиктории, которые мы с напарником читаем для вас по пятницам, вы тоже можете найти, ну, большинство из них последних, вы можете найти ВКонтакте в сообществе «Пиктория на 10 баллов». Добавляйтесь.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
4: Ресторан «Максимилианс» и наше радио представляют 2 июля. Группа «Крематорий».
5: Солнце в синих небесах.
4: Билеты без комиссии на maximilians.ru. 18+. ООО «Билетон», ОГРН 112-169-004-85-78. Город Казань, улица Хадид-Акташ, дом 1, помещение 1.3.
6: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
7: Ищете уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в «Тренди».
7: «Тренди.рф».
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
12: Проще простого.
13: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Кривая линия. НСН решает проблемы слушателей. Еженедельно. В эфире 4 радиостанций.
1: Здравствуйте. Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» получает летом все больше жалоб от россиян, которые называют свои обращения криком души. Так, в подмосковном поселке Баловом вот уже 5 лет в непогоду заливает дома, жители которых устали плавать по своим участкам. А в Мурманске 9-этажный дом уже год живет без горячей воды. Поселок Беловомут находится примерно в 160 километрах от Москвы. После страшного пожара, который уничтожил деревню Муховое в 2010 году, погорельцев переселили именно в него. Однако уже 5 лет их участки затапливает вода в распутицу и непогоду. Дренажная система не работает, а местные власти разводят руками.
2: В этом году, например, в апреле месяце, и в начале мая мы тонули 2 раза. Как разлив, так у нас вода держится, она никуда не уходит, не работает нам дренажная система. 3 года подряд собирают собрания, все это бестолку. Так что как разлив, как что большие дожди, так у нас дом в воде. Ну сколько можно в том году? Все вроде подделали, в этом году все у меня уплыло, и дом еще опустился ниже в землю. Ну когда это закончится? И вода стоит подолгу, и крыльцо гниет, и все гниет.
1: Мы попросили губернатора Московской области Андрея Воробьева помочь жителям Беловомута. А в Мурманске уже год мучаются без горячей воды жители 9-этажного дома на улице Маклакова. Общедомовый водонагреватель сломался. Ремонтировать его управляющая компания не хочет. Хотя люди все это время платят и за капремонт, и за горячую воду, которой нет.
3: У нас уже с июня 25 года нету горячей воды просто в 9-этажном доме. Квартир много, 2 подъезда. Центр города, Октябрьский округ. У кого нету бойлера, тот нагревает там себе в тазиках, как в те времена давнишние. Но бойлеры, сами понимаете, они небольшие у всех в квартире. Бойлера не хватает на семью, чтобы жить нормальной жизнью. Помыть посуду, помыться. И мы куда только не обращались. Все бесполезно, непонятно что. Они все говорят, что это мы ничего не можем сделать. Это ваша управляющая компания. Только она это решит. А на них никто повлиять не может, чтобы они решили. А мы же платим за все. И платим за капитальный ремонт. Почему с капитального ремонта не могут сделать этот бойлер?
1: Мы попросили мэра Мурманска Ивана Лебедева разобраться, почему жителям проблемного дома никто не помогает. Для того, чтобы отправить жалобу в Кривую линию, следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте в эфире сразу 4 радиостанций. Кривую линию НСН слушают более чем в 100 городах России. Мы вам поможем.
0: Кривая линия. НСН решает проблемы. NSN.FM

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, друзья. Добро пожаловать в очередной час десятибального шоу. И поздравляем всех, у кого закончился рабочий день.
2: Да, ребята.
1: В этот день работать не хочется. Очень жарко.
2: Да я тебе могу сказать, что летом вообще как-то работать не хочется. Меньше хочется.
1: Вот ты знаешь, все-таки правильно. Правильно в советские годы детям давали возможность 3 месяца отдыхать летом.
2: Или это во всем мире такая тенденция?
1: Нет, не во всем.
2: Ну как?
1: Не во всем.
2: Ну хорошо, не во всем.
1: В некоторых
2: дети до сих пор в этих самых работают с 10 лет.
1: Это да.
2: Мы сейчас не про эти страны, мы про счастливое детство. Ладно, ребят, ну что-то июль начался. Прекрасная летняя жара в Москве, когда хочется, ну точнее не хочется дома, хочется куда-то прогуляться вечерком, подышать.
1: Мне кажется, хочется к водоему, потому что...
2: Липа зацвела, прекрасный запах, вот этот цветущий. Липа, это прям голову кружит. Ребят, давно мы вас не интересовались, как у вас дела? Прошла треть лета.
1: А началась вторая половина года.
2: Второе полугодие?
1: Да.
2: Ребят, на секундочку. Второе полугодие 26-го года. Может быть, поговорим про то, как у вас дела? Чем можно похвастаться за истекший период?
1: Действительно.
2: Что произошло?
1: Полгода прошло, и что, какой результат?
2: Какие планы на второе полугодие? Что в планах в ближней и отдаленной перспективе? Как дела вообще, ребята? Давайте сегодня пообщаемся, обсудим вот это вот наше с вами житие-бытие.
1: Вот у тебя как дела? Вот ты как оцениваешь свое первое полугодие?
2: Знаешь, 2026. Знаешь, замечательно, Андрей Германович. Вот как-то все, чтобы не сглазить, но все как-то идет ровно, гладко и без глобальных потрясений. И вот все, что задумывается, все оно как-то воплощается.
1: Здорово.
2: Вот. И знаешь, самое главное, как-то переживаний по пустякам меньше стало. Вот как-то успокоился я, плыву. Познал дзен. Нет, я как лис на ветру, есть такая мантра. Я как лис на ветру. Вот.
1: И плыву, и плыву.
2: Как ежик вот этот у Нарштейна. Я упал в реку.
1: И
2: меня несет река. Да.
1: Прекрасно.
2: Ребят, как у вас дела? Что в жизни происходит? Какие планы на второе полугодие? Пишите через сайт naish.ru, через наших мессенджеров. Любопытно узнать, как у вас дела.

0: за сценой.
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня поговорим о новом сингле с Викой Борзовой и узнаем, что связывает группу «Экспедиция Восход» с солнечной Бразилией. Вика Борзова выпустила новый сингл «Роза». У этой песни длинная история, ведь она была написана, когда артистке было всего 15 лет. Как записанная под гитару демка превратилась в новый трек, рассказывает Вика Борзова.
2: Она была написана, по сути, не о такой стандартной любви. Она была о любви близких, друзей. И посвящена одному дорогому на тот момент человеку. Она потерпела очень много видоизменений, правок текста. Но изначально там, правда, была история других людей. И я как раз-таки выступила просто созидателем ней. Очень она мне дорога, она очень сильно поменялась. Когда-то она была написана чисто под гитару. Примерно там все то же самое, костяк остался, но она стала сильно взрослее, она стала современнее, понятное дело, качественнее. Я очень долго сопротивлялась, чтобы ее впускать в каталог моего творчества, но когда я начала слышать обратную связь от реально авторитетных для меня людей, я поняла, что нужно на нее посмотреть не через призму того, что это когда-то написанная мной вещь в детстве. Нет, это как на отдельное существо. И, собственно, я не пожалела, мне она сейчас очень нравится.

0: Послушать новую песню Вики Борзовой уже можно на любой удобной цифровой площадке. Еще одним новым синглом порадовала нас группа «Экспедиция Восход». Команда выпустила трек под названием «Эмма 90-х». Ну а как с этой песней оказался связан известный бразильский художник, рассказывает Илья Михальченков.
1: Какое-то время назад нам постучался известный бразильский художник Фернандо де Пиава. Он работал с такими мировыми грандами, как Блинк 182, Трэвис Баркер, Йелла Вульф, Сайпресс Хилл и со многими другими. Так вот, он рассказал достаточно трогательную историю о том, что когда он рисует свои картины, то слушает нашу музыку. И в этот момент слезы текут по его щекам. И что, типа, ребят, я не знаю, что вы там такое поете, но это трогает меня до глубины души. Нас эта история тоже тронула. Мы решили, что обязательно нужно сделать что-то совместное, посотрудничать. И в итоге получилась такая коллаборация к нашему новому треку. На обложке простой бразильский парень сидит за рулем простой советской Волги ГАЗ-2402, собственно, точно так такой же Волгин, который мы сами путешествуем по всему миру, и смотрит даль, то наблюдает там пейзаж, который сам Фернандо наблюдал каждое утро на протяжении всего своего детства на северо-востоке Бразилии, в городе Натал, где он родился и вырос.

0: Посмотреть обложку и послушать новый сингл можно прямо сейчас. Релиз уже в сети. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наш.ру и в телеграм-канале наше_ру. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня вместе с вами подводим итоги первого полугодия и строим планы в будущее.
2: На второе полугодие.
1: Но сначала, сначала все-таки надо поговорить о том, что уже произошло.
2: Подожди, перебью тебя. Начиная с этого момента, мы все ближе к новогодним праздникам.
1: Да ну ладно тебе.
2: Ну
1: ближе, конечно. Я могу сказать, что мы ближе к новогодним праздникам, ближе, чем вчера, например.
2: Нет, ну как-то первое полугодие это мы отдаляемся от новогодних праздников, а второе приближаемся, нет?
1: Ну, я, честно говоря, считаю, что к новогодним
2: праздникам.
1: К новогодним праздникам мы начинаем приближаться где-то в последние две недели декабря.
2: Ну, там уж мы совсем одной ногой в саванте.
1: Прямо уже бежим к ним, да.
2: Что вы пишете? Напарники, привет. Закончите автошколу желательно без пересдачи. У кого-то в планах. Мы вам искренне желаем, чтобы так все и было. Ну, одна пересдача у вас будет по-любому.
1: Не обязательно. Не обязательно.
2: Ты знаешь таких уникальных людей?
1: Я знаю таких. Ну, у нас, кстати говоря, если помнишь, прежний технический директор нашего холдинга был, он на категорию А сдавал, он все сдал с первого раза, и первое, и второе. Вот. И компот.
2: Что-то на мотоцикле только не ездит. Так я его просил продать гуся.
1: Ну, ты просил за сколько?
2: За 300.
1: Ну, вот. Просите, получите. Добрый вечер. Первое полугодие сходили на концерт группы «Радио Тапок», просто супер. Муж впервые был на концерте, на живом концерте, и ему очень понравилось. Осваиваем САП. С веслом от байдарки выяснилось, что грести намного легче. И, наконец, занялись зубами. Второе полугодие, вот, видимо, так и пройдет.
2: Зубы дорого-дорого. Добрый вечер, уважаемые. Июнь прошел хорошо и с большим заделом на будущее. Прошел испытательный срок на новой работе. Встретил любовь и работаю над ее приумножением любви, я так понимаю. Придумал пару-тройку творческих проектов, начал лечить зубы.
1: Что-то все начали лечить зубы. Что это второе полугодие?
2: Артемий из Москвы.
1: Зубы подкидывает.
2: Решил приумножить любовь.
1: Улыбочку такая зубастая.
2: Говорят, дальше будет дешевле, Андрей Георгиевич.
1: Зубы?
2: Да.
1: Что дальше у тебя не будут заниматься, не надо лечить, их надо менять.
2: На что?
1: На что я тебе?
2: На водку скажу.
0: Наша реклама.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
6: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
8: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и раз уж этим вечером мы все дружно оказались ровно посерединке 2026-го, то мы обсуждаем, что уже произошло в этом году и какие планы. Ну, в зависимости от того, чем вы больше хотите поделиться.
2: Доброго вечера, короли. Если убрать всю нецензурную лексику, то дела не очень с начала лета. Скончался начальник, он же мой сменщик. В итоге я на неопределенное время остался на работе один и без выходных. Отпуск накрылся медным тазом, на работе кондиционер сломался. Из хорошего только то, что на работе всегда есть холодная пенная в неограниченном количестве. Сергей из Москвы. Ну, смотрите, как пенная в неограниченном количестве.
1: Ну, хорошего немного, прям скажешь. Ну, будем честны.
2: А пенная в неограниченном
1: количестве? Нет, пенная можно и купить.
2: Так бесплатная же.
1: Слушай, ну вот бесплатное мороженое, это классно.
2: Вот здесь у нас кулер стоял.
1: И кулер
2: с бесплатным.
1: Был один раз холодильник с бесплатным пивом.
2: Чем закончилось?
1: Нормально. Привет, Наша. В первом полугодии устроилась на новую работу, начала вышивать новую картину размером 40 на 60. Во втором полугодии в планах съездить в отпуск и отшить хотя бы треть полотна. Заказать, установить шкаф в спальне, и все бы хорошо. Ну,
2: а знаете что? Вы вот поленитесь пока чуть-чуть, вот ближе к сентябрю начните воплощать все это в жизнь. Мой 2026. Январь-февраль работала в душном, токсичном коллективе, плюнула и уволилась. В марте с мамой уехали в Сочи и Абхазию погулять. Отдохнуть, подышать морюшком. Это был подарок маме на 75-летие. В апреле-мае уехали с мужем в отпуск во Вьетнам, отдохнули, накупались, назагорались, вернулись, начался дачный сезон. Муж сказал: не ищи пока работу, отдохни лето, побудь на даче. Вот отдыхаю на даче, сейчас напишу сообщение и пойду нырну в бассейн.
1: Слушайте, как у вас все мило, мне кажется. И какой муж молодец, говорит: не надо, не иди пока на работу.
2: А пусть он нам тоже говорит: не надо, не ходи на работу.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Очень мало времени остается. Я хочу одно сообщение здесь зачитать. Как-то весной приехали на дачу. Мне лет 8. Дача у нас не затапливала. 3 года. В этот год затопило. И после ночевки выходим с родителями на улицу. А дом у нас на высоких метровых блоках стоял. В доме воды нет, а вот машина стоит под крышей. По крыше в воде. Папа в ужасе. 3 дня машина под водой стояла, пока, собственно, та вода не ушла.
2: Мать, привычно отозвалась эхо. Ну, а что тут скажешь?
1: Слушай, ну это да, я просто представляю, это же ужас.
2: Это кошмар, да. Ну, ребят...
1: Ну, вы знаете, затапливать не только дома дачные. Вот, например, тут вполне жилые затопило совсем недавно, совсем недалеко от нас. Встречался с человеком, он рассказывает, весь подвал в воде.
2: Это природа, а природа дама капризная, как известно, поэтому... Что, остается только смириться. Ребят, первая половина года вроде как удачно завершилась. Давайте пожелаем вам замечательного продолжения этого года, чтобы вторая половина была приятной.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама. Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035. Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру. Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани 554-20. Наша.
4: Что мы делали прошлым летом, я забыла. И звонки ни к чему, скажу больше, лучше не надо.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Внутренний рынок России полностью обеспечен бензином и дизельным топливом, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, вертикально интегрированные нефтяные компании держат цены на топливо на АЗС в пределах инфляции. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Как отметил Новак, есть некоторый разрыв стоимости бензина на автозаправочных станциях независимых компаний, однако эта ситуация должна выровняться. Перебои на топливном рынке он назвал отдельными случаями, связал их с логистическими изменениями поставок с НПЗ на конкретной нефтебазе и АЗС. Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения тела 62-летнего актера Александра Высоковского, звезды телесериала «Бригада» и «Бумера» в реке Оке в Подмосковье. По данным супруги Лилии, актер накануне отправился на рыбалку в районе Пущинской косы вместе с 17-летним сыном. В какой-то момент Высоковский отошел дальше по берегу и не вернулся. Супруга сообщила о пропаже мужа в полицию, попросила помощи у волонтеров и рыбаков с моторными лодками и эхолотами, поскольку МЧС не было необходимых средств. В результате тело актера обнаружили в реке. Высоковский прославился благодаря роли в «Бригаде». Он сыграл охранника Саши Белого, бывшего спецназовца, который расправился с тремя его друзьями. Помимо съемок в сериалах, он занимался режиссурой, сценариями и продюсированием. Глава Сбербанка Герман Греф прокомментировал дискуссию о возможном переохлаждении российской экономики и оценил расхождение в подходах с Центробанком. Он подчеркнул, что разногласия с позицией ЦБ связаны с оценкой рисков. Регулятор считает, что экономика охлаждается, но не переохладилась, а риски инфляции и охлаждения сбалансированы. Однако, по мнению главы Сбербанка, асимметрия рисков очевидна, экономика уже прошла эту точку. В качестве подтверждения он привел падение инвестиций 4 квартала подряд. Ранее Греф заявил, что при текущем уровне ключевой ставки российская экономика не может долго функционировать. Специальные мобильные номера с тремя пятерками будут доступны сдавшим ЕГЭ на отлично выпускникам. Такую инициативу запустила компания «Йота» при поддержке Минпросвещения. Услуга будет доступна для абонентов «Йота», которые не достигли 20 лет. Главное условие – прохождение ЕГЭ в текущем учебном году и набор 200 баллов по любым двум предметам. Для получения номера необходимо в личном кабинете обратиться в службу поддержки и подтвердить полученные баллы. Забрать сим-карту можно будет в точках сети «Мегафон» и «Йота». Акция действует в течение всего 2026 года. Канада впервые примет участие в международном песенном конкурсе Евровидения в будущем году. Это стало возможно после вступления канадской телерадиовещательной корпорации в Европейский вещательный союз в качестве полноправного члена. В этом году Канада вошла в тройку лидеров по числу голосов в категории «Остальной мир», а также стала одной из стран с наибольшим числом зрителей, которые посетили конкурс в Вене. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И добрый вечер. Друзья, добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу. Конечно, в такую погоду работать неохота.
2: И хочется к воде, к реке.
1: Хочется кваса холодного. И да, и какой-нибудь красивый песчаный берег. Пальмы.
2: А мы вас можем обеспечить, кстати.
1: Можем.
2: Есть у нас сертификат на двоих в аквапарк «Карибия» от спонсора АО «Карибия». Огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс, настоящей русской бани и снежной комнаты. И, конечно же, горки! Аквапарк «Карибия». Горки, здоровый горки. Отдых для взрослых и детей. Ребята, есть сертификат, есть возможность его забрать. Но просто так мы его забрать отдать не можем. Мы готовы его обменять. Дело в том, ребята, что сейчас начнется череда отпусков, каникулярных отгулов, прогулов и просто время путешествий. Но, ребят, тут такая штука. Дело в том, что у нас не у всех, а мне кажется, у какого-то у большой массы. У нас есть питомцы, которые в данном случае выступают неким балластом. Вот потому что ты, когда вот поедешь через 2 недели, вот ты на кого кабачка оставишь?
1: Детям.
2: А, вот ты зачем детей вырастил?
1: А ты спрашивал вчера.
2: Зачем?
1: А вот, да. Но на самом деле, когда мы выезжали, например, все вместе, да, с дочкой, то, во-первых, у нас были варианты всегда по передержке собаки. И боксер у нас оставался на передержку. Это вот этот пельмень у нас ни разу нигде не оставался.
2: Не передерживался.
1: А боксер у нас регулярно.
2: По передержкам. А вот куда котов деть? Я вот, честно,
1: мне кажется, кота тоже можно пристроить на передержку-то. В чем?
2: Их надо у меня же двое. Мальчик и девочка. Их нужно как-то парочкой. В общем, не знаю. Нет, пока как бы есть, слава богу, друзья, которые готовы. Ну, в принципе, котам много ли надо? Покормил их раз в день.
1: Ну, да,
2: почистил ними, горшок. Да, и, в принципе, спасибо друзьям. Но для многих это может стать обузой. Ребята, давайте сегодня поговорим. Вот если вы обладатель какого-либо питомца и...
1: Судава, например.
2: Как? Судава проще всего. Накормил его на месяц и уехал.
1: Потом приехал, а у него там 2 порции уже в нем лежат.
2: Вот, ребят, на кого вы оставляете своих питомцев, если отправляете, вот вы в отпуск поедете, кто будет присматривать? Сосед, друг Николай, Зоя Степановна из соседка напротив. Детям ли отдадите? Как вы будете, на кого оставите питомцев своих? Давайте часто.
1: Но только вы обязательно расскажите, какие питомцы у вас, чтобы мы понимали.
2: Что за питомец и кому вы его поручаете заботу о питомце, если вы. А может быть, вы из тех, кто говорит, а мы путешествуем исключительно с нашим масиком.
1: А, ты знаешь, вообще-то вот когда мы собирались в свое время поехать на Марте, была целая проблема в Карелию, например, потому что дог-френдли отелей считаны единицы. И места у них, как правило, уже давно забронированы. И прямо у нас руки опускались.
2: Конечно.
1: Вот, и в итоге мы жили на хуторе. Ну, хороший хуторок такой очень. И когда позвонили его владельцу, уточнить, можно ли с собакой? Он такой, какая собака, типа, став? Ну, тихий. Я говорю, ну да. Ну, приезжайте. То есть вот ему было как-то так. Главное, чтобы он другим не мешал.
2: Ребят, в общем, вот тему мы вам обозначили. Ждем ваших сообщений через сайт наш.ру, через наших ботов. Давайте пообсуждаем.
0: Наша реклама. Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит Утома» и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правила ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня про домашних питомцев говорим, потому что пора отпусков действительно начинается, все куда-то хотят поехать, но есть иногда такой якорь, который, собственно, не дает нам спокойно отправиться в далекий тур. Нужно найти, где оставить, кто за ним следить будет.
2: И будет ли следить.
1: И вот мы у вас спросили, кому вы оставляете и, собственно, как вы оставляете своих домашних животных на время отпуска.
2: Мы отдаем нашего сыночку корзиночку, корги, тете Насте. Вот для чего нужны младшие сестры. Повезло вашим корзиночкам.
1: Да. Кошка Лон, красотка из Москвы, ей 2 года. С 9 месяцев путешествует по России на машине и самолете. 15 тысяч километров проехала, пролетела более 9 тысяч, побывала 2 раза в Сочи, Мурманск, ездила в Териберку, гуляла по берегу Баренцева моря. Перечислены все города, даже Минск и, скажем, Питер. Постоянно путешествует с нами. В этом году завели 2-ю кошку, Харли, и теперь они будут путешествовать вдвоем, я так понимаю.
2: 3 собаки и 2 кошки. Во время отпуска платим, чтобы кто-то с ними пожил в нашем доме.
1: Ну,
2: недешево, я думаю.
1: 6 лет назад взяли из приюта маламута. Песик 35 килограммов. С тех пор путешествуем вместе с ним в гостинице. Конечно, мы не заселяемся, но частных арендодателей, кто пускает с большой собакой, находим просто. И где только не был пес. Карелия, Питер, Золотое кольцо. Вот, в общем, вытащил он свой счастливый билет. А вы знаете, на самом деле с собакой все равно проще, чем с кошкой заселиться.
2: Наверное. 2 кошечки-сфинксы. Все очень просто. Дома есть автоматический лоток. Перед отъездом полностью очищаем, а дальше ставим 2 кастрюли по 10 литров. Одну с кормом, другую с водой. Уезжали больше, чем на неделю. Все отлично, только ругались. А что за автоматический лоток? Я сейчас буду гуглить.
1: Нет, наверняка они раздают порционно еду.
2: Автоматический лоток.
1: Автоматический лоток.
2: Да.
1: Порционно забирает.
2: 2 кастрюли, я думаю, за 10... За сколько мой барсук сожрет целую 10-литровую кастрюлю корма?
1: Знаешь, твой может и быстро.
2: Я думаю, дня за 2. Ему станет плохо. Он загадит всю квартиру, весь автоматический лоток, он сломается. Но корм он будет жрать, как не в себя.
1: Очень забавное сообщение, мне понравилось. Добрый вечер всем, у меня 2 кота. Вот просто заметь. Пушкин, 14 лет, и Рыжик, ему еще нет года. То есть, понимаешь, один кот Пушкин, другой Рыжик. С трудом, но Пушкин принял Рыжика. Теперь они друзья. Прошу соседей кормить, следить за ними. Проблем нет, Алексей.
2: Ну вот. Добрый вечер. Мы кота и кошку оставляем родителям. Они ходили кормили. А собаку отдавали очень хорошей женщине на передержку. Она профессионально этим занимается.
1: Да, таких, кстати говоря, достаточно много. А, друзья, как у вас обстоят дела с передержкой питомцев? Пишите, рассказывайте, а мы кому-то в конце этого часа выдадим сертификат
2: на двоих. Билеты в Карибию.
1: В Карибию, да.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
1: Наше радио.

0: 10 баллов на нашем радио.
1: И сегодня обсуждаем тему, с кем оставляете питомцев, когда уезжаете в отпуск. И очень много, кстати говоря, напарник. Тут про авто, вот эти вот автокормушки и автокак...
2: Автококушки.
1: Какушки, да, вот я подбирал слово. Ну, многие пишут.
2: В эту пятницу улетаем до конца следующей недели в Европу. Оставляем нашего котика шотландского веслоухого зарплату у нашего ветеринара в доме. Mm-hmm. Ему там отдельную комнату определяют и полный пансион. 300 баксов как с куста. Друзья не берут. Одним мебель подрал без объявления войны. Во-вторых, сами забрали, плохо следили, Аркадий из Торонто. Ну, что тут?
1: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Ну, как с передержкой. Меня выписывают, бабушку. А передерживаю собачонку и двух детей. Все накормлены и выгулены.
2: У меня жена, у нее еще 4 сестры. Итого их 5 сестер. Уезжая куда-то, всегда всех просим кормить наших двух питомцев семейства кошачьих. Мальчика и девочку. Приезжаем, наблюдаем два кабачка на ножках, с трудом дышащих и жалобно мяукающих на пустую миску.
1: Понятно. Привет, напарники. У нас кот и черепаха веслоухая. Красноухая, простите. Веслоухая.
2: Веслоухая черепаха.
1: Когда выезжаю, просим соседку покормить, но она жутко боится черепаху, а ее, чтобы покормить, нужно из аквариума вынуть. И, в общем, соседка соглашается с большими трудностями, пишет нам Тёма.
2: Подружка Андрияновна, 75 лет, соседка деревенская, смотрим за моими котятками. Ее кошка прибегает к моим драться, а я с Андрияновной гуляю с ее собакой. Соломейка пишет.
1: А вот теперь, ребята, аплодисменты. А у нас есть лошадь, собака и кролики. С лошадью проще всего, так как она живет на конюшне, платим мы по съемкам квартиры в Подмосковье, и все довольны. Овчарка ездит с нами, поэтому только на машине. А вот с кроликами сложнее всего. Они, как коты, живут свободно, ходят в лоток, отвозим либо родителям, либо в зоогостиницы специальные, типа территория заботы есть такая. А в последнее время и ездить никуда не хочется. Вот так вот.
2: Цвергшнауцер, 4 года. Из Москвы везем либо к маме в Тамбовскую область, либо к теще в Рязанскую. Потом едем, забираем. И так туда-обратно 700 км. Я говорю, ребят, вот животных заводить, прежде чем, надо всегда думать, а как вы в отпуск поедете-то с ними? Вот когда люди заводят, думают, а как? А потом оказывается, а как? Есть, а вот нужна автококушка потом, оказывается.
1: Вот смотри, насчет кошечек не знаю, а вот для собак есть собачья гостиница. На самом деле, если это не какой-нибудь очень-очень глубоко домашний пес, привыкший спать на перинке и чувствовать там горошину, то такого, конечно, туда не отправишь. Вот, а если собака там средних размеров, и, полно таких гостиниц. Пишите, как у вас обстоят дела с устройством питомца, пока вы в отпуске.
0: Наше радио.

0: Виталий Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Времени у нас практически не остается, но можно сделать один вывод. Конечно, наши слушатели о своих питомцах очень беспокоятся.
2: Конечно, конечно.
1: Чтобы во время их отсутствия, во время их заслуженного отпуска с питомцем ничего не произошло, все было хорошо, он был сыт, выгулен,
2: да.
1: Или, по крайней мере, лоток у него был чистый.
2: Ну, иначе ты, ну, это не отдых, а нервотрепка постоянно. Да. Ты дергаешься, думаешь, а как там вот это вот, этот комок шерсти.
1: И хочется ему позвонить и спросить, ну ты как?
2: Братан. Давай определять победителя, Андрей Григорьевич.
1: Давай,
2: я хочу волюнтаризма.
1: Ну, ты хочешь волюнтаризма?
2: Да.
1: Ну, давай. Тем более, завтра тебя не будет.
2: Мои выписывают бабушку, то есть меня.
1: Так, да.
2: И я передерживаю собачонку и двоих детей. Все накормлены и выгулены. Вот я считаю, что за этот героический труд бабушки вы достойны получить... А где у нас это самое?
1: Ну, ничего, мы пришлем.
2: Ну, мы все пришлем.
1: С вами чуть попозже надо свяжутся, ничего страшного.
2: Ну что, ребят, будем на этом потихонечку прощаться, закругляться. Благодарим вас за компанию и хорошего вам окончания этого дня. Традиционно всех обнимаем, а некоторых даже целуем.
1: Некоторым жмем руку крепко, некоторым делаем это нежно и услышимся уже завтра. А теперь пока-пока,
2: пока.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
4: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньевича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньевича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
5: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Суварстроит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Суварстроит». Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте nashdom.rf. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Годовая инфляция в России превысила 6%. За отчетную неделю она составила 0,22%, сообщил Росстат. Высокие темпы инфляции, как и недели ранее, во многом обусловлены существенными темпами роста цен на бензин и дизельное топливо на 2,6%. Плодово-овощная продукция за неделю в целом подорожала на 0,7%. Мясо кур на 1,5%. Снизились цены на куриные яйца на 2%. При этом, по данным Росстата, безработица в России в мае составила 2,1%. Это минимум за всю историю наблюдения показателя с 91 года. Евросоюз для нормализации отношений с Москвой должен отказаться от своего агрессивного антироссийского курса. Такое условие назвала официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, Кремль учитывает агрессивный антироссийский курс коллективного Запада в своем долгосрочном планировании. Для начала нормализации европейские столицы должны прекратить любые недружественные действия в отношении России, включая попытки вмешательства во внутренние дела, подрыва социально-экономической стабильности, подчеркнула Захарова. Водители такси стали реже выходить на линии из-за проблем с бензином, поскольку никто не хочет половину рабочего дня стоять в очередях на заправках. Также они избегают дальних маршрутов, рассказал в эфире НСН советник главы профсоюза таксистов Евгений Грек.
2: Много остаются просто дома, потому что понимают, что отъехав куда-то в соседний регион, не факт, что заправятся по своим, там какие-то места, лазейки известны, но это все равно достаточно приличное время, которое приходится провести в очередях, даже в крупных городах, где относительно какие-то поставки сохранились, и понятное время, проведенное в очереди. Есть регионы, где это время абсолютно непонятно. Плюс повышенная цена, учитывая, что у нас агрегаторы львиную долю заказа забирают, от 20 до 50% того, что человек заплатит за поездку. Некоторые водители начинают предпочитать напрямую договариваться, либо через какие-то диспетчерские, в которых более лояльные комиссии.
1: По разным оценкам, отток водителей такси за последнее время составил от 5 до 20%. Герой России Владислава Головина переизбрали начальником главного штаба юнармии. Решение принято на слете организации. Главной целью своей работы после переизбрания Головин назвал развитие системы наставничества в России. По его словам, ключевая задача этого процесса заключается в том, чтобы формировать у молодежи патриотизм. В ходе мероприятия также были подведены итоги деятельности главного штаба за 5 лет. Кроме того, на слете приняли обновленную редакцию устава движения. Первая ракетка России Даниил Медведев вышел в третий круг Уимблдона. Он во втором раунде обыграл испанца Даниэля Мериду со счетом 3-6, 6-3, 7-5, 6-2. В третьем круге тройного турнира в Лондоне россиянин сыграет с победителем матча между американцем Брэндоном Накашимо и немцем Яном Ленардом Штруфом. Медведев занимает 9-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
0: Наша. Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
0: Наше радио.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама. Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите Докс. Люто, дико, мощно. Докс, Докс, Докс. Безопасно при правильном применении.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио. Вау!

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Средства противовоздушной обороны с 8 до 20 часов перехватили, уничтожили 133 украинские беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщило Министерство обороны. Цели перехвачены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями. А также над Московским регионом, Ставропольским и Краснодарским краями, Башкирии, Калмыкии и над акваторией Азовского моря. За прошедшую ночь ПВО уничтожили 179 украинских дронов. Генеральная прокуратура Германии выдвинула первое обвинение против гражданина Украины по подозрению в причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток». Как сообщают немецкие СМИ, судебные слушания должны пройти в высшем земельном суде Гамбурга. Прокуратура эту информацию не комментирует. В августе прошлого года прокуратура Германии сообщила о задержании в Италии гражданина Украины Сергея Кузнецова. Итальянский суд постановил экстрадировать его в ФРГ. Следствие считает, что бывший украинский военный возглавлял группу диверсантов и командовал парусной яхтой «Андромеда», с которой осенью 22 года устанавливали взрывчатку на трубопроводах. Внутренний рынок России полностью обеспечен бензином и дизельным топливом, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, вертикально интегрированные нефтяные компании держат цены на топливо на АЗС в пределах инфляции. Как отметил Новак, есть некоторый разрыв стоимости бензина на автозаправочных станциях независимых компаний, однако эта ситуация должна выровняться. Перебои на топливном рынке он назвал отдельными случаями и связал их с логистическими изменениями поставок с НПЗ на конкретные нефтебазы и АЗС. Новак отметил, что в стране ранее были накоплены запасы нефтепродуктов, которые сейчас в период локальных сбоев используются для обеспечения внутреннего рынка. Новый посол России в Абхазии Вячеслав Гладко вручил копии верительных грамот исполняющим обязанности министра иностранных дел Республики Ираклию Тужбе, сообщила пресс-служба абхазского МИДа. Тужба поздравил Гладкова со значением и пожелал успехов на новой должности. Вячеслав Гладков возглавлял Белгородскую область с ноября 2020 года до 13 мая 2026. Президент удовлетворил его просьбу об отставке. Российский теннисист Роман Сафиулин вышел в третий круг Уимблдона третьего сезона турнира «Большого шлема», который проходит на травяных кортах Лондона. Во втором раунде Сафиулин, 132-я ракетка мира, обыграл нидерландца Ботика Ван де Зандсхульпа, 54-й номер рейтинга, со счетом 6-0, 4-6, 6-3, 3-6, 7-6. В следующем круге россиянин сыграет против бразильца Жоао Фонсеки, у него 27-й номер. 28-летний Сафиулин попал в основную сетку турнира через квалификацию. В первом круге он обыграл соотечественника, 13-й ракетку мира Андрея Рублева. Сегодня же в третий раунд Уимблдона вышел Даниил Медведев. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама. Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите ДОКС. Люто, дико, мощно. ДОКС, ДОКС, ДОКС. Безопасно при правильном применении.
1: Ресторан «Максимилианс» и наше радио представляют 2 июля. Группа «Крематорий».
2: Солнце в синих небесах.
1: Билеты без комиссии на maximilians.ru. 18+. ООО «Билетон», ОГРН 112-169-004-85-78. Город Казань, улица Хадид-Акташ, дом 1, помещение 1.3.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

а что это было за кольцо и что за порошок? И почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать так, что ты прилетай? Я очень жду, хотя ты знаешь.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. В Россию отправили не менее 60 тысяч тонн автомобильного бензина из Индии. Два танкера с первой партии топлива уже вышли в море, сообщило агентство Рейтер. По данным его источника, Россия планирует ежемесячно импортировать около 400 тысяч тонн бензина из разных стран, в том числе из Белоруссии. При этом пиковый спрос на бензин в летние месяцы составляет 110 тысяч тонн в день, то есть поставки позволят закрыть почти 4 дня. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Россия ведет переговоры по поводу импорта бензина. При этом посол Индии в России Винай Кумар заявил, что не знает о запросе на импорт топлива из его страны. Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин после 9 часов вечера. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. До этого мэр Москвы сообщил о еще одном сбитом дроне около половины 9 вечера. По данным Минобороны, средства ПВО с 8 до 20 часов перехватили и уничтожили над регионами 133 украинских беспилотника. За прошедшую ночь ПВО сбило 179 дронов. Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение Apple из-за дискриминационных условий для российских поисковых систем. Также основанием для предупреждения стало неисполнение требований законодательства на устройствах с iOS о предустановке других российских программ, в частности, национального мессенджера Max и отечественного магазина приложений. Срок исполнения предупреждения до 15 июля. В случае неисполнения антимонопольная служба возбудит дело. Apple может грозить штраф до 4 миллиардов рублей. 25 июня Apple удалила из своего магазина приложения Дзен, ВК-видео и ряд других сервисов холдинга ВК. 3 июня из App Store пропало приложение Макс. Компания объяснила это санкциями. Герой России Владислава Головина переизбрали начальником главного штаба юнармии. Решение принято на слете организации. Главной целью своей работы после переизбрания Головин назвал развитие системы наставничества в России. По его словам, ключевая задача этого процесса заключается в том, чтобы формировать у молодежи патриотизм. В ходе мероприятия также были подведены итоги деятельности главного штаба за 5 лет. Кроме того, на слете приняли обновленную редакцию устава движения. Флаги России, США и Казахстана, стран, которые примут участие в запуске экипажа корабля «Союз МС-29» к Международной космической станции в июле, подняли на 17-й площадке космодрома Байконур. В церемонии приняли участие основной и дублирующий экипажи предстоящей экспедиции. Старт миссии запланирован на 14 июля. В основной экипаж миссии МКС-75 входят космонавты Роскосмоса Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт НАСА Анил Меннон. Дублерами выступают космонавты Константин Борисов, Дмитрий Петелин и астронавт НАСА Деннис Бернхэм. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: за сценой.
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня поговорим о новом сингле с Викой Борзовой и узнаем, что связывает группу «Экспедиция Восход» с солнечной Бразилией.

слышать обратную связь от реально авторитетных для меня людей, я поняла, что нужно на нее посмотреть не через призму того, что это когда-то написанная мной вещь в детстве. Нет, это как на отдельное существо. И, собственно, я не пожалела, мне она сейчас очень нравится.

0: Послушать новую песню Вики Борзовой уже можно на любой удобной цифровой площадке. Еще одним новым синглом порадовала нас группа «Экспедиция Восход». Команда выпустила трек под названием «Эмма 90-х». Ну а как с этой песней оказался связан известный бразильский художник, рассказывает Илья Михальченков.
1: Какое-то время назад нам постучался известный бразильский художник Фернандо де Пиава. Он работал с такими мировыми грандами, как Блинк 182, Трэвис Баркер, Йелла Вульф, Сайпресс Хилл и со многими другими. Так вот, он рассказал достаточно трогательную историю о том, что когда он рисует свои картины, то слушает нашу музыку. И в этот момент слезы текут по его щекам. И что, типа, ребят, я не знаю, что вы там такое поете, но это трогает меня до глубины души. Нас эта история тоже тронула. Мы решили, что обязательно нужно сделать что-то совместное, посотрудничать. И в итоге получилась такая коллаборация к нашему новому треку. На обложке простой бразильский парень сидит за рулем простой советской Волги ГАЗ-2402, собственно, точно такой же Волгин, который мы сами путешествуем по всему миру, и смотрит даль, то наблюдает там пейзаж, который сам Фернандо наблюдал каждое утро на протяжении всего своего детства на северо-востоке Бразилии, в городе Натал, где он родился и вырос.

0: Посмотреть обложку и послушать новый сингл можно прямо сейчас. Релиз уже в сети. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наш.ру и в телеграм-канале наше_ru. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.

0: «Кривая линия». НСН решает проблемы слушателей. Еженедельно в эфире четырех радиостанций.
1: Здравствуйте. Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» получает летом все больше жалоб от россиян, которые называют свои обращения криком души. Так, в подмосковном поселке Балаомут уже 5 лет в непогоду заливает дома, жители которых устали плавать по своим участкам. А в Мурманске 9-этажный дом уже год живет без горячей воды. Поселок Белоомут находится примерно в 160 километрах от Москвы. После страшного пожара, который уничтожил деревню Муховое в 2010 году, погорельцев переселили именно в него. Однако уже 5 лет их участки затапливает вода в распутицу и непогоду. Дренажная система не работает, а местные власти разводят руками.
2: В этом году, например, в апреле месяце, и в начале мая мы тонули 2 раза. Как разлив, так у нас вода держится, она никуда не уходит, не работает нам дренажная система. 3 года подряд собирают собрания, все это бестолку. Так что как разлив, как что большие дожди, так у нас дом в воде. Ну сколько можно? В том году все вроде подделали, в этом году все у меня уплыло, и дом еще опустился ниже в землю. Ну когда это закончится? И вода стоит подолгу, и крыльцо гниет, и все гниет.
1: Мы попросили губернатора Московской области Андрея Воробьева помочь жителям Белоомута. А в Мурманске уже год мучаются без горячей воды жители 9-этажного дома на улице Маклакова. Общедомовый водонагреватель сломался. Ремонтировать его управляющая компания не хочет. Хотя люди все это время платят из-за капремонта, из-за горячую воду, которой нет.
3: У нас уже с июня 25 года нету горячей воды просто в 9-этажном доме. Квартир много, 2 подъезда. Центр города, Октябрьский округ. У кого нету бойлера, тот нагревает там себе в тазиках, как в те времена давнишние. Но бойлеры, сами понимаете, они небольшие у всех в квартире. Бойлера не хватает на семью, чтобы жить нормальной жизнью. Помыть посуду, помыться. И мы куда только не обращались. Все бесполезно, непонятно что. Они все говорят, что это мы ничего не можем сделать. Это ваша управляющая компания. Только она это решит. А на них никто повлиять не может, чтобы они решили. А мы же платим за все. И платим за капитальный ремонт. Почему с капитального ремонта не могут сделать этот бойлер?
1: Мы попросили мэра Мурманска Ивана Лебедева разобраться, почему жителям проблемного дома никто не помогает. Для того, чтобы отправить жалобу в «Кривую линию», следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте в эфире сразу 4 радиостанций. «Кривую линию» NSN слушают более чем в 100 городах России. Мы вам поможем.
0: «Кривая линия». НСН решает проблемы. НСН.фм. Программа про панк предназначена для лиц старше 18 лет. Про панк.
4: Вечер, мальчишки и девчонки, а также их родители. Сегодня опять среда, и снова с вами Сережа Метель и передача про панк на волнах нашего радио. Ну что вам сказать хорошего? Начались для меня лично фестивали летние. Я обожаю летние фестивали, потому что это очень крутой, так сказать, вайбовый отдых, потому что, ну, лучше на них ездить не играть самому вот в свой сет, а нужно ездить прям сразу на несколько дней. Так я и сделал с фестивалем «Антипати», который проходил в Тверской области. И я в пятницу играл «Метель», акустический свой проект. Ну, а субботний день мы закрывали группировочки «Смех». Вышло все идеально, классно. И вот что я хочу сказать. Дорогие друзья, мне кажется, что сейчас то время, когда локальные фестивали намного круче, чем очень огромные, в которые вложено очень много денег, и они, так сказать, ну, просто непонятно вообще, на чем существуют, и как вообще потом люди будут расплачиваться, так сказать, с долгами. В кавычках, конечно же, потому что долги, долгами это, наверное, не назвать. Назвать-то можно, наверное, словом «огромная проблема длиной во всю жизнь». Ну, конечно же, мы переходим сегодня к группам, которые мы будем сегодня с вами прослушивать. Ну, и для всех не секрет, что, конечно же, сегодня среда, и от группировочки «Смех» всем хейтерам предлагаю послушать песню под названием «Среда». Она с нового альбома под названием «Жесткая неделька». Напоминаю, что этот альбом нужно слушать от начала до конца, потому что по-другому никак. Итак, «Смех, среда».

а теперь подробнее про фестиваль «Антипати», потому что я обязан говорить о таких фестивалях просто на всю страну, дабы привлечь новых, так сказать, посетителей, новых людей. Приезжайте, это было очень круто. Спасибо Саше Середову огромное за то, что он каждый год тратит свою энергию, свои вложения, свои накопления просто для того, чтобы мы, как люди обычные, все там тусовались, братались, здоровались, об этом чуть позже, чувствовали себя хорошими людьми, обычными, и угорали все вместе, даже порой под разные группы, которые, соответственно, даже группам огромное спасибо за то, что они очень лояльно, так сказать, со своими условиями приезжают на фестивали. Конечно же, нужно прогибаться под такие локальные фестивали и не брать, так скажем, полную сумму гонорара. Как-то надо где-то везде чуть дешевле, и тогда такие фестивали будут происходить в нашей жизни чаще. Ну, а мы едем дальше, и группа, о которой я уже несколько передач забываю, это группа «Мои друзья», знакомые из города Екатеринбург. Передаю им всем огромный привет, и группа называется «Dead Generation». Ну, а песня называется «Don't Stay and Play».

давайте продолжим про фестивали. Значит, фестивали — дело хорошее. Фестивали на воде, точнее, рядом, где есть водоем, еще круче. Объясню почему. Потому что встаешь ты и, как бы, можно даже не идти в душ, просто берешь и окунаешься в какое-нибудь водохранилище. И ты такой не один, вас таких там чуть ли не тысяча. И все это клево, классно. Люди приходят, делятся пивком. Вот такой, знаете, дружеский, отличный фестиваль. Может быть, он не многочисленный, конечно, там не 10 тысяч человек, а с 10 тысячами человек. Совершенно другие условия проведения фестивалей. Поэтому локальность на данный момент самое лучшее, что вообще можно придумать. Приходите обязательно, если вы видите, что какой-то панк-рок-фестиваль, рок-фестиваль, где-то он находится, так скажем, недалеко, может быть, от Москвы. Езжайте туда с палатками, если погода позволяет, конечно же, и тусуйтесь, просто превращайтесь вот в этих, так сказать, фестивальных жителей, в которых нуждается каждый фестиваль. И любая группа, которая выступает, очень хочет видеть со сцены вас таких же, как и группа. И самое что интересно, что на таких фестивалях можно просто ходить среди людей, тебя никто не тронет, никто, я даже ни одного музыканта не увидел с кривым лицом, который бы сказал: не подходи ко мне, я не дам автограф, я не сфотографируюсь, я не буду фотографироваться с твоими детьми и так далее, там, и тому подобное. В общем, атмосфера локальных фестивалей просто неимоверно крутая, неимоверно классная. Именно поэтому я всех призываю посещать такие фестивали. Ну а мы переходим к следующей группе, которая называется «Упаковка саморезов». И это тоже мои знакомые. И песня у них называется «Въеба ебем».

я вам напоминаю, что вы слушаете передачу «Про панк» на волнах нашего радио, и я ее ведущий Сережа Метель из группировочки «Смех». Сегодня речь про летние фестивали. И, дорогие друзья, следующий летний фестиваль, на который я бы хотел бы попасть и обязательно, скорее всего, попаду, называется «Доброфест». Кто слышал это название, тот должен, конечно же, взять и попасть. Итак, вам напоминаю, что 4 и 5 июля фестиваль «Доброфест» пройдет в Новой Москве на территории Москино. Сами, пожалуйста, загуглите и посмотрите, где это будет проходить. Фестиваль, на самом деле, давным-давно переехал из Ярославской области и нуждается, так сказать, в вашей поддержке. Приезжайте, круто затусите, потусуйте под свои любимые группы, пожрите там местной еды, просто походите, делайте, что хотите. К сожалению, на ночь там не остаться, потому что палаточный лагерь отменили и вместо него сделали парковочный. Поэтому приезжайте, я не знаю, что там будет, как там можно припарковаться, это я точно не знаю. Залезайте на сайт и смотрите в соцсетях, изучайте вопрос, и с вами увидимся 4 и 5 числа на фестивале «Доброфест». Ну а мы переходим к следующей группе, которую я нашел в своем мешочке под названием «Мыло». Ребят уже давно просятся, и ребят уже не первый раз, так сказать, в нашей передаче ротируются. Еще раз хочу вам всем сказать, дорогие друзья, если вы хотите, чтобы ваша группа или ваша какая-то дружеская группа попала ко мне на передачу, передайте им, пожалуйста, самую главную информацию про панк собака наша.ру. Еще раз повторюсь, про панк собака наша.ру.

переходим к новостям. Новостей сегодня не будет. Но зато есть прекрасная история про мою поездку на фестиваль «Антипатия» с моим другом Димоном. Короче говоря, я ждал Димона в Пушкино, приехал к нему на своей тачке. И вот Димон появляется и говорит: ты обязательно должен со мной зайти в магазин. Мы заходим в магазин, и он покупает пиво. Пиво крафтовое, называется «Газе». И теперь, внимание, со вкусом, внимание, черной икры. А я очень люблю томатное «Газе». Но существует Минздрав, который предупреждает, что это все вредно. Но нам-то не вредно, мы же с вами знаем. Поэтому история идет дальше. И покупает мне 4 банки этого великолепного напитка и говорит, что этот напиток сразит меня просто наповал. Да, мы едем на фестиваль, мне выступать этим вечером. И я, знаете что, ну, в 4 часа не пью. Я пью, когда садится солнце, мне это нравится, потому что если начать в 4, то где-то в 8 я уже буду в такое очко, что, ну, со мной уже, как говорить, не о чем. Поэтому я начинаю где-то в 8, после 8, может быть, 9, и до 12 прикольно, когда все этим занимаются. Тоже, так сказать, приношу себе удовольствие. Ну, мы ехали на машине долго, и я долго терпел, потом думаю, ну,

конечно же, возьму и выпью. Открываю эту банку и начинаю пить, и понимаю, что действительно вкус черной икры. Представляете себе, пиво со вкусом черной икры. Минздрав, ты слышал такое? Не запрещай, пожалуйста. Но мы все-таки дальше идем и рассказываю вам дальше эту прикольную историю. Выпиваю я махом эти две банки и понимаю, что сушит меня не по-детски, как будто я действительно сожрал рыбу еще вместе с этой икрой. Ну, короче говоря, все было нормально до того момента, как мы не приехали на фестиваль. Я, конечно, выступил, ну а позже началось что-то нечто. Я пошел в туалет, конечно же, по-большому, и как все умные люди, вытираю жопу не рукой, а салфеткой. И когда я увидел на салфетке цвет болотной тины, я подумал, что я умираю. И я не поверил своим глазам. Разве из желудка, если такое выходит, то вообще что происходит в желудке и почему я еще жив? Я быстро подхожу к своему другу Димону и говорю: Димон, скажи, пожалуйста, а после этого может быть зеленое говно? Он говорит: ой, блин, прости, я тебя забыл об этом предупредить. И вот я сейчас смотрю в телефон, я сфоткаю как раз, как выглядит мое зеленое говно, и вот могу показать. Пожалуйста, это, конечно, через радио показать ничего нельзя, но все же говно реально зеленое, наш Вася назвал это просто тиной. Итак, два дня на фестивале я срал чисто тиной, потому что выводился этот напиток из меня ровно три дня. Я еще даже домой немного тины привез, но потом все стало коричневеть потихоньку, и я, так сказать, перестал жаловаться. Но, а мы переходим к следующей композиции, она тоже с цифрами, я не знаю, по какой причине это произошло, но все же, группа называется «Комната 604», у них, по-моему, вышел дебютный альбом, и они попросили обратить внимание на песню про панка. Конечно же, почему бы и нет. «Комната 604» впервые на волнах нашего радио в передаче про панк с песней про панка.

0: не пропадет.
1: Ну, вообще, на фестивалях очень много происходит всяких веселых историй, и у меня тоже они были. Мы очень хорошо провели время, мягко так сказать, чтобы не расстраивать никого. Если кто-то слушает сейчас передачу из взрослых, то знаете, о чем я говорю. Когда ты ложишься спать типа в 6 утра, это значит, что ты прекрасно провел время. Вместе со всеми дискотеками, вместе со всеми ребятами, которые не спали, которые тебя любят, уважают. И самое что интересное, задумайтесь о том, как себя чувствуют те люди, которые с любимым музыкантом проводят вечером время, и он их никак не отвергает, не уходит от них, а просто посвящает им свое время, потому что это и ему приятно, и всем приятно, понимаете? Это очень клево. И об этом говорить, конечно, можно же вечно, но все же мы переходим к следующей композиции, которая, кстати, по-фестивальному очень называется «Березовый блейзер». Тоже прислала группа «Мне намыло» песенку, и песня называется «Естественный отбор». Погнали!

Ну, а теперь минуточка рекламы. Реклама заключается в следующем, что 30 июля в Москве в клубе «Правда» Open Air, то есть не в самом клубе, а сцена будет стоять на улице. Группировочка «Смех» будет играть памятный концерт в честь моего брата грузина. И я жду всех тех, кто помнит о нем, кто знал его. Приходите, будет очень крутая программа, которую мы уже очень давно готовим, из тех песен, которые вообще не играли очень давно, либо вообще не играли на концертах. Вот такой будет интересный эксклюзивный концерт под открытым небом 30 июля. Клуб «Правда», группировочка «Смех». Ну, а мы переходим к следующей композиции. Кстати говоря, непонятное название. Если я вдруг ошибусь, то на меня, пожалуйста, не обижайтесь. Группа называется RHT, ну, либо PXT. Я не знаю, я даже залезал к ним в соцсети на страницу, и там никакой шифровки не нашел. Но ничего страшного. Главная песня, главная помощь ребятам. Дорогие друзья, для этого передачи и существует, пожалуйста, на здоровье, группа RHT либо PXT с песней «Над Вологдой туман».

Перед следующей, окончательной на сегодня, заключительной, точнее, композицией, я хочу передать привет всем тем ребятам, которые сейчас живут не в нашей стране, но также общаются с нами, дружат, помнят и выражают огромный респект. И сейчас тоже взаимный респект моему очень хорошему давнему другу. Его зовут Денис Хромых, который раньше играл в очень большом количестве групп. Я их даже не буду, так сказать, называть, но все знают, кто это такой. Ну ладно, последняя группа, в которую он играл и из которой он ушел и уехал одновременно, это группа «План Ломоносова». Ну, а мы переходим к песне под названием «Панки из Курска». Именно Дэн написал мне и говорит: слушай, мы тут с чуваками, короче, новую песню сделали. Как у тебя с передачей? Я говорю: братан, вообще без проблем. Это не кумовство, это называется дружба. Напоследок, в конце передачи, хочу вам поставить совместную композицию X-Den и Кенди под названием «Панки из Курска». По-моему, это песня о панк-роке, который зарождался именно в Курске, когда они были маленькими. Я с вами на этой ноте прощаюсь. Меня зовут Сережа Метель. Я играю в группировочке «Смех». Услышимся в следующую среду. И главное, помните, место и время встречи изменить нельзя.

0: Наша реклама.
1: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
2: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья? Всегда будет в тренде.
4: Trendy.rf.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.

0: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Годовая инфляция в России превысила 6%. За отчетную неделю она составила 22%, сообщил Росстат. Высокие темпы инфляции, как и недели ранее, во многом обусловлены существенными темпами роста цен на бензин и дизельное топливо на 1,6%. Плодовочная продукция за неделю в целом подорожала на 0,7%, мясо кур на 1,5%. Снизились цены на куриные яйца на 2%. При этом, по данным Росстата, безработица в России в мае составила 2,1%. Это минимум за всю историю наблюдения показателя с 91 года. Евросоюз для нормализации отношений с Москвой должен отказаться от своего агрессивного антироссийского курса. Такое условие назвала официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, Кремль учитывает агрессивный антироссийский курс коллективного Запада в своем долгосрочном планировании. Для начала нормализации европейские столицы должны прекратить любые недружественные действия в отношении России, включая попытки вмешательства во внутренние дела, подрыва социально-экономической стабильности, подчеркнула Захарова. Водители такси стали реже выходить на линии из-за проблем с бензином, поскольку никто не хочет половину рабочего дня стоять в очередях на заправках. Также они избегают дальних маршрутов, рассказал в эфире НСН советник главы профсоюза таксистов Евгений Грек.
2: Много остаются просто дома, потому что понимают, что отъехав куда-то в соседний регион, не факт, что заправятся по своим, там какие-то места, лазейки известны, но это все равно достаточно приличное время, которое приходится провести в очередях, даже в крупных городах, где относительно какие-то поставки сохранились, и понятное время, проведенное в очереди, есть регионы, где это время абсолютно непонятно. Плюс повышенная цена, а учитывая, что у нас агрегаторы львиную долю заказа забирают, от 20 до 50% того, что человек заплатит за поездку, некоторые водители начинают предпочитать напрямую договариваться, либо через какие-то диспетчерские, в которых более лояльные комиссии.
1: По разным оценкам, отток водителей такси за последнее время составил от 5 до 20%. Герой России Владислава Головина переизбрали начальником главного штаба юнармии. Решение принято на слете организации. Главной целью своей работы после переизбрания Головин назвал развитие системы наставничества в России. По его словам, ключевая задача этого процесса заключается в том, чтобы формировать у молодежи патриотизм. В ходе мероприятия также были подведены итоги деятельности главного штаба за 5 лет. Кроме того, на слете приняли обновленную редакцию устава движения. Первая ракетка России Даниил Медведев вышел в третий круг Уимблдона. Он во втором раунде обыграл испанца Даниэля Мериду со счетом 3-6, 6-3, 7-5, 6-2. В третьем круге травяного турнира в Лондоне россиянин сыграет с победителем матча между американцем Брэндоном Накашимо и немцем Яном Ленардом Штруфом. Медведев занимает 9-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

лежишь печально, снегом на леях, в листве сырой, растрепанном гнезде, на мертвых пулях и убитых целях, пропавший без вести, я где-то замечал твои глаза, улыбку и походку, ты исчезая, что-то мне кричал.

0: какой ты нафиг танкист?
1: Сделано в России.

Наше радио.

Тихо, хочешь, эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен. Ты мне

Средство массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.